0: Peter!
1: Петр!
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми.
3: Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам.
2: Тогда до вечера.
3: До вечера, Марк.
2: Какие новости, солдат?
1: Апостол Петр только что вернулся в город.
2: Говорят,
1: он обратил в христианство сотни людей.
2: И когда эти христиане поймут, что царь Агриппа не любит соперников?
1: Думаю, пока некоторых из них не казнят.
2: Арестуйте его.
0: Петр!
1: А куда он пошел?
2: Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть.
1: Марк, конечно, я рад. Но ты знаешь.
2: Я знаю. Ведь Петр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере.
1: Да. Он пошел к брату Исааку.
0: Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи? Да. Ты арестован. По какому обвинению? Об этом мы позже позаботимся.
1: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
2: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать.
1: Петр арестован!
0: Как?
2: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался. Я видел своими собственными глазами, солдаты арестовали его.
2: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
2: Марк!
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь.
1: Я все выясню.
0: Ты? Как? Петр, апостол и последователь некоего Иисуса. Ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать. Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны.

0: стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Якова тоже обвиняли в измене.
2: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
1: Ради всего святого! Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
0: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группа христиан.
2: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
1: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
0: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
2: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
1: Мама, ты же не предлагаешь?
2: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
0: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и вам откроют. Кто просит с верой, да получит. Учитель, тогда научи нас молиться. Молитесь-то. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
2: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
0: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце.
1: Эй, куда идешь?
3: Я требую встречи с капитаном.
1: Лучше убирайся, пока цел.
3: Ты! Я требую освобождения апостола Петра.
1: Как ты?
3: Вышвырните его отсюда!
1: У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его.
3: Отпустите Петра. Он не сделал ничего плохого.

0: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
1: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
2: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него.
0: Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время.
2: Боюсь,

0: Они все сделают очень быстро. Так же быстро они расправились с Иаковом. Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
1: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
0: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
1: 1000 раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
0: Эраст! Мне нужна твоя помощь! Эраст!
1: Что, черт возьми, ты делаешь?
0: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
1: Что?
0: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
1: Чудесно. Передай им от меня привет.
0: Постой. У меня нет ничего.
1: Моя семья спит.
0: Мне так... Тише, тише. Ко мне приехали друзья. Но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
1: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
0: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно. Эраст! Ты здесь? Эраст!
1: Послушай, здесь спит моя семья. Все спят.
0: Все, кроме тебя.
1: Да, все, кроме меня.
0: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба? Эраст! Спасибо тебе, Эраст! Спасибо, спасибо! Возвращайся в постель. Тебе нужно поспать.
1: Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил. Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
0: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны. Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна Его помощь.
2: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
3: Бедный Петр.
2: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
3: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
2: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
3: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
2: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
3: Пожалуйста, расскажите мне.
2: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
1: Ваша честь, она опять пришла.
3: Вдова?
1: Боюсь, что да.
3: И когда ей надоест сюда ходить? Слушай, скажи ей, что я...
0: Женщина, ты не можешь вот так просто...
2: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
1: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
2: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
1: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
2: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
1: Мне все равно, что обо мне думают люди.
2: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа?
1: Я люблю радовать только себя.
2: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
1: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
2: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова.
1: Мой ответ — нет.
0: Почему ты не хочешь его принять?
2: Потому что вы единственный, кто может меня спасти, и я верю, что вы поможете мне.
3: Ладно, я верну тебе дом.
2: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья.

0: Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог – самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
1: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня? Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Peter.
1: Петр,
0: I have news.
1: У меня есть для тебя новости. Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
2: Все вместе мы этим и занимаемся.
3: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
1: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
3: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
1: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
2: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
3: Но умрет.
2: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
4: Учитель.
3: О, душа моя, скорбит смертельно. Прошу вас, побудьте здесь со мной. Прошу. Побудьте.

0: Oh, my father.
1: Отец мой.
0: I know my
1: Я знаю, час мой пришел.
0: If it be possible,
1: Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда. Отец мой небесный, я готов умереть за тебя, но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь. Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр! Идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил. Господи, услышь наши молитвы.
1: Не дай Петру умереть. Господи, пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
0: Услышь наши молитвы, Господи.
1: Освободи Петра, Господи.
0: Освободи его, Господи!

Вставай, Петр. Идем. Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю. Это Петр.
1: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет. Нет. Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты. А руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом. I wonder if he'll do the same for me.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Олевисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Олевисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова, я родился свыше. Там, впереди алтаря Олевисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пасня Нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь, ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Олевисты, финские братья, которые строили гостиницу Виру, один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел, Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину от силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года Божие Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид, но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александра Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Сихипе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ренканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться за Духа Святого, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое. И мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер, евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь, важно, что ты встретишься с Богом, важно, что ты исцелишься, важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то 2 недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. Как я перестал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь воля, видите, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйника, мы с женой Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку? Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи? Он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать. Где Таллин? и нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
0: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
1: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многие места Украины. Люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
0: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
1: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
0: Никакого комфорта не было.
1: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
0: В этом зале ожидания?
1: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
0: Закрывалась?
1: Закрывалась.
0: И открывалась утром во сколько?
1: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
0: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
1: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера, и все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовал, и все люди радовались. Другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, было с ним тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были и у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери, Мария зала. И там этот юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом селе. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но в следующий евангельный вечер весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
0: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
1: Слепые видели, правильно.
0: И бросали свои костыли.
1: Да,
0: это точно. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
1: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить.

молодежную работу. Все кончит. Эвота вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимушк приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, взял Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стала кулаком так махнуть и махнуть, и ругать, и говорить: мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Таллин. И что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонская церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовню, Мария зал, и сказал: ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили: Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленькой. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить: в церкви Олевисте будет пропустение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как этот огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.

0: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
1: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
0: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении. О пробуждении воли Веста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
1: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть, там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
0: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить воле Весты.
1: Да.
0: Остаешься таким верным,
1: да,
0: простым, веселым и всегда доступным.
1: Да.
0: И ты служишь воле Весты уже сколько лет?
1: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам. Благословили нас.
0: Это чудесно, что Оля Веста и сегодня остается очень важной.
1: Он был и раньше важный, потому что там в Оля Веста всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Оля Веста проповедуют и многие люди придут на полня Оля Веста, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
0: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
1: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
0: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
1: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым милеем, наполни меня от головы до ног, я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне, наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе Бедекер Минола Майалата, принимай сейчас твое исцеление нога, спину, уши, глаза, везде, кто у тебя есть немощи, принимай.

опять мир мы принимаем, Дух Святой. И огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Благослови всех.

Огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Благослови всех.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да, мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть. Я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения. И я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю, и за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит, они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится! В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает?
Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение. Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное, и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю. Ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения. Хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам.

5:17. Там сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает послушать внимательно. Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со второй главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха второй главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго. Но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождения людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство и многое другое. Бог говорит, вот кем вы были, мертвыми, пленниками этого мира, объектом Божьего гнева. И тут происходит внезапный поворот к лучшему. Кем мы являемся сейчас? Я говорю о тех, кто состоит в личных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Что здесь сказано, начиная с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И что Он сделал дальше? «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы». То есть здесь объясняется для чего, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний».

Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился. Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье, все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год. У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку, всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом: «К чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь?» Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал: «Хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги». Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек. Еще через 1,5 года у нас было 2-е по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал: «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь, я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» — уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал: «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и 2 минуты понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал: «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает. «Тебе нужна помощь или нет?» Разговор был прямой, и тот парень ответил: «Да, очень нужна».
Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее. Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел двухгодичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой и свободной жизнь Джима. Это не просто иллюстрация ко второй главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, а каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым, это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». Ибо вы, Его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять. Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново!» Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить. Вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение. И Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это не известно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять? Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться.
Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать также и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание, святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в третьей главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к третьей главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа», я читаю с 14 стиха 3 главы, «от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его», где?
во внутреннем человеке, зачем? Чтобы верою вселиться Христу в сердце ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение и любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть Церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос как. Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во второй главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В третьей, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на четвертую главу, начиная с седьмого стиха. В первых трех главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. «Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой». Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Дословно здесь сказано «дар благодати». «Каждому из нас дан дар благодати». Посему и сказано «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший» — он же есть и «вошедший» превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних. Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе», обратите внимание на 13 стих, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни и вам, чтобы изменить очертания моей? Какими резцами он пользуется? Его инструменты, духовные дары, заложены.

На этом семинаре мы будем говорить о том, как раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. «Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может это? Давайте пройдем тест и узнаем». Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары, можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары. Вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет». Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательные дела, которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других. Как? Через Святого Духа. Как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар, мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал, и это не потому, что я какой-то особенный, а потому что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца людей. И последнее, что здесь сказано, эти дары помогают каждому верующему достичь полноты жизни. Я снова вспоминаю Джима. Его история просто потрясающая, и то, как он живет сейчас, невероятно. Помню, к нему в гости приехал его сын и был просто в шоке. «Папа, это ты?» И, кстати, не подумайте, что он так изменился за год или за два, прошло уже лет 8. Так вот, его заблудший сын, выросший, естественно, в семье наркомана, приехал в гости на 2 недели. Пару раз он приходил в нашу церковь и наблюдал за всем с большим недоверием.
Пообщавшись с

отцом, он подошел ко мне и спросил: «А это что, по-настоящему? Что вы имеете в виду? Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете?» «Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный, они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного. Так что, это по-настоящему?» Я ответил: «Думаю, вам стоит в это поверить. Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам, и пообещайте Ему: «Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни». И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джимми, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделю за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар? Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе: «Мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать». Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме, а потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом и как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового, и это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил вам исполнять. Нас ждет удивительное приключение.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня, и сегодня говорили с директором об этом, тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, или кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других, им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянная поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве, с детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я

обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький. Я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком? То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну что пишет? То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки –
и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебе в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда я пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика острова Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии. Там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь, но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми

всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением, Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. И в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там, другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, я, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтиец. Это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? А Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли
к покаянию.

То есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую, ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну, знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт «Самодеятельности» был, там предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут: вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе: мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут: мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят: я не прав, а другие прямо говорят: я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности.

То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать всему, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердцу только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово «в силе Божьей, с оружием правды». И он говорит дальше «в Духе Святом». Характеристика «в Духе Святом». Татьяна «в Духе Святом». Светлана «в Духе Святом». Вера «в Духе Святом». И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви Святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было один час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра,
У нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И, говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы. Пришла сестра, ее зовут Елена. Она сказала: «Вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то?» Он говорит: «Да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему». Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях этого культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые носила эту зиму, и какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу, но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа, аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне: «Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит: «Когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь». Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут. Написано. Народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано: покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится: покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите: «Простите, пожалуйста, пожалуйста, извините». Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади и говорят: «У вас свет не горит». Я говорю: «Ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить». Я говорю: «Извините, пожалуйста, я правда исправлю.
Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд, это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, Боже, будь милостив. Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно, Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. Если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Смотри, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть, как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал.
Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит, прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там, депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего, он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись.
Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят, я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 11. Стамбул. В прошлой передаче мы посетили Каппадокию, историческую область в сердце Малой Азии, Турции, где Восток встречается с Западом. Мы покидаем загадочные места Каппадокии. Конечный пункт нашего путешествия — Стамбул —

Но сначала мне пришлось попрощаться со своим старым другом. На этом Добло я проехал много километров. Сказать «прощай» оказалось сложнее, чем я думал. Я же обещал, что буду держать.

Самый посещаемый и экзотический город в Турции. Стамбул — удивительный и необыкновенный город, где ярко выражено влияние Ближнего Востока и Европы. Сколько всего интересного можно увидеть и сделать. Жаль, что раньше я так мало внимания уделял этому городу. На Западе мы часто обходили историю Стамбула. Возможно, по той причине, что Стамбул в большей степени мусульманский город, а Запад — исторически христианский. Но если глубже взглянуть в историю этого города, наша связь с ним намного теснее, чем нам кажется. И это касается не только истории, но и современной культуры. Есть что-то, что турки делают прекрасно, и западные люди должны это ценить. Магазины, бесконечные торговые ряды, куда съезжаются туристы со всего мира. Здесь покупают все, от ковров до ювелирных украшений, от антиквариата до самых вкусных сладостей. Я полюбил Стамбул. И он влияет так не только на туристов. За последние 2000 лет Стамбул хотели покорить многие завоеватели и страны. Когда-то этот город был частью Великой Римской империи и назывался Константинополь. У греков и ранних римлян он назывался Византий. И сейчас, как и тогда, это самый важный перекресток цивилизаций в мировой истории. В древние времена Стамбул был воротами, через которые шли богатства и товары Востока на рынки Запада. Также через Стамбул армии Европы и западных царств шли на крепости Азии и Ближнего Востока. В ранней истории Византий был персидским городом, позже центром Греции. Но самым значимым периодом его истории стал 171 год нашей эры, когда городом завладели римляне и очень влиятельный человек, римский император Константин, увидел возможности Византия и стал направлять в город огромные капиталы Рима. Под управлением Константина Византий был перестроен и расширен, чтобы стать восточной столицей Римской империи. Для Константина это было не лучшим решением. Из-за того, что столицу из Рима переместили в Византий, между западной и восточной частями империи произошел раскол, и западная часть стала терять свое главенство. В свою честь император дал Византию новое название — Константинополь. Почти 1000 лет это был центр соединения всей западной цивилизации. Константин не только перенес центр римской власти на восток, он оказал огромное влияние на мировую историю. Его смелое решение привело к неожиданным переменам в его собственной жизни. И император Константин сыграл важную роль в истории христианства. В жизни римского императора Константина произошла удивительная перемена. Однажды он увидел в небе знак креста и слова «Сим победивший». Это было перед сражением, в котором он победил. Благодаря этому Константин узаконил христианство и обратился в него сам. Секта, которая была презираема и гонима, получила высшее признание и стала государственной религией Рима. По преданию, знак, который Константин увидел в небе, выглядел так. Он называется «лабарум» и соединяет первые две греческие буквы слова «Христос». Перед тем, как идти к победе, по приказу императора эту эмблему нанесли на щит каждого воина. Константин изменился навсегда. Император Рима, обращенный в христианство, положил новое основание в истории западной цивилизации. Документ, который подтверждал законность христианства, назывался «Миланский эдикт». В нем официально утверждалось, что Римская империя останавливает преследование христиан на государственном уровне. Это дало христианам преимущественное положение. Эдикт принимали совместно Константин и восточный император Лициний. Но вскоре Лициний нарушил свои обещания, и на Востоке вновь начались гонения на христиан. Это привело к гражданской войне, в результате которой Лициний погиб. Под управлением Константина наступило объединение Римской империи. Миланский эдикт, которому почти 1700 лет, принес свободу вероисповедания,
Хотя на тот момент это казалось чем-то

невозможным. Никому не может быть отказано в праве отдать свое сердце исповеданию христианства. Каждый, кто решит соблюдать христианство, может делать это свободно и открыто. Мы также осознаем право других религий на открытое и свободное исполнение обрядов ради мира в наше время. Это отлично гармонирует с христианством. Знаменитые отцы церкви и теологи уже тогда знали, что их вера запрещает насильственное обращение людей. Вот известное изречение: «Для защиты веры человек должен быть готов умереть, но никак не убить». Но Миланский эдикт не был главной причиной выживания и роста христианского движения. Еще до принятия эдикта вера христиан росла настолько, что на Западе каждый пятый был верующим, а на Востоке половина населения были христианами. Благодаря эдикту множество христиан было освобождено из тюрем и рабства, им возвратили конфискованное имущество, церковь освободили от уплаты налогов, и государство даже защитило святость воскресного дня, когда христиане поклонялись Богу. Вмешательство императора и государства в дела церкви принесло много сложностей. Даже больше вреда, чем пользы. Имея власть и будучи обращенным в христианство, Константин оказался участником большого раскола, который возник в начале 4 века. Этот раскол называется «Арианство» по имени священника Ария из египетской Александрии. Арий учил, что Иисус не существовал всегда. Он был творением, подчиненным Богу Отцу, и стоял ниже Его. Сегодня большинство христиан принимают доктрину о Троице. Они верят, что Отец, Сын и Святой Дух равны и вечны. Но прежде, чем эта доктрина была принята, было пролито немало пота, крови и слез. В 325 году император Константин осознал, что арианская ересь не исчезнет сама по себе. Для того, чтобы разрешить разногласия в понимании природы Христа и Творца, он созвал первый Всемирный собор христианских епископов в городе Никея, в 100 километрах от Византии. Интересно, что спор возник из-за одной греческой буквы — йоты. Сторонники Ария верили, что Иисус был подобен Богу Отцу, гомоиусия. А противники Ария верили, что Он той же сущности, что и Отец, гомоиусия. Почти через 2 месяца собор утвердил теологический вывод, что Бог Сын имеет ту же божественную сущность, что и Бог Отец. И с тех пор никейский символ веры остается наиболее распространенным исповеданием христианской церкви. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, через которого все сотворено». Это исповедание, никейский символ веры, успело пережить некоторые изменения. Но и сегодня, как и в 325 году, оно отражает веру церкви в вечную и божественную природу Иисуса Христа. И хотя Никейский собор полностью не уничтожил арианский раскол, арианство оспорили и по сей день считают ересью. За всю историю церковь объединялась несколько раз на церковных соборах. Но несмотря на это, разделения росли, и в 1054 году это привело к расколу на Западную и Восточную церкви. Этот раскол, который существует и по сей день, привел к разделению церкви на римско-католическую на западе и православную на востоке. На это было множество причин, но многие считают, что раскол произошел из-за решения Константина переместить столицу Римской империи из Рима в Константинополь в 330 году. Его влияние на христианство было важным и в то же время неопределенным. Константин был первым из 88 императоров, который достиг такого влияния, признания и славы. За моей спиной находится великая стена, воздвигнутая

0: для защиты Константинополя. Но пока город процветал и укреплялся в силе и влиянии, Римская империя пришла в упадок. Не осталось ничего, кроме этого города и некоторых областей. Менее чем через 100 лет после того, как Константин перенес власть в Византии, на западную часть империи и Рим напали варвары, в результате чего Рим потерял свое политическое влияние. Однако Константинополь оставался сильным, несмотря на кризис Римской империи. Но следующие несколько столетий он был мишенью для всех войск, которые проходили через эту часть света. В 1453 году Константинополь завоевали атаманские турки. Почти два столетия этот город сдерживал турок-мусульман. Но в последней осаде участвовало 150 тысяч турок против 10 тысяч защитников города. Город пал, и христианский Константинополь превратился в полностью мусульманский город. 2 апреля 1453 года Константинополь оказался в осаде, и менее чем через два месяца все было кончено. Султан Мехмед II, известный как Мухаммед II, вначале привел свои 70 пушек в наступательные позиции, а затем атаковал стены города. Мехмед приобрел пушки Урбана. Одна из них была 10 метров в длину и стреляла ядрами весом в 500 килограммов. В 1453 году это вызвало огромный шок. Тем временем турки прокапывали под стенами города тоннели, чтобы их легче было разрушить. Но защитники Константинополя захватили инженера вражеской армии и благодаря его признаниям смогли обнаружить тоннели и уничтожить их. Финальная битва за Константинополь произошла прямо здесь. Это была гениальная военная стратегия. В восточной части города, со стороны воды, Константинополь был очень уязвим. Залив Золотой Рог вел прямо в сердце города. Но его христианские защитники бросили все силы на то, чтобы защитить его с западной стороны, так как считали, что восточная часть в безопасности. Этот способ им казался практичным и надежным, чтобы остановить атаку. Они соорудили конструкцию, которая защищала водный проход. Это была огромная цепь с одной стороны до другой, которая закрывала вход военным кораблям в Константинополь. Мехмед не стал идти напролом, чтобы разбить цепь. Цепь была крепкая, и шансов было мало. Вместо этого он разработал неожиданный и гениальный план. Он использовал просмоленные бревна, чтобы построить путь по суше вокруг этой цепи. Обходной путь был не только для пеших и конных войск. В обход цепи и защитников Мехмед перевел половину своих военных кораблей. В то же самое время мусульманские захватчики продолжали разбивать стены города. 29 мая они сокрушили оборону и прорвались в Константинополь. Храбрые защитники во главе с Константином XI сражались до последнего. Император был убит в бою, и следующие 24 часа превратились в жестокое насилие и грабежи, пока Мехмед не объявил конец. Мехмед полностью взял город. Это был конец и Константинополя, и всей Римской империи. Теперь это место стало официальным владением турок и ислама. За последние 550 лет его характер почти не изменился. Разве что появилось дружеское отношение к туристам, готовым затеряться в этой культуре. Большой Стамбульский базар — это огромный и бесконечный лабиринт магазинов. Это часть стамбульской культуры, в которой невозможно не потеряться. Рынок специй — это здорово, но он не сравнится с большим базаром в Стамбуле.
1: Когда император Мехмед
0: Когда Мехмед завоевал Константинополь, он решил сделать его процветающим культурным и торговым центром. Для этого он и построил гигантский крытый базар. И сегодня сюда съезжаются туристы со всего мира, оставляя в этой дружелюбной атмосфере часть своих денег. Это самый старый и крупный базар в мире. Его построили по распоряжению Мехмеда в 15 веке. Он вмещает более 4000 магазинов и около 60 улиц. Две конструкции с куполами и части стен 15 века стали еще большей торговой площадкой, когда к ним присоединились соседние улицы. За столетия к ним прибавилось еще больше магазинов. Этот большой базар видно даже с космоса. Вот фотография со спутника. Стоит помнить один важный момент. Милые и дружелюбные продавцы на Большом базаре могут казаться агрессивными, но подружиться с ними несложно. $20 США. Вот так торгуются на Большом базаре. Следующая остановка в Стамбуле – Айя София. Самое знаменитое и посещаемое место в Турции. Его можно увидеть на многих обложках путеводителей по стране. Этот собор был превращен в мечеть, а затем в музей. За свою историю он пережил множество вражеских нападений и несколько сильных землетрясений. Но он стоит и по сей день, привлекая миллионы туристов. Это здание отражает удивительную историю современного Стамбула. На английском его называют «Святая мудрость». На турецком – Айя София. Айя София – это огромный собор. Здание настолько восхитительно, что от взгляда вверх кружится голова. Просто потрясающе. А может, в этом виноваты турецкие сладости? Трудно сказать. Айя София превосходит множество европейских соборов, которые строились сотни лет. А этот – 5 лет, 10 месяцев, 4 дня и 32 секунды. Современная Айя София — это архитектурное чудо. Длина конструкции составляет более 80 метров, а купол высотой в 55 метров. Здесь использовали более 12 видов мрамора. Огромное количество листов золота и бесценные древние мозаики, которые большую часть времени были скрыты под слоем штукатурки. Хотя это уже третья большая конструкция на этом месте, здание, в котором я сейчас нахожусь, было построено еще в 6 веке, более 1400 лет назад. Христиане поклонялись в храме Софии почти 1000 лет, пока в эту часть мира не пришел ислам. Турки захватили Константинополь в 1453 году. Многое изменилось внутри, прежде чем собор превратился в мечеть. Они не смогли просто уничтожить христианские росписи и мозаики на стенах, поэтому покрыли их штукатуркой, чтобы закрыть христианскую символику. На стенах и потолке повесили огромные деревянные щиты. Снаружи на каждом углу здания разместили гигантские минареты. Возможно, все эти изменения сохранили Айя Софию как живого свидетеля истории Стамбула. Из-за того, что храм превратили в мечеть, это спасло ее от нападок мусульман, которые могли разрушить этот храм. Под слоем штукатурки мозаика сохранилась до момента реставрации, которая идет с 1935 года, когда Айя София из мечети превратилась в музей. Сегодня Айя София — это всемирно известный музей, самое знаменитое туристическое место и значительный источник дохода для турецкого правительства. Сейчас здесь проходит масштабная реставрация, поэтому позади меня стоят огромные леса. Уже сняты деревянные арабские щиты, удалена штукатурка. И впервые за сотни лет можно увидеть христианские корни этого собора. Это ранние христианские корни можно увидеть на изумительных произведениях религиозного искусства. Возможно, вы одни из первых, кто видит их впервые за последнюю 1000 лет. Изысканные мозаики — это произведения византийского искусства. Особенности изображения относятся к искусству тех лет, когда Византий был восточной столицей Римской империи. Византийские изображения, такие как это изображение Христа, назывались иконами. Они сильно повлияли на то, как Иисус и другие христианские святые изображались.

Сражались по всему миру. Считается, что знаменитая мозаика Христа в Южной галерее Айя Софии сложена необычно. Глаза посажены шире, чтобы привлечь к ним внимание. И это создает эффект, что Иисус смотрит прямо на вас. Удивительно. Многие ученые и историки искусства сходятся во мнении, что эта мозаика, где справа от Христа находится Иоанн Креститель, а слева — Матерь Мария, стала источником для всех современных изображений Христа. Возникает вопрос, а откуда взялась эта мозаика? Этот вопрос интересует многих. Откуда пошла традиция изображать Иисуса определенным образом? Большинство художественных изображений Христа имеют сходство между собой, особенно византийские иконы, начиная с VI века, и в этом есть историческая тайна, что-то, что невозможно доказать. Многие говорят, что эта византийская традиция пришла от полотна под названием «Мандельон». Эту ткань нашли в стене города Эдессы, который находится примерно на полпути между Константинополем и Иерусалимом. Эта ткань имела большое значение. Считалось, что именно в эту ткань обернули тело Иисуса Христа, положив его в гробницу после распятия. На ткани остался отчетливый отпечаток человеческого лица и тела. Никто не знает, как он там оказался, и многие считают, что это отпечаток образа самого Иисуса. Эту ткань в Эдессе обнаружили в 544 году нашей эры, как раз перед тем, как все византийские изображения Христа начали быть похожими друг на друга. До VI века на изображениях Иисус часто выглядел моложе, с короткими волосами и без бороды. Но внезапно, в VI веке, все иконы стали изображать Иисуса с бородой и длинными волосами, словно все рисовали с одного изначального образа. История эдесского Мандельона хранилась в Софии примерно 260 лет. В то время и была создана эта мозаика. Никто не знает, была ли она создана по образу эдесского Мандельона. Но для христиан важнее то, что когда эту ткань обнаружили, там был только отпечаток, а не тело. Удивительно, что этот собор и империя, которую он представляет, вообще существовали. Учитывая то, что первые века христиан считали незначительными. Христианство началось с небольшой, но верной группы верующих. Вначале их не замечали, потом высмеивали, затем перестали терпеть и, наконец, как и Христа, возненавидели. Их часто мучили и преследовали, но христианство не умирало, а только росло. Оно расширилось настолько, что изменило весь мир, хотя началось с небольшой группы верных людей. Это удивительно. Христианство намного больше, чем просто человеческая выдумка. Книга «Деяний» показывает, как скромно начиналась христианская церковь. Люди собирались по домам для причастия, пения псалмов и общения. Когда Константин подписал Миланский эдикт, христиане стали собираться в таком месте. Когда люди приходили сюда, им казалось, что они приходят через двери в Царство Божие. Христианство одержало верх над Римской империей и сделало ее святой империей. Ее влияние и учение, ее этика и культура во многом стали основанием для западной цивилизации. И это не христианские мифы, это исторические факты. На основании западной цивилизации был создан мир, который за последние 2000 лет знал и взлеты, и падения. Можно долго рассказывать об истории Европы, истории средних веков, об эпохе Возрождения, Реформации и Просвещения. Но когда западная цивилизация стала расширять свои границы, это привело в новый мир, в Америку. И об этом мы поговорим в следующей, заключительной серии нашей программы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться

от старой жизни. Меня привлекала улица. А я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м, и вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что Он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог.
Бобби обратился к этому источнику.

0: и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий». Всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все Его дети были с Ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с Ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к Нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух, Иисус. Я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
2: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения.

0: спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. Шестилетний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
1: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи. Настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
2: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескоструй. Бог исцеляет вас. Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
2: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
2: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное. Но я хочу, чтобы вы задумались, когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что в

это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу, и мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить, оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас. Созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех». «А сущий от земли земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», говорит Писание, «от Бога». Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле и говорит земным языком». «Рожденный от небес относится к своей собственной категории». Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык?
К примеру, что значит итальянское слово «батя»?

Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так: «Благословляйте проклинающих вас», «Благотворите» и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом. И ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного отца. Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг. Есть пленная дочь. Есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово благое. Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Когда мы начинаем провозглашать Божье слово, происходит гораздо больше. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время

на строительство Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться. Могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества, тогда мне необходима ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем слово, мы провозглашаем его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали: «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне: «Твое прошлое — это не твое будущее. Твое прошлое — это не твое будущее. Твое прошлое — это не твое будущее». Но Он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам.
Если бы у меня было только твое прошлое, это не твое будущее, и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга, но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое, но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да. Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так, давайте поразмышляем над этим, потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что, а Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которой надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Вот это да! Не время сейчас разделяться, не время показывать пальцем и говорить, «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений», или «Я знаю, что Ванта-Баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчи 12:18 сказано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять,
Нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55, 8, 11. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать: «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжение и жертвы за наши грехи. Но на этом он не остановился. Он сказал: «Тогда я сказал: вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? А каждый из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради царя, но и читали их ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и подстрижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться». Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей. Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага, но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка».
Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости, вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь». Мой друг спокойный и консервативный человек, но никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали, мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать, только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты.

Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. Полтора года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать, о нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления. В Писании сказано, не имеете, потому что не просите. Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали, сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад. Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу, «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал, «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал, «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал, «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было «Боже мой!». Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал, «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни.
Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья. Это весомая благодать. Это благодать Бога. Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвести обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить».
Однажды им позвонили из больницы и сказали: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободны.

от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. Четвертая книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает, «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали, вы не можете молиться об открытии багажника. Но мой отец мог. Он сказал, «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел.
Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Ваш ребенок впервые отправляется в летний лагерь один. Вы волнуетесь, как он будет там без родительского присмотра.

0: Как перестать тревожиться и наилучшим образом подготовить ребенка к лагерю? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена.
0: Скажите, с какого возраста лучше всего отправлять ребенка в летний лагерь одного?
1: Ну, конечно, это лучший возраст будет, если ребенку уже 11, 12, 13 лет. Потому что 6-7 лет ребенок еще маленький. И он еще привык, когда о нем заботятся взрослые. Это ребенок детсадовского возраста. Когда ребенок уже идет в школу, он уже более самостоятелен, он принимает самостоятельные решения. И ему легче, конечно, оторваться от опеки взрослого человека. Но когда ребенок, он маленький, и он привык, чтобы о нем еще заботились. Он хочет быть побольше с мамой, он хочет побыть побольше со старшим человеком. Он стесняется, он может постесняться в тот же самый в туалет сходить. И для многих детей, кстати, для многих детей в этом возрасте действительно это является проблемой. Ребенок хочет в туалет, но он стесняется подойти спросить, и он будет терпеть до последнего. Ну, это нехорошо, конечно. И поэтому для ребенка, если вы уже решили отдать ребенка в детский лагерь, то это пускай будет возраст уже с 11 лет.
0: Предподростковый,
1: да,
0: или уже
1: подростковый. Да, когда ребенок уже самостоятельный, он принимает свои решения, он может высказать свое мнение.
0: А что делать, если ребенок не хочет в лагерь?
1: Если...
0: Там. Вот, например, родители, мы хотим, пусть он там наберется опыта, будет самостоятельный. Ему 11 лет, допустим,
1: так.
0: Но он не хочет в лагерь.
1: Да.
0: Надо ли насильно его туда?
1: На самом деле, вы знаете, если ребенок не хочет в лагерь, и для него лагерь этот не покажется чем-то хорошим, он не хочет туда идти, потому что ему комфортно и дома. Я сама тот человек, который была в детском лагере в возрасте 10 лет. Когда мне родители отдали, сказали, там будет весело, интересно, будешь на море каждый день ходить, это будет здорово, у вас там будут костры жечь по вечерам. И вроде как бы показалось интересно, но я не понимала, для чего мне все-таки надо из дома уходить, чтобы идти в какой-то лагерь. Да, и для меня это было непонятно. И вы знаете, пребывание 21 день, смена длится лагерная, я выдержала, ну, 19, мама... Мама,
0: почти весь срок, я скажу.
1: Да, почти весь срок. Ну, мама говорит, ну, раз тебе уже плохо, уже сдалась мама. Раз тебе плохо, тогда давай я тебя заберу с лагеря. Но на самом деле мне было очень тяжело все это время, потому что мне не нужен был лагерь. Мне было очень комфортно дома со своими родными.
0: Это сколько лет было?
1: Это мне было 10 лет тогда.
0: 10, да? Но вот мне кажется, что для девочек более естественно быть домашней, да? А вот когда мальчик не хочет в этом возрасте, говорят, ну что ты за пацан, ты же мужчина, ты должен пройти школу жизни, а он не хочет.
1: Если вы хотите отдать ребенка в лагерь, лагеря же подразделяются детские на несколько категорий. Есть лагеря спортивные, есть христианский лагерь, есть лагерь трудовой. Есть лагерь, направленный на изучение иностранного языка, либо математический лагерь. И в зависимости, в какой вы лагерь отправляете. Если, конечно, в трудовой лагерь, и мальчик скажет, подросток, да не хочу я туда идти. Но если вы в тот же спортивный лагерь отправляете, где будет для него футбол, где будет волейбол, баскетбол, и ему, конечно, это будет интересно. Если он идет в христианский лагерь, где он встретит своих друзей, и где занятость его будет удовлетворена его потребностям, то, конечно, он будет всегда с радостью. Но на сегодняшний день очень большая проблема, что дети привязаны к планшетам и к телефонам. И когда вы отправляете ребенка в лагерь, желательно не отдавайте вы ему этот телефон, не давайте планшет. И тот ребенок, тот мальчик или девочка, который говорит, мы не хотим в лагерь, это, как правило, дети привязаны к компьютеру, либо к телефону, либо к планшету. Он не хочет отлучаться от своего виртуального мира. И когда поэтому он часто... Вы знаете, я работала на протяжении нескольких лет в лагере в детском. И то в одном, то в другом. И наблюдала, как ведут себя дети. И порой ребенок берет там телефон, либо магнитофон, наушники, ходит, слушает и говорит, что я вообще здесь делаю в этом лагере? Я вообще себя...
0: Мог бы так же и дома сидеть.
1: Да, я мог бы так же дома сидеть, мне неинтересно. Но на самом деле, если ребенка подготовить к лагерю, объяснить, что там будет, вместе прочитайте, зайдите на сайт. Сейчас очень много информации можно встретить в интернете об этих лагерях. Зайдите на сайт, почитайте, посмотрите. И пусть ребенок до того, как поедет в этот лагерь, он полюбит этот лагерь. И когда он его полюбит, он приедет за новыми друзьями, за новыми знакомствами, за общением, за какой-то командной

0: почему так плохо? На следующий день та же самая история продолжается. Ой, ты не представляешь, нас сегодня рано подняли, повели нас куда-то, что-то заставили сделать. А какой завтрак был невкусный? Это так все плохо. И мама говорит, ой-ой-ой. И начинает звонить начальнику смены лагеря и начинает, конечно, разбираться. А на самом деле потом, когда мама, может быть, через неделю все-таки решается приехать, приезжает, а ребенок себя настолько комфортно чувствует. Он же освоился, он же познакомился, завел себе друзей, осмотрелся на территории, и номер ему уже понравился. Ему уже, конечно, интересно.
1: То есть надо вот, видимо, этот момент переждать.
0: Переждать.
1: Пока он адаптируется несколько первые дни, допустим, дня три, да, и потом уже смотреть. А вот все-таки есть такие ситуации, когда ребенка отправили в лагерь, вроде бы он не был против, деньги заплатили, а он плачет. Или вот, например, звонит маме, ну, вы говорите, телефоны забирают.
0: Да.
1: Значит, получается, что не звонит.
0: Да, да? Если нету тайного телефона.
1: Ну, допустим, мы приезжаем его навестить. Ведь там же есть родители.
0: Да, есть родители.
1: Раз в неделю, да? Допустим, приезжаем через неделю, получается, уже на выходные. Ребенок плачет. Заберите меня отсюда, мне здесь плохо. Вот там меня кто-то обидел, здесь там темно, надо было идти по темноте, я испугался. Тут еще что-то, какая-то причина. И наш первый порыв – забрать его чемодан, забрать ребенка и уехать. Одни родители поступают так. Другие говорят, нет, дорогой мой, деньги заплачены. Ты пацан, например, если это мальчик, ты уж будь добр, до конца смены тут побудь, тебя лагерь многому научит, он тебя закалит, подружишься еще с кем-нибудь. Как поступать правильно?
0: Вы знаете, на самом деле плачут только дети 6-7 лет. Они могут плакать до конца смены, потому что им не хватает материнского все-таки общения, материнской ласки, любви. Подростки не плачут, они могут капризничать, они могут вредничать, говорить, что здесь все плохо. На самом деле все не может быть не так плохо, они могут усугублять ситуацию только чтобы придать себе значимости, что я вот тут ради тебя, вот пошел в этот лагерь. Но родительский день, на то он и родительский день, не для того, чтобы, когда, вы знаете, работая в детском лагере, я наблюдаю такую схему. Родители приезжают в лагерь, ой, сыночек, дочечка, любимый мой, берут за ручку, отводят в сторонку и начинают его чем-то кормить и пичкать. И когда он там ест что-то, там колбаску, там яичко кушает, яблочко что-то вкусное, конфеток туда же, во-первых, они забивают желудок ребенку, пока ребенок это все жует. Получается, он успевает какую-то короткую информацию выдать, и родители на этом строят уже свое мнение. Но вместо этого лучше возьмите, пожалуйста, пройдитесь по территории, посмотрите, какая территория, какая столовая. В любой столовой всегда висит меню, что ребенок ваш кушал сегодня и будет кушать. Какая комната у него? Познакомьтесь с его друзьями, с которыми он сдружился, и обрисуйте свою картину. Может быть, она на самом деле не настолько страшна, но, как правило, очень редко дети плачут уже после первой недели пребывания. Они осваиваются, адаптируются, им это интересно, им это ново, они этого хотят. А капризничают это те, кто говорит в свое время, не хочу я в твой лагерь ехать, и он мне не нужен, что я здесь делаю?
1: Его насильно отправили.
0: Да, его насильно отправили. Если же во второй приезд родительского дня ребенок также себя плохо ведет, если это малыш, и он плачет, ребенок 6-7 лет, ну, конечно, зачем его мучить, лучше заберите его. Если это подросток, вы скажите, ну так что, поехали домой? И он скажет, да нет, я еще здесь побуду. Это часто такое бывает. Но вы знаете, проблема еще возникает в том, почему дети часто капризничают и говорят, что в лагере все плохо. Беда в том, что они не могут найти свое собственное белье в своей сумке. Когда родители собирают сумку ребенку, они складывают все. И, как правило, когда детей отдают в лагерь, покупают что-то новое. Вот тебе маечки, вот тебе трусики, вот тебе футболочки.
1: И они видят новые вещи, не могут понять, что это. Уголок там майки увидел.
0: А, как правило, ребенок открыл сумку. О! Да здесь столько всякого, и я не знаю, что одеть, и начинает звонить по телефону. Ма, а где кепка? Там нас ругают, потому что мы идем на море, а кепки я не вижу. На самом деле, я хочу такую вещь сказать, что первая вещь, которая теряется в лагере, это кепка. Поэтому кладите две кепки. Первая всегда она потеряется. Если будет вторая кепка, она, конечно, будет спасать его от всего этого. И вещи, конечно, должны быть подписаны. Никогда не давайте.

0: ребенку новые вещи, потому что ребенок их в лицо еще не знает, ни кроссовки не знает. Может быть, скажет, да, он привык к одним кроссовкам, к примеру, к синим, а тут положили ему зеленые кроссовки. Он по инерции будет искать синие кроссовки. Это, как правило, младшие дети. Они будут искать свою прошлую обувь. И часто, очень, когда отъезд уже случается, просто горничные убирают, когда номера, они мешками выносят детскую одежду, потому что дети
1: не признали.
0: Не признали, да. Лучше всего, конечно, подпишите, вышите или маркером пропишите на футболке, на часто теряемых вещах имя и фамилию ребенка. Если вы знаете заранее отряд, то номер отряда, конечно, пропишите, чтобы ребенку было легче. А облегчить еще можно так. Вещи упаковать в отдельные пакеты и на каждом пакете подписать «футболки», носки. И чтобы ребенок, когда открыл уже сумку, он понял, ага, здесь футболки, здесь носки, здесь, к примеру, полотенце, здесь купальные костюмы, принадлежности. Ну, а потом, конечно, когда ребенок отъезжает, не ругайте его за то, что он не привез то, что домой не привез, то, что он увез. Потому что часто дети, они настолько рассеяны и забывчивые, часто еще такую ошибку родители совершают, когда дают очень много денег в лагерь. Особенно дети, которые приезжают с севера, в южную часть, они приезжают с большим количеством денег. И дети сначала к этим деньгам относятся как к мусору. Они не знают, что делать. Они многих вещей ненужных покупают абсолютно, а потом это все выбрасывают. Часто наблюдалась такая картина, когда я жила в Анапе, и к нам приезжали детки с Уренгой Газпром, с Уренгой Газпрома от этой компании. И они приезжали с большим количеством денег, родители давали деньги, и вот они находились всю смену в лагере на территории, а потом их к концу смены вывозили в город. И дети шли, тратили такие деньги на абсолютно все, на какие-то кепки, на футболки, которых у них у самих целая куча лежит, и игрушки тратили. И потом такую ситуацию мы наблюдаем. Подъезжает автобус с детьми, дети выходят, нераспакованные вещи выбрасывают прямо возле автобуса и заходят в лагерь. Им просто это не нужно было. И когда мы их спрашиваем, для чего вы это делаете, они говорят, а нам это не нужно, нам было интересно просто потратить эти деньги.
1: Сам процесс тратить.
0: Да, сам этот процесс тратения денег. Да, это очень тяжело. На самом деле, есть в лагерях такая тенденция, что есть лагеря полной загруженности, есть частичной загруженности. Вот когда полная загруженность, порой ребенку негде вздохнуть, чтобы свое какое-то время провести, а ребенку очень нужно уединиться, пообщаться с друзьями, да вместе посидеть, какие-то истории порассказывать, поделиться друг с другом, кто с какого города приехал, кто чем занимался до приезда в лагерь. Им это интересно. Но когда полная загруженность детей, дети устают от этого, и они очень часто говорят, мы хотим в библиотеке посидеть, или у меня болит голова. Вот они хотят уединиться. А если есть лагеря такие с частичной загруженностью, для меня это самые лучшие лагеря, потому что у ребенка есть и свободное время, и есть время, когда он может чем-то заняться. В свободное время это не означает, что ребенок делает ничего. Это есть кружки, и он свободно выбирает кружок. Если это мальчики, они в основном ходят всегда на футбол. Кто-то рыбалкой занимается, кто-то футболом. И они занимаются этим. И девчонки ходят там, кто-то волейболом занимается, кто-то вышиванием. И им это интересно. И у них это время свободно. Кто-то может вообще никуда не идти. Он может просто сидеть у себя в номере и просто сидеть тихо книжку
1: читать. Или общаться с другом.
0: Да, или общаться с другом.
1: Потому что все характеры дети разные. Да, для кого-то важны такие минуты.
0: Да, и очень важно, вы знаете, был такой у нас тоже случай в лагере, когда приехал ребенок, он был с мусульманской семьи. И его посадили за один стол вместе с девочками. Он промолчал в первый раз, второй раз промолчал, но он ничего не ел. И мы удивлялись, почему ребенок ничего не ест. Ну, как бы, ну, сидит два мальчика, две девочки сидят. Он говорит, я за этим столом сидеть не буду. Пересадили его за такой же стол, и мы ничего понять не могли, что же с ребенком происходит. Вы знаете, через какое-то время ребенок сбежал из лагеря. Он просто ночью перелез через забор и убежал. И этого ребенка долго искали, а потом, когда его нашли, он объяснил, что в нашей семье мужчины с женщинами за одним столом не сидят. И когда родителям спрашивали, почему вы так не предупредили нас, мы бы же об этом не знали, они говорят, ну, посчитали, что это не нужно как бы. А произошла такая нехорошая история. Но если у вас есть какой-то уклад в семье, если есть какие-то принципы, то лучше, конечно, сообщить об этом вожатому, который будет смотреть за этим ребенком, потому что он лично ответственен за этого ребенка. И, конечно, нам всем и взрослым, как и родителям, так и вожатым, очень важно, чтобы ребенку было комфортно в летнем лагере, где он проводит это время.
1: Олеся, вот чему учит летний лагерь вообще, где ребенок пребывает долгое время достаточно без

0: родителей и вообще даже без какой-то постоянной связи с ними? Чему он учит?
1: Чему учат?
0: Да.
1: Вы знаете, во-первых, дружить все-таки. Первые 3 дня в лагере дети учатся дружить, общаться между собой без телефонов, компьютеров и планшетов. Они развивают речь свою, они представляют. Вы знаете, я люблю эту картину наблюдать, когда ребенок говорит, к примеру, меня зовут Света, и я приехала из города Геленджика. У нас в Геленджике красивое море, красивые горы, у нас тепло. Другой ребенок стоит и говорит, а меня зовут Ваня, и я из Омска. И у нас очень холодно было, когда я выезжал с нашего города. И вы знаете, дети начинают описывать, потом они рассказывают, чем они занимались, какими кружками, что они умеют делать. И вы знаете, дети начинают в это время делиться, они начинают общаться, заводить друзей. И это первое, чему учит лагерь, это, конечно, общению. А потом в лагере же есть, внутри лагеря есть игры, и которым дети обладают каким-то, учатся каким-то навыком. Да, и когда ребенок приезжает, он потом говорит, мам, я попробовал в лагере то-то, то-то, вот, фотоискусство попробовал, у нас учитель фотографирует, ты знаешь, мне так понравилось, запиши меня, пожалуйста, если где-то есть такая возможность, кружок. Или я участвовал в театре, в лагерном, пожалуйста, я так хочу где-то в театральной студии поучаствовать. То есть дети в летних лагерях, они пробуют себя, они отдыхают. И вы знаете, это ненавязчиво происходит, потому что дети свободны выбрать, куда они хотят пойти. И, конечно, это здорово, но при условии, если мы как родители постараемся, чтобы лагерь для ребенка был, конечно, радостью, а не сроком ссылки на какое-то время.
0: Да, это точно. Олеся, я благодарю вас за такие полезные практические советы. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?
2: На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие удоды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Ясада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Ясада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
0: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
6: Цапли?
0: Нет!
6: Выпи!
0: Нет, я не хочу пить!
6: Да не выпить, а выпи!
0: Нет, не они!
6: Говори, что ты видишь!
0: Один небольшой широкий, а другой сизый голубь. Или белый.
6: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
0: Внимание! Стой, кто летит!
7: Я Том, зимородок. А ты кто?
0: Я Джек.
7: Почему ты кричишь на бревно?
0: Я охраняю наше озеро.
7: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
0: Воздух! Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
0: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
6: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
0: Ясада?
5: Угу.
0: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
6: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
7: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
7: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
1: Подлетайте ближе!
8: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
6: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
6: Не люблю я куропаток.
1: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
7: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
5: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
7: О, это страшное место.
5: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень.

0: Очень-то хорошо.
1: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
2: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
1: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Но должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
1: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
2: Что значит презираемый?
0: Ненавидимый.
2: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
2: Кажется, не очень-то его и любили.

0: он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Седа снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала Роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что, тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом,
0: радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет.
4: Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки,
0: вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал. Ты сможешь. В тебе скрыт большой талант».
5: «Что это он говорит?»
0: вздыхал кактус.
5: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
5: «Потому что... у меня... ничего такого красивого, как у вас, нет».
0: «Ну, задумалась ромашка.
2: Я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!
1: Смотрите, смотрите!
2: Что это такое красивое?
4: Я такой красоты еще никогда не видел!
1: Может, это сон?
5: может, я сплю? Ущипните меня!
6: Ай, больно! Да не щипайся!
4: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
5: А что случилось?
4: Спросил кактус.
2: Да ты же зацвел! Крикнула ромашка.
5: Как? Что? Я? Вы обо мне?
4: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
2: Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?
4: Кто бы мог подумать? Это невероятно!
2: Ой, какая красота!
4: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
7: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно!
4: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И, может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишите мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Gospel, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален,

И когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Ангел сказал его жене, что он исцелится от СПИДа. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуансо. Он, преуспевающий бизнесмен, вдруг сталкивается с проблемой наркотиков. Сначала казалось, что проблемы нет, он в любой момент может бросить, но он все больше и больше погрязал в них. Расскажите мне о самом худшем моменте за время вашего пристрастия к наркотикам.
2: Знаете, Сид, все зашло так далеко. Помню, как однажды я захотел бросить. Я взял шприц и выбросил его в окно. Прошло 4-5 часов. Я проснулся среди ночи и с зажигалкой в руках искал в траве шприц. Я искал его, наверное, около 2 часов, только чтобы снова уколоться. Я не мог остановиться. Перепробовал все, что возможно. Психиатрию, курсы лечения, лечение метадоном.
0: Но ведь метадон должен был помочь. Тогда один наркотик заменяется другим.

0: Его действие заключается в том, что он блокирует. Если использовать героин с метадоном, то его действие просто не ощущается. А я тогда колол метадон с героином, и от этого было еще хуже. А потом было все как обычно. Я перестал колоть метадон и вернулся к наркотикам. Для меня не было надежды. Я кололся, потом бросал на какое-то время и снова возвращался.
1: Но однажды ваш двоюродный брат, бывший алкоголик, сказал, что освободился от зависимости. Это вселило в вас надежду?
0: Вообще-то об этом мне сказала моя мать, и я не очень-то поверил. Тогда я сказал: пока я не поговорю с ним, и он сам мне об этом не скажет, не поверю. И он рассказал мне о том, как одна женщина за него помолилась, и он сразу же освободился. Не только от пристрастия к алкоголю, но и от абстинентного синдрома. И когда я почувствовал, что для меня нет надежды, я стал искать ту женщину. И когда нашел ее, то поделился своей проблемой. Она объяснила мне, что моя зависимость от дьявола, то есть мной, руководили демоны.
1: И это показалось вам странным?
0: Нет, Сид, нисколько. Единственное, чего я хотел, освободиться. Я знал, что это сильнее меня. Я знал, что это не дает мне остановиться. Поэтому, когда она сказала мне об этом, я спросил, что можно сделать. Она предложила помолиться и попросить Иисуса помочь мне освободиться. Она сказала мне прийти к ней в понедельник. Я точно помню этот день и даже время. Это произошло в понедельник, в половине десятого вечера. Я пришел к ней, и мы начали молиться. Я помню, что ее молитва по-настоящему привлекла мое внимание. Она обращалась к демонам, называла их по имени. Она говорила: «Демон кокаина, демон героина, демон зависимости, выйдите из него во имя Иисуса Христа».
1: О чем вы думали, когда она говорила это? Правда, о чем?
0: Знаете, Сид, я был в таком отчаянии, что даже если бы она сказала мне встать на голову и стоять так 3 часа, чтобы освободиться, я бы сделал это. Я ежедневно тратил на наркотики $300, и мне необходимо было освободиться. Я знал, что рано или поздно умру. Я не мог бросить наркотики. И когда она стала обращаться к демонам, как я уже сказал, я вдруг почувствовал необычное ощущение в груди, как будто внутри происходила война. Я расстегнул рубашку, потому что знал, что внутри что-то происходит. Я упал на пол, и было такое ощущение, как будто внутри меня произошел взрыв. Я услышал громкий звук, вроде порыва ветра, и лежал на полу и плакал. Мне было так хорошо. Было такое чувство, как будто я получил очищение. Они отвезли меня домой, и дома я сразу же упал в постель и проспал до утра. Я помню, как раньше начиналось каждое утро. Каждый раз я должен был уколоть большую дозу наркотиков. Но в то утро все было по-другому. Я проснулся и взглянул на все другими глазами. Казалось, все было ярче и чище, и у меня не было того желания.
1: И это странно, ведь именно вы несколько часов рыскали по земле, чтобы найти шприц.
0: Именно так. Но теперь у меня не только не было желания уколоться, но я даже не ощущал той слабости, с которой я просыпался каждое утро. Тогда я понял, что Бог реален. Я получил реальное доказательство того, что Иисус Христос может освободить кого угодно. Если Он смог сделать это со мной, Сид, Он может сделать это
1: с тех пор, как вы освободились от наркотиков.
0: Ровно
1: 13,5 лет у вас не возникает желания?
0: Ни желания,
1: но ведь вы перепробовали все возможные средства, чтобы избавиться от наркотической зависимости, но не смогли?
0: Ничего не помогало. Я все равно возвращался.
1: И тогда, как вы мне рассказали, вы стали счастливейшим человеком на земле. Вы женились, у вас родился ребенок. все ли было хорошо?
0: Я был очень-очень счастлив. Страсть к наркотикам. Бог полностью уничтожил ее. Я очень хотел познать Иисуса, который освободил меня от того, от чего никто не может освободить.
1: Но однажды, когда вы ложились на небольшую операцию, и вам сделали анализ крови, что произошло?
0: Мне сказали, что я ВИЧ-инфицирован.
1: Что же вы почувствовали?
0: Этот вирус провоцирует СПИД. Мне стало плохо. Я не мог в это поверить. Я пошел еще к четырем разным врачам, и они все подтвердили, что я инфицирован вирусом СПИДа. Я знал, что скоро умру. И не только я. Я был в ужасе, потому что должна была умереть и моя жена, и моя двухлетняя дочь, и еще одна моя нерожденная дочь. Моя жена была тогда на шестом месяце. Она тоже, казалось, была обречена на смерть.
1: То есть врачи сказали вам, что они все тоже заражены?
0: Конечно. Они сказали, что нет ни малейшей надежды на то, что они не заразились.
1: Только подумайте. Счастливейший человек на земле, освобожденный от наркотической зависимости, оказывается обреченным на смерть вместе с женой и двумя детьми. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуанса, который получил моментальное освобождение от наркотической зависимости. У него прекрасная жена. Двое детей. Он ложится на небольшую операцию, и его анализ крови показывает, что он ВИЧ-инфицирован. Вы говорите, что врачи с 99% уверенностью заявили, что ваша жена, ваша дочь и еще один ребенок, которого жена носила под сердцем, тоже инфицированы. Итак, им сделали анализы.
1: Им сделали анализы, и по милости Божией оказалось, что они не инфицированы.
0: Конечно, вы этому обрадовались, но как же ваш собственный смертельный приговор?
1: Я уже знал, что они будут жить. Теперь проблема была во мне. Что же делать? Меня снова послали на анализы к специалистам по вирусу ВИЧ. Мне объяснили, что они измеряют показатель вируса по количеству Т-образных клеток. Нормальный показатель — от 900 до 1200 Т-образных клеток. У меня тогда был показатель 61. Очень низкий. Они еще удивлялись, что я могу ходить. В конце концов, этот показатель снизился.
0: Каждый человек с таким показателем уже труп.
1: Именно так. Вот тогда и начались серьезные проблемы. Тогда я сначала заболел туберкулезом, потом подхватил криптококковый менингит, это заболевание мозга. Потом я заразился эозофильным фолликулитом, это неизлечимая кожная инфекция. Потом у меня обнаружился токсоплазмоз.
0: Что такое токсоплазмоз?
1: Токсоплазмоз — это такой вирус, который проникает в мозг и буквально пожирает его.
0: Вы были ВИЧ-инфицированы. Какая разница между ВИЧ и СПИДом? Или вы все-таки были больны СПИДом?
1: У меня был СПИД. Это когда появляется подобное заболевание.
0: Я знаю, что против СПИДа нет лекарств. Какой тип СПИДа был у вас?
1: У меня СИД была одна из последних стадий. Вы, наверное, слышали о всех этих сыворотках. Ни одна из них не помогала. Эти сыворотки помогают только на начальном уровне, но на других уровнях вирус мутирует и приобретает другие формы. Поэтому уровень вируса иногда снижался, но потом, через какой-то месяц, снова возрастал. Когда обнаружили токсоплазмоз, у меня начались серьезные приступы. Для лечения другой болезни

0: криптококкового менингита существует лишь одно лекарство – эмфотероксин Б. И это лекарство очень токсично. Оно было настолько сильным, что даже оставило на моем мозгу шрам. Поэтому, когда обнаружился токсоплазмоз, у меня начались приступы эпилепсии. Целых 2 года я провел в постели, потому что во время такого лечения не можешь контролировать ни рук, ни ног, не можешь ходить, не можешь говорить. Единственное, на что я был способен,
1: думать. Вы хотели жить, и тогда вы нашли нелегальное решение, которое, казалось, сработало. Но однажды врача или человека, который этим занимался, арестовали. Что вы пережили?
0: Я вышел на черный рынок и познакомился с врачом, который продавал лекарство под названием Кондриана. Из-за него этот врач и потерял лицензию. Это лекарство привозили откуда-то из Европы, и оно на самом деле помогало. Уровень Т-образных клеток в крови практически достиг нормального. Но однажды я пошел к нему, чтобы он сделал мне укол, и увидел возле его дома машины. Я постучал в дверь, но мне сказали, что этот человек арестован, и у него изъяли всю аппаратуру и все лекарства. Земля как будто выскользнула у меня из-под ног. Это была моя последняя надежда. Все прихожане моей церкви молились за меня, но ничто не помогало.
1: Вы хотели умереть?
0: В некотором смысле, да. От всех этих уколов я стал как мяч. У меня был гепатит С, и у меня был С и Б ретинит, и я мог ослепнуть. Но мне не хотелось умирать из-за 2 моих девочек. Они приходили ко мне и молились за меня. Они говорили мне: «Папа, мама сказала, что Иисус исцелит тебя». А я спрашивал себя: «Господи, что будет, если я умру? Вместе со мной они потеряют веру». Я пытался сказать жене, чтобы она не делала этого, не говорила, что Иисус исцелит меня. А что, если Он не исцелит? Что будет? Но моя жена...
1: Знаете что, давайте прервемся. Мне интересно узнать, во что верила ваша жена. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт и Агар Ингуансо. С Робертом произошло настоящее чудо. Он освободился от наркотической зависимости. У него чудесная жена, дочь. Они ждут еще одну дочь, и вдруг он узнает, что заражен вирусом СПИДа. Его тело рассыпается на глазах. Врачи дают ему 4 месяца жизни. Роберт, однажды, когда вы молились у себя дома, что произошло?
1: Сид, нас там было 7. Мы молились внизу в комнате. И когда мы начали молиться, то я заметил, что комнату наполняет что-то вроде дыма. Этот дым становился все гуще, пока не превратился в облако. Оно было таким огромным и густым, что я никого не видел. Я слышал, как все молятся, но никого не видел. Зато все видели меня. Об этом я узнал потом. Но тогда я никого не видел. И у меня появилось какое-то странное ощущение. Чувство покоя, мира, такого особенного, такого прекрасного, чувство сладости. И вместе с этим чувством я услышал чей-то голос. Роберт, что происходит? Что с тобой? Я плакал. Единственное, что я мог произнести...
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Сахар.
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Да, ощущение сладости. И это ощущение становилось все сильнее и сильнее, а облако становилось все гуще. И вот я увидел Иисуса невдалеке от меня. Я видел его насквозь, и я буквально увидел его сердце. И когда я увидел его сердце, я увидел, что по нему стекают капли крови. Я почувствовал очень сильную боль в груди. Это была та же боль, которую тогда ощущал Иисус. И я думал: «Иисус, Иисус, что происходит? Что случилось? Почему ты ощущаешь эту боль?» Он сказал: «Роберт, взгляни». Я посмотрел вокруг и увидел миллионы людей. Кое-кто из них христиане, другие не христиане. Но он хотел показать мне, то, что он предлагает, это такая сладость и такое прекрасное ощущение его присутствия по сравнению с тем, что мы ощущаем, когда мы не имеем этого. Сид, это просто непередаваемые ощущения. Я всегда говорю, что самое главное в жизни, даже более важное, чем исцеление, это уверенность в том, куда ты попадешь, когда умрешь. Хотя я был болен и знал, что умираю, ни в моем сердце, ни в разуме у меня не было сомнения в том, что я попаду на небеса, потому что Иисус был в моем сердце.
0: Расскажите вкратце, что произошло дальше? В вашей жене Агар явился ангел. Что он ей сказал?
2: Ese día yo estaba orando en el cuarto y el Señor trajo profecía a mi vida y cuando me levanté fui al cuarto de mis dos hijas y cuando miré hacia la puerta vi un ángel que pasó, que salía de mi cuarto. El ángel no me habló, pero sabía que era una confirmación de Dios a mi vida y a la vida de mi esposo y de mi familia, que el Señor lo iba a levantar, que él no iba a morir, sino que el Señor lo iba a sanar.
1: Она говорит, что было время, когда я уже готов был сдаться. Но она никогда не сдавалась. Она всегда верила в то, что Бог исцелит меня. В тот день она молилась на языках, и внезапно, во время молитвы, услышала голос Бога. Он велел ей твердо стоять в мире, сказал, что все под контролем, и тогда она увидела ангела, который вышел из комнаты, в которой находился я. Он прошел мимо, и она ощутила спокойствие, чудесное ощущение мира. И с того самого момента она знала, что все
0: будет
1: хорошо.
0: Давайте вернемся к тому моменту, когда вы были один в своей спальне. Произошло нечто сверхъестественное.
1: Да, именно к этому я и подхожу. Я тогда сказал: «Господи, я больше не могу. Я не хочу, чтобы дети запомнили меня похожим на мяч. Господи, я готов идти к Тебе. Единственное, в чем я каюсь, это то, что я не исполнял Твою волю». Господь всегда говорил мне, что я должен проповедовать Его Слово. А я всегда говорил: «Позже, позже, другой раз. Сначала я заработаю деньги». Но этого так и не произошло. Тогда я сказал: «Господи, если бы Ты дал мне еще один шанс, я бы служил Тебе каждый день своей жизни». Когда я говорил это, я лежал в постели. Я не мог пошевельнуться из-за мышечной боли. Потом было такое впечатление, что потолок в моей комнате исчез. Потом я увидел вспышку. Это была как будто вспышка огня из угла комнаты, и она пронзила мою грудь. Когда она коснулась моей груди, внутри произошел мощный взрыв, как будто взяли огромный камень и бросили его в бассейн, и видны брызги. Именно такое ощущение было у меня внутри. Потом я почувствовал, как огонь прошел от головы до кончиков пальцев ног. И я ощущал только одно — огонь, огонь, огонь. Я плакал, но это были слезы радости, потому что это был благой огонь. Это не был огонь, который мог причинить боль.
0: На сегодняшний день,
1: это был огонь исцеления.
0: С медицинской точки зрения, вы все еще больны СПИДом?
1: Сид, у меня есть доказательства, отчеты врачей, в которых показано, что уровень вируса был 555 тысяч, а сейчас его нельзя обнаружить. Его нельзя найти. Врачи были очень удивлены, потому что обычно... Да не то, что обычно. Такого вообще не бывает.
0: Что значит «такого не бывает»? Это чудо, чудо, подтвержденное документами. И это чудо сотворил все тот же Бог, который любит вас точно так же. И Он также сильно хочет возродить вас. Поверьте, что Иисус умер за ваши грехи. Покайтесь перед Ним. Поверьте, что Его кровь омывает ваши грехи, и сделайте Его своим Господом. Во имя Иисуса Христа примите жизнь, настоящую жизнь.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «Дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего, враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал, «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал, «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью. У другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются. Он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала, он поймет, что ты не Исав. Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старше должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах.
Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой. Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман — это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел: «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил, что он сказал. Переводчик ответил. Он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень.

Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фамарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила: «Какой будет мне подарок?» Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит: не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите,

0: то Дух Святой приходит с обличением. А дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения. Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал: «Я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить». Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня – наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал: «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите: «Я воистину свободен». Писание говорит: «Кому прощено много, тот много возлюбит». Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным, потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак: «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но Он сказал, как ее готовить. Послушайте это. «Не вари». То есть, не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, Он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример аморальной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, «Я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи». Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимостей, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой». Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное, но я хочу, чтобы вы задумались. Когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное сознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать Его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить
оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех». А сущий от земли — земной, и есть и говорит, как сущий от земли. Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», — говорит Писание, — «от Бога». Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно, поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом.
И ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного отца. Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг, есть пленная дочь, есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово благое. Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Когда мы начинаем провозглашать Божье слово, происходит гораздо больше. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться. Могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии,
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества, тогда мне необходима ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что, когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем слово, мы провозглашаем его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но Он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «Твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга, но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое, но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, «Да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да». Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить.
Есть определенные вещи, и я честно вам скажу. У нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына. И это никогда не будет иметь смысла в земном понимании. Никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так. Давайте поразмышляем над этим. Потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что. А Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которая надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». У Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Вот это да! Не время сейчас разделяться, не время показывать пальцем и говорить, «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений», или «Я знаю, что Ванта-Баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчей 12:18 сказано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать, «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему, «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал, «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны Тебе».
Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжения и жертвы за наши грехи. Но на этом он не остановился. Он сказал, «Тогда я сказал, вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос, что написано о нас? Что написано о нас? А каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать, «Я пришла исполнить волю Твою». «Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради царя, но и читали их ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у Золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать.

Возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя. Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным

0: Когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть клуб 700. Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее. Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот 5 моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и...

0: помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
1: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
0: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
1: Божье слово пребывает вовек.
0: Аминь.
1: Тебе это нравится?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Надеюсь, что...
1: Я бы хотел, чтобы остальные
0: не
1: так думали.
0: Не спеши.
1: Ну, знаешь ли.
0: Вот дает.
1: А что еще?
0: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходит под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего Меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса. Когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн! Слышу попкорн! Я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами.
Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивно и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. И если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта. Я не особо талантлив. Я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго. Я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям.
Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдания. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специалисту.

специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга. Это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать, «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть.
Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни, потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди».
Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания?»

свидания. Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то. Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание и начали бы идти вперед? Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудачи, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать, аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. Помоги мне. Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал, давай будем искать динозавра. Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмина Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томмин Нида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученый НАСА подготавливает аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джоу Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей, и вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http://coolspace.gsfc.nasa.gov/dinodig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, и вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете...

0: к нему других, ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, это кости динозавра. Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Ну, также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Ну, необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.

0: Спасибо, что приняли меня.
1: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
0: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
1: Правильно, правильно.
0: И вот почему мне это так дорого.
1: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
0: Спасибо. Тяжело заработанная.
1: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
0: С 80-го года.
1: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
0: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
1: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
0: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
1: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
0: И разбросаны в полном беспорядке.
1: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
0: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
1: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
0: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
1: И это музей ископаемых горы Блинко?
0: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
1: Да.
0: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
1: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джо поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
0: Да.
1: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
0: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира, а это происходит почти на каждой неделе, я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
3: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы, но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
1: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам. Принесли его домой.
2: Спасибо.
1: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

0: Peter!
1: Петр!
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми. Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам. Тогда до вечера. До вечера, Марк. Какие новости, солдат? Апостол Петр только что вернулся в город. Говорят, он обратил в христианство сотни людей. И когда эти христиане поймут, что царь Агриппа не любит соперников? Думаю, пока некоторых из них не казнят. Арестуйте его. Петр! А куда он пошел? Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть. Марк, конечно, я рад, но ты знаешь. Я знаю. Ведь Петр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере. Да. Он пошел к брату Исааку. Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи?
1: Yes.
0: Да. Ты арестован.
1: On what charge?
0: По какому обвинению?
2: We'll worry about
0: Об этом мы позже позаботимся.
3: No!
4: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
5: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать?
4: Петр арестован!
0: Как?
5: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался. Я видел своими собственными глазами, солдаты арестовали его.
5: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
5: Марк!
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь. Я все выясню. Ты? Как?

Петр, апостол и последователь некоего Иисуса, ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать.

0: Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Якова тоже обвиняли в измене.
2: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
1: Ради всего святого! Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
0: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группка христиан.
2: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
1: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
0: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
2: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
0: Мама, ты же не предлагаешь?
2: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
0: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите, и вам откроют. Кто просит с верой, да получит.
1: Учитель, тогда научи нас молиться.
0: Молитесь-то. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
2: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
0: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце. Эй, куда идешь? Я требую встречи с капитаном. Лучше убирайся, пока цел. Ты! Я требую освобождения апостола Петра. Как ты? Вышвырните его отсюда! У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его. Отпустите Петра. Он не сделал ничего плохого.

0: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
1: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
2: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него.
0: Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время.
2: Боюсь, они все сделают очень быстро. Так же быстро они расправились с Иаковым.
3: Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
2: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
3: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
2: Тысячу раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
4: Эраст!
2: Мне нужна твоя помощь! Эраст!
4: Что, черт возьми, ты делаешь?
3: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
4: Что?
3: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
4: Чудесно. Передай им от меня привет.
3: Постой. У меня нет ничего.
4: Моя семья спит.
3: Мне так...
4: Тише, тише.
3: Ко мне приехали друзья, но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
4: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
3: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно.
4: Эраст!
3: Ты здесь? Эраст!
4: Послушай, здесь спит моя семья.
2: Все спят.
3: Все, кроме тебя.
2: Да, все, кроме меня.
3: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба?
2: Эраст!
3: Спасибо тебе, Эраст! Спасибо, спасибо!
2: Возвращайся в постель!
3: Тебе нужно поспать!
2: Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил. Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
3: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны. Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна его помощь.
1: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
2: Бедный Петр.
1: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
2: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
1: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
2: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
1: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
2: Пожалуйста, расскажите мне.
1: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
4: Ваша честь, она опять пришла.
2: Вдова?
4: Боюсь, что да.
2: И когда ей надоест сюда ходить?
4: Слушай, скажи ей, что я...
3: Женщина, ты не можешь вот так просто...
1: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
4: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
1: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
4: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
1: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
4: Мне все равно, что обо мне думают люди.
1: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа?
4: Я люблю радовать только себя.
1: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
4: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
1: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова?
4: Мой ответ – нет. Почему ты не хочешь его принять?
1: Потому что вы единственный, кто может меня спасти. И я верю, что вы поможете мне.
4: Ладно, я верну тебе дом.
1: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья. Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог – самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
4: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня? Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Питер.
1: Петр. У меня есть для тебя новость. Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
2: Все вместе мы этим и занимаемся.
3: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
1: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
3: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
1: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
2: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
3: Но умрет.
2: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
3: Учитель.
4: О, душа моя, скорбит смертельно.
3: Прошу вас, побудьте здесь со мной.
4: Please.
3: Прошу.
4: Stay here with me.
3: Побудьте.

0: Отец мой,
1: я
0: знаю, час мой пришел. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда.
1: Отец мой небесный, я готов умереть за тебя, но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь.
0: Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр, идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил.
1: Господи, услышь наши молитвы.
2: Не дай Петру умереть, Господи. Пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
1: Услышь наши молитвы, Господи.
2: Освободи Петра, Господи.
1: Освободи его, Господи.

Вставай, Петр. Идем. Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю. Это Петр.
1: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет. Нет. Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без Твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила Твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты.

А руки Его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молился. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова, я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пасня Нигулиста. Это была внутренняя такая борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Оливисты, финские братья, которые строили гостиницу Виру, один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Те люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. 3 года Божие Бог избрал пятидесятнический пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид, но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Сихипе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились, Бог посели Духа Святого, спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ринканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое. И мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер, евангельских, которые Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то 2 недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят Как бы стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевиста, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйника, мы с женой Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитве, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться –

Я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку,

0: stan e a dir. Eta ta këta shluqiles posle etëve, eta ka bomba të kështëtova, sila poshi, ta në zapna, ta ksil në padal në vseh, në padal në eto qëlloveku, këtëri kasteljami, on начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костел вверхи. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костели вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали «Славу! Славу! Славу!» И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровоза одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал. Так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз. И я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, многие места Украины, люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали,
0: да, места не было, нигде не
1: никакого
0: было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестры, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала, очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звукные эффекты, можно так сказать.

0: Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра. Он стал себе повернуть, голову повернуть. И сказал, нету, нету, нету, нету, нету, говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком, глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна. С папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать, будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, Дух немощи, войди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, к те старые задние двери Мария зала. И там это юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было, люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненный любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить молодежную работу, все кончить, эвата вечера кончить, все молитвы кончить. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимушка

0: приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, в зал Марию, всех выгонил, только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И этот майор стал кулаком так махнуть, и ругать, и говорить: мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицо, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит: теперь мы смотрим на Бога, мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин. И что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал: ты скажи каждому, тут сегодня по русском языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили: Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить: в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42 году сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинском движении.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении в Олевисте. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел, мы с ним...

0: переводили многим свидетелям, мы переводили эту книгу, и туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки, и оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть, там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Олевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да,
1: простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Олевисте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 1988 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу в 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Олевисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Олевисте всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Олевисте проповедуют, и многие люди придут наполнять Олевисте, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым милеем, наполни меня от головы до ног, я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне, наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе Бедекер Минола Майалата, принимай сейчас твое исцеление в ногах, спину, уши, глаза, везде, кто у тебя есть немощи, принимай, принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии, жизнь в изобилии, Дух Святой, сойди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на все, наполни, спаси, покажи свою славу, от головы до ног наполни все, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да, мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть, и я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения. И я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю, и за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит. Они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится. В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает?
Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение. Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю, ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения. Хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам 5:17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает, послушайте внимательно, Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со второй главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха второй главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано.
и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго, но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождений людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство

Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы», то есть здесь объясняется «для чего», «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний. Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился. Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе». Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье – все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год. У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку, всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом, к чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь? Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал, хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги. Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек, еще через 1,5 года.

У нас было второе по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал: «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь. Я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» – уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал: «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и пару минут понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал: «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает. «Тебе нужна помощь или нет?» Разговор был прямой, и тот парень ответил: «Да, очень нужна». «Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее». Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел двухгодичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой и свободной. Жизнь Джима – это не просто иллюстрация ко второй главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, а каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым, это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». «Ибо вы, Его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять». Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново». Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить, вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение, и Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это неизвестно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять?
Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться. Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать также и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание, святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в третьей главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему, поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к третьей главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа», я читаю с 14 стиха 3 главы, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его», где? «Во внутреннем человеке». Зачем? «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть Церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос «как?». Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во второй главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В третьей, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на четвертую главу, начиная с 7 стиха. В первых трех главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. «Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой». Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Дословно здесь сказано «дар благодати». «Каждому из нас дан дар благодати». «Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних. Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе», обратите внимание на 13 стих, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни, и вам, чтобы изменить очертания моей? Какими резцами Он пользуется? Его инструменты – духовные дары, заложенные в нас с вами и проявляющиеся, когда мы живем в любви и единстве в общине, строящейся на Слове Божьем.
Вы кисть в руке Бога, которую Он обмакивает в разные краски и которая рисует яркую картину моей новой жизни».

Ваш духовный дар – это свидетельство победы, одержанной Христом, свидетельство того, что грех больше не властен над вашей жизнью, что сатана не имеет права вами распоряжаться. На этом семинаре мы будем говорить о том, как раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может это? Давайте пройдем тест и узнаем. Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары, можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары. Вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет». Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательные дела, которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других. Как? Через Святого Духа. Как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар, мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, к которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал, и это не потому, что я какой-то особенный, а потому что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца людей. И последнее, что здесь сказано, эти дары помогают каждому верующему достичь полноты жизни. Я снова вспоминаю Джима. Его история просто потрясающая, и то, как он живет сейчас, невероятно. Помню, к нему в гости приехал его сын и был просто в шоке. «Папа, это ты?» И, кстати, не подумайте, что он так изменился за год.

Это или за два прошло уже лет 8. Так вот, его заблудший сын, выросший, естественно, в семье наркомана, приехал в гости на 2 недели. Пару раз он приходил в нашу церковь и наблюдал за всем с большим недоверием. Пообщавшись с отцом, он подошел ко мне и спросил: «А это что, по-настоящему? Что вы имеете в виду? Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете? Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный, они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного». «Так что, это по-настоящему?» Я ответил: «Думаю, вам стоит в это поверить». «Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам, и пообещайте Ему: «Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни». И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джиме, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделю за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар? Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе: «Мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать». Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме. А потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом и как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового. И это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, или кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что «А ветки надо будет обрезать на деревьях?» И я посмотрел на дерево: «Надо, надо». То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно...

поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький. Я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну что пишет? То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими.
Ну, а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, забот, и там и дети, и внуки. И пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например. Некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, в острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда я пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии. Там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь, но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас.
Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей, сотни, но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтийц. Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим.
То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы. Вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге. Она перед песней там, ну, можно было... Концерт самодеятельности был, там предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят,
я не прав, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель — это дьявол. Дьявол — это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас, это Божий свет, он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобой. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердцу только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви Святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти кретян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь.
Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно

Как-то рассказывал Павел Везиков. Он встретился со мной, говорит: «Владимир, ты сейчас дома?» «Да, я сейчас к тебе приеду». «Ну, приезжайте». Он приезжает, привозит фотографию, говорит: «Володя, вот эта сестра, я, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи.

ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму, и какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу, но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа, аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. «Володя, вы помните меня? Я так с трудом». Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих. Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние. Потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади, и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим. Они в машине посмотрели. У вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет. Простите, пожалуйста, я обещаю. Я исправлю прицеп. У меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова. Завтра будут дожди. И эта девушка, ну... И мужчина тут вдвоем. И они с пониманием отнеслись. Хорошо. И отпустили меня. Они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it.
Я сделаю это, сказал

просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю: Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Мы, если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек... Покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезное, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит: «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно. Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко «Аминь». Пожалуйста, громче скажите «Аминь». То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. Если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я и снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Закхей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяний, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее. Петру скажите.
Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, я никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это ми... И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда не человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так. Я такой был, или вот я так поступил. Да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть, Бог как-то руку свою положил ему, не знаю, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит, в прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там, депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего, он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история.
Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях. Но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении: оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение –

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 11. Стамбул. В прошлой передаче мы посетили Каппадокию, историческую область в сердце Малой Азии Турции, где Восток встречается с Западом. Мы покидаем загадочные места Каппадокии, конечный пункт нашего путешествия — Стамбул. Но сначала мне пришлось попрощаться со своим старым другом. На этом добло я проехал много километров. Сказать «прощай» оказалось сложнее, чем я думал. Я же обещал, что буду держаться. Я буду скучать. Было нелегко возвращать ключи сотруднику проката. Я покинул удивительную Каппадокию и с грустью расстался с Добло. Следующий город моего путешествия — Стамбул. Более чем за 2500 лет он 3 раза менял название. Самый посещаемый и экзотический город в Турции. Стамбул — удивительный и необыкновенный город, где ярко выражено влияние Ближнего Востока и Европы. Сколько всего интересного можно увидеть и сделать. Жаль, что раньше я так мало внимания уделял этому городу. На Западе мы часто обходили историю Стамбула. Возможно, по той причине, что Стамбул в большей степени мусульманский город, а Запад — исторически христианский. Но если глубже взглянуть в историю этого города, наша связь с ним намного теснее, чем нам кажется. И это касается не только истории, но и современной культуры. Есть что-то, что турки делают прекрасно, и западные люди должны это ценить. Магазины, бесконечные торговые ряды, куда съезжаются туристы со всего мира. Здесь покупают все, от ковров до ювелирных украшений, от антиквариата до самых вкусных сладостей. Я полюбил Стамбул. И он влияет так не только на туристов. За последние 2000 лет Стамбул хотели покорить многие завоеватели и страны. Когда-то этот город был частью Великой Римской империи и назывался Константинополь. У греков и ранних римлян он назывался Византий. И сейчас, как и тогда, это самый важный перекресток цивилизаций в мировой истории. В древние времена Стамбул был воротами, через которые шли богатства и товары Востока на рынки Запада. Также через Стамбул армии Европы и западных царств шли на крепости Азии и Ближнего Востока. В ранней истории Византий был персидским городом, позже центром Греции. Но самым значимым периодом его истории стал 171 год нашей эры, когда городом завладели римляне и очень влиятельный человек, римский император Константин, увидел возможности Византия и стал направлять в город огромные капиталы Рима. Под управлением Константина Византий был перестроен и расширен, чтобы стать восточной столицей Римской империи. Для Константина это было не лучшим решением. Из-за того, что столицу из Рима переместили в Византий, между западной и восточной частями империи произошел раскол, и западная часть стала терять свое главенство. В свою честь император дал Византию новое название — Константинополь. Почти 1000 лет это был центр соединения всей западной цивилизации. Константин не только перенес центр римской власти на восток, он оказал огромное влияние на мировую историю. Его смелое решение привело к неожиданным переменам в его собственной жизни. И император Константин сыграл важную роль в истории христианства. В жизни римского императора Константина произошла удивительная перемена. Однажды он увидел в небе знак креста и слова «Сим победивший». Это было перед сражением, в котором он победил. Благодаря этому Константин узаконил христианство и обратился в него сам. Секта, которая была презираема и гонима, получила высшее признание и стала государственной религией Рима. По преданию, знак, который Константин увидел в небе, выглядел так.
Он называется «лабарум» и соединяет первые две греческие буквы слова «Христос». Перед тем, как идти к победе, по приказу императора эту эмблему нанесли на щит каждого воина. Константин изменился навсегда. Император Рима, обращенный в христианство, положил новое основание в истории западной цивилизации. Документ, который подтверждал законность христианства, назывался «Миланский эдикт». В нем официально утверждалось, что Римская империя останавливает преследование христиан на государственном уровне. Это дало христианам преимущественное положение. Эдикт принимали совместно Константин и восточный император Лициний. Но вскоре Лициний нарушил свои обещания, и на Востоке вновь начались гонения на христиан. Это привело к гражданской войне, в результате которой Лициний погиб. Под управлением Константина наступило объединение Римской империи. Миланский эдикт, которому почти 1700 лет, принес свободу вероисповедания. Хотя на тот момент это казалось чем-то невозможным. Никому не может быть отказано в праве отдать свое сердце исповеданию христианства. Каждый, кто решит соблюдать христианство, может делать это свободно и открыто. Мы также осознаем право других религий на открытое и свободное исполнение обрядов ради мира в наше время. Это отлично гармонирует с христианством. Знаменитые отцы церкви и теологи уже тогда знали, что их вера запрещает насильственное обращение людей. Вот известное изречение: «Для защиты веры человек должен быть готов умереть, но никак не убить». Но Миланский эдикт не был главной причиной выживания и роста христианского движения. Еще до принятия эдикта вера христиан росла настолько, что на Западе каждый пятый был верующим. А на Востоке половина населения были христианами. Благодаря эдикту множество христиан было освобождено из тюрем и рабства, им возвратили конфискованное имущество, церковь освободили от уплаты налогов, и государство даже защитило святость воскресного дня, когда христиане поклонялись Богу. Вмешательство императора и государства в дела церкви принесло много сложностей. Даже больше вреда, чем пользы. Имея власть и будучи обращенным в христианство, Константин оказался участником большого раскола, который возник в начале 4 века. Этот раскол называется «Арианство» по имени священника Ария из египетской Александрии. Арий учил, что Иисус не существовал всегда. Он был творением, подчиненным Богу Отцу, и стоял ниже Его. Сегодня большинство христиан принимают доктрину о Троице. Они верят, что Отец, Сын и Святой Дух равны и вечны. Но прежде, чем эта доктрина была принята, было пролито немало пота, крови и слез. В 325 году император Константин осознал, что арианская ересь не исчезнет сама по себе. Для того, чтобы разрешить разногласия в понимании природы Христа и Творца, он созвал первый Всемирный собор христианских епископов в городе Никея, 100 километров от Византия. Интересно, что спор возник из-за одной греческой буквы — йоты. Сторонники Ария верили, что Иисус был подобен Богу Отцу, гомоиусия. А противники Ария верили, что Он той же сущности, что и Отец, гомоиусия. Почти через 2 месяца собор утвердил теологический вывод, что Бог Сын имеет ту же божественную сущность, что и Бог Отец. И с тех пор никейский символ веры остается наиболее распространенным исповеданием христианской церкви. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного с Отцом, через Которого все сотворено».
Это исповедание, никейский символ веры, успело пережить некоторые изменения. Но и сегодня, как и в 325 году, оно отражает веру церкви в вечную и божественную природу Иисуса Христа. И хотя Никейский собор полностью не уничтожил арианский раскол, арианство оспорили и по сей день считают ересью. За всю историю церковь объединялась несколько раз на церковных соборах. Но несмотря на это, разделения росли, и в 1054 году это привело к расколу на западную и восточную церкви. Этот раскол, который существует и по сей день, привел к разделению церкви на римско-католическую на западе и православную на востоке. На это было множество причин, но многие считают, что раскол произошел из-за решения Константина переместить столицу Римской империи из Рима в Константинополь в 330 году. Его влияние на христианство было важным и в то же время неопределенным. Константин был первым из 88 императоров, который достиг такого влияния, признания и славы. За моей спиной находится великая стена, воздвигнутая для защиты Константинополя. Но пока город процветал и укреплялся в силе и влиянии, Римская империя пришла в упадок. Не осталось ничего, кроме этого города и некоторых областей. Менее чем через 100 лет после того, как Константин перенес власть в Византии, на западную часть империи и Рим напали варвары, в результате чего Рим потерял свое политическое влияние. Однако Константинополь оставался сильным, несмотря на кризис Римской империи. Но следующие несколько столетий он был мишенью для всех войск, которые проходили через эту часть света. В 1453 году Константинополь завоевали атаманские турки. Почти два столетия этот город сдерживал турок-мусульман. Но в последней осаде участвовало 150 тысяч турок против 10 тысяч защитников города. Город пал, и христианский Константинополь превратился в полностью мусульманский город. 2 апреля 1453 года Константинополь оказался в осаде, и менее чем через два месяца все было кончено. Султан Мехмед II, известный как Мухаммед II, вначале привел свои 70 пушек в наступательные позиции, а затем атаковал стены города. Мехмед приобрел пушки Урбана. Одна из них была 10 метров в длину и стреляла ядрами весом в 500 килограммов. В 1453 году это вызвало огромный шок. Тем временем турки прокапывали под стенами города тоннели, чтобы их легче было разрушить. Но защитники Константинополя захватили инженера вражеской армии и благодаря его признаниям смогли обнаружить тоннели и уничтожить их. Финальная битва за Константинополь произошла прямо здесь. Это была гениальная военная стратегия. В восточной части города, со стороны воды, Константинополь был очень уязвим. Залив Золотой Рог вел прямо в сердце города. Но его христианские защитники бросили все силы на то, чтобы защитить его с западной стороны, так как считали, что восточная часть в безопасности. Этот способ им казался практичным и надежным, чтобы остановить атаку. Они соорудили конструкцию, которая защищала водный проход. Это была огромная цепь с одной стороны до другой, которая закрывала вход военным кораблям в Константинополь. Мехмед не стал идти напролом, чтобы разбить цепь. Цепь была крепкая, и шансов было мало. Вместо этого он разработал неожиданный и гениальный план. Он использовал просмоленные бревна, чтобы построить путь по суше вокруг этой цепи. Обходной путь был не только для пеших и конных войск. В обход цепи и защитников Мехмед перевел половину своих военных кораблей. В то же самое время мусульманские захватчики продолжали разбивать стены города. 29 мая они сокрушили оборону и прорвались в Константинополь.
Храбрые защитники во главе с Константином XI сражались до последнего. Император был убит в бою, и следующие 24 часа превратились в жестокое насилие и грабежи, пока Мехмед не объявил конец. Мехмед полностью взял город. Это был конец и Константинополя, и всей Римской империи. Теперь это место стало официальным владением турок и ислама. За последние 550 лет его характер почти не изменился. Разве что появилось дружеское отношение к туристам, готовым затеряться в этой культуре. Большой Стамбульский базар — это огромный и бесконечный лабиринт магазинов. Это часть стамбульской культуры, в которой невозможно не потеряться. Рынок специй — это здорово, но он не сравнится с большим базаром в Стамбуле. Когда Мехмед завоевал Константинополь, он решил сделать его процветающим культурным и торговым центром. Для этого он и построил гигантский крытый базар. И сегодня сюда съезжаются туристы со всего мира, оставляя в этой дружелюбной атмосфере часть своих денег. Это самый старый и крупный базар в мире. Его построили по распоряжению Мехмеда в 15 веке. Он вмещает более 4000 магазинов и около 60 улиц. Две конструкции с куполами и части стен 15 века стали еще большей торговой площадкой, когда к ним присоединились соседние улицы. За столетия к ним прибавилось еще больше магазинов. Этот большой базар видно даже с космоса. Вот фотография со спутника. Стоит помнить один важный момент. Милые и дружелюбные продавцы на большом базаре могут казаться агрессивными, но подружиться с ними несложно. $20 США. Вот так торгуется на большом базаре. Следующая остановка в Стамбуле — Айя София. Самое знаменитое и посещаемое место в Турции. Его можно увидеть на многих обложках путеводителей по стране. Этот собор был превращен в мечеть, а затем в музей. За свою историю он пережил множество вражеских нападений и несколько сильных землетрясений. Но он стоит и по сей день, привлекая миллионы туристов. Это здание отражает удивительную историю современного Стамбула. На английском его называют «Святая мудрость». На турецком — Айя София. Айя София — это огромный собор. Здание настолько восхитительно, что от взгляда вверх кружится голова. Просто потрясающе. А может, в этом виноваты турецкие сладости? Трудно сказать. Айя София превосходит множество европейских соборов, которые строились сотни лет. А этот — 5 лет, 10 месяцев, 4 дня и 32 секунды. Современная Айя София — это архитектурное чудо. Длина конструкции составляет более 80 метров, а купол высотой в 55 метров. Здесь использовали более 12 видов мрамора. Огромное количество листов золота и бесценные древние мозаики, которые большую часть времени были скрыты под слоем штукатурки. Хотя это уже третья большая конструкция на этом месте, здание, в котором я сейчас нахожусь, было построено еще в 6 веке, более 1400 лет назад. Христиане поклонялись в храме Софии почти 1000 лет, пока в эту часть мира не пришел ислам. Турки захватили Константинополь в 1453 году. Многое изменилось внутри, прежде чем собор превратился в мечеть. Они не смогли просто уничтожить христианские росписи и мозаики на стенах, поэтому покрыли их штукатуркой, чтобы закрыть христианскую символику. На стенах и потолке повесили огромные деревянные щиты. Снаружи на каждом углу здания разместили гигантские минареты. Возможно, все эти изменения сохранили Айя Софию как живого свидетеля истории Стамбула.
Из-за того, что храм превратили в мечеть, это спасло ее от нападок мусульман, которые могли разрушить этот храм. Под слоем штукатурки мозаика сохранилась до момента реставрации, которая идет с 1935 года, когда Айя София из мечети превратилась в музей. Сегодня Айя София — это всемирно известный музей, самое знаменитое туристическое место и значительный источник дохода для турецкого правительства. Сейчас здесь проходит масштабная реставрация, поэтому позади меня стоят огромные леса. Уже сняты деревянные арабские щиты, удалена штукатурка. И впервые за сотни лет можно увидеть христианские корни этого собора. Это ранние христианские корни можно увидеть на изумительных произведениях религиозного искусства. Возможно, вы одни из первых, кто видит их впервые за последнюю тысячу лет. Изысканные мозаики — это произведения византийского искусства. Особенности изображения относятся к искусству тех лет, когда Византий был восточной столицей Римской империи. Византийские изображения, такие как это изображение Христа, назывались иконами. Они сильно повлияли на то, как Иисус и другие христианские святые изображались по всему миру. Считается, что знаменитая мозаика Христа в Южной галерее Айя Софии сложена необычно. Глаза посажены шире, чтобы привлечь к ним внимание. И это создает эффект, что Иисус смотрит прямо на вас. Удивительно. Многие ученые и историки искусства сходятся во мнении, что эта мозаика, где справа от Христа находится Иоанн Креститель, а слева — Матерь Мария, стала источником для всех современных изображений Христа. Возникает вопрос, а откуда взялась эта мозаика? Этот вопрос интересует многих. Откуда пошла традиция изображать Иисуса определенным образом? Большинство художественных изображений Христа имеют сходство между собой, особенно византийские иконы, начиная с VI века, и в этом есть историческая тайна, что-то, что невозможно доказать. Многие говорят, что эта византийская традиция пришла от полотна под названием «Мандельон». Эту ткань нашли в стене города Эдессы, который находится примерно на полпути между Константинополем и Иерусалимом. Эта ткань имела большое значение. Считалось, что именно в эту ткань обернули тело Иисуса Христа, положив его в гробницу после распятия. На ткани остался отчетливый отпечаток человеческого лица и тела. Никто не знает, как он там оказался, и многие считают, что это отпечаток образа самого Иисуса. Эту ткань в Эдессе обнаружили в 544 году нашей эры, как раз перед тем, как все византийские изображения Христа начали быть похожими друг на друга. До VI века на изображениях Иисус часто выглядел моложе, с короткими волосами и без бороды. Но внезапно, в VI веке, все иконы стали изображать Иисуса с бородой и длинными волосами, словно все рисовали с одного изначального образа. История эдесского мандельона хранилась в Софии примерно 260 лет. В то время и была создана эта мозаика. Никто не знает, была ли она создана по образу эдесского мандельона. Но для христиан важнее то, что когда эту ткань обнаружили, там был только отпечаток, а не тело. Удивительно, что этот собор и империя, которую он представляет, вообще существовали. Учитывая то, что первые века христиан считали незначительными. Христианство началось с небольшой, но верной группы верующих. Вначале их не замечали, потом высмеивали, затем перестали терпеть и, наконец, как и Христа, возненавидели. Их часто мучили и преследовали, но христианство не умирало, а только росло. Оно расширилось настолько, что изменило весь мир, хотя началось с небольшой группы верных людей. Это удивительно. Христианство намного больше, чем просто человеческая выдумка.
Книга Деяний показывает, как скромно начиналась христианская церковь. Люди собирались по домам для причастия, пения псалмов и общения. Когда Константин подписал Миланский эдикт, христиане стали собираться в таком месте. Когда люди приходили сюда, им казалось, что они приходят через двери в Царство Божие. Христианство одержало верх над Римской империей и сделало ее святой империей. Ее влияние и учение, ее этика и культура во многом стали основанием для западной цивилизации. И это не христианские мифы, это исторические факты. На основании западной цивилизации был создан мир, который за последние 2000 лет знал и взлеты, и падения. Можно долго рассказывать об истории Европы, истории средних веков, об эпохе Возрождения, Реформации и Просвещения. Но когда западная цивилизация стала расширять свои границы, это привело в новый мир, в Америку. И об этом мы поговорим в следующей, заключительной

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый, и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы ты пришел. Я прошу, чтобы ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан...

Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена

0: мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. Шестилетний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был

0: погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
0: Аллилуйя.
1: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескострой. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
0: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем, просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
1: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
1: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
2: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями? На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие у Доды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
2: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимания, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
6: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
7: Цапли?
6: Нет!
7: Выпи?
6: Нет, я не хочу пить!
7: Да не выпить, а выпи!
6: Нет, не они!
7: Говори, что ты видишь!
6: Один небольшой широкий, а другой сизый голуби! Или белый.
7: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
8: Внимание! Стой, кто летит!
9: Я Том, зимородок. А ты кто?
8: Я Джек.
9: Почему ты кричишь на бревно?
8: Я охраняю наше озеро.
9: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
7: Воздух!
8: Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
8: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
7: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
8: Есада?
5: Угу.
8: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
7: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
9: И бревно тоже.
5: Мне

0: Это напомнило одну историю.
1: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
0: Нет, это рассказ о четырех очень разных птицах.
2: Подлетайте ближе.
3: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
4: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
0: Перри был серой куропаткой.
4: Не люблю я куропаток.
3: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
0: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
1: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
5: Том прав.
0: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
1: О, это страшное место!
0: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Ну, должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Седа снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного,

0: я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
1: говорила фиалка.
0: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
2: Ой, смотрите, смотрите, я...
3: Что, тоже зацвел?
1: Спросила ромашка.
2: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом,
1: радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет. Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
2: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки,
1: вздыхал кактус.
4: Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
5: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал. Ты сможешь! В тебе скрыт большой талант!»
2: «Что это он говорит?»
1: – вздыхал кактус.
2: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
4: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
6: «Эй, колючка! Ты чего такой грустный?»
2: «Потому что... у меня ничего такого красивого, как у вас, нет».
1: «Ну, задумалась ромашка.
6: Я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
1: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное?
4: Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды рано утром его разбудил чей-то крик.
6: «Ой, какая красота!
2: Смотрите, смотрите!
6: Что это такое красивое?
1: Я такой красоты еще никогда не видела.
2: Может, это сон? Может, я сплю? Ущипните меня! Ай, больно! Да не щипайся!»
1: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали.
4: Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
2: «А что случилось?»
1: – спросил кактус.
6: «Да ты же зацвел!» – крикнула ромашка.
2: «Как? Что? Я? Вы обо мне?»
4: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
6: «Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?»
1: «Кто бы мог подумать? Это
4: невероятно!
6: Ой, какая красота!
4: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
7: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно!
4: Зацвел. Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение прикладная кинезиология. Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову кинезиология, например, прикладная или образовательная. Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что заставит его работать лучше всего. Некоторые практикующие врачи также используют мышечное тестирование, чтобы получить знания о том, когда должен состояться следующий прием пациента и ответы на другие вопросы. Все, что нужно, это ответить телу «да» или «нет» и проверить силу руки или пальца. И можно узнать все, что угодно. Тестирование мышц – это не что иное, как переупакованная сатанинская форма гадания, более приемлемую, вроде бы, медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука, это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира и в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях.

болях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос. Прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить их результаты, анализ крови, рентген и так далее. Сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу является чепухой и основано на ложном учении пантеизма. Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов, для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты. Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков. Практика с мышечным тестированием и другие подобные тестирования относятся к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты.
Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами в книге Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит 26 главе говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во второй главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает», и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: «Господь возвещает, хотя я не говорил»? Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в нем, в этом эксперименте, участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша. Что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам. Что такое интуиция? Как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения подчас.
0: Вот в Википедии, у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, в каких-то сложных задачах. То есть решение задачи я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать, просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот интуиция и угадывание — это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: мне
0: когда
2: кажется,
0: вот...
2: Да, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, mm-hmm. которые могут на самом деле не сбыться mm-hmm. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, mm-hmm. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное событие, но оно меня обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
0: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует между близкими людьми. Ну а все-таки, если вернуться к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
3: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она, Юля, привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задачи в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений разная основа. То есть интуиция — это больше как-то чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть, это ведь берется внутри нас, на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже mm-hmm. какие-то, и все равно, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
0: Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, В интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция – это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое? Или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз. Вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Ну, может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию? И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем.
4: Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, как-то чувствовала достаточно закрытость и не очень хотели посвящать свои процессы, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был, просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что, он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Я говорю, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, и мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
0: От мужской интуиции, да? Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
4: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то личный опыт.
0: Вот откуда это взялось?
4: Я думаю, это какие-то...
0: Вдруг неожиданно, а пойдем как директор, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
4: Наверное, выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, из этого, да. Хотя...
0: Какое основание в опыте эта интуиция черпает?
4: То есть,
0: корень в опыте, да?
4: Да.
0: То есть, вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть это какая-то особая такая вот функция нашего разума, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, корни-то довольно глубокие. Корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить.

0: так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей-христиан, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит: я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. Вот, а это что такое? Это интуиция, связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
1: Мне кажется, ну, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что это какие-то там высшие материи и каким-то силам может быть приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что кажется, оно совершенно, ну, без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
0: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал. Можете рассказать? Точнее, вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. Подтверждение того, что чаще всего интуиция, это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девочек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил, это не исправлю, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже два раза было так, что я утром вставал и говорил себе: сегодня я встану, сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, оба раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. И вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да, Олег, ты что сказать хотел?
2: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что, то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и то, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал. Мне кажется, что касается...
0: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти... Бросаешь все, ложишься спать, отдыхаешь, проходят выходные, потом вдруг сам по себе в разуме раз и ответ возникает на поставленный несколько дней назад вопрос. Ты думаешь: опа, откуда это взялось? Вот кто тебе его в твой разум, так сказать, вложил? А не, разум он сам работал. Ты спал, ты отдыхал, а разум над этой задачей работал. Так устроен наш мозг.
3: Ну вот я наблюдала за многими людьми там и делаю такой вывод, что не все люди подвержены такой вот част,

0: используемыми интуицией, и есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувствам верить больше, чем с логическим с каким-то выводом, да. То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах, да. А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, и другие получают, в принципе, одинаковые результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
1: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера. Наверное.
2: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь какой-то объект, там, какое-нибудь здание, ты одинаково, в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. Ты находишься в другом городе, тоже что-то ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
1: Да, поэтому вот у меня еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же на следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
0: Я не знаю, как фильтровать вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то фильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
1: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение, или это действительно интуиция, или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав. Но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем вот с Марии, а потом Олег скажет.
2: Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот там что-то делать. Да? Например, у меня так было с одной поездкой. Я думаю, это будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, делать документы, оформлять визу. Думаю, наверняка все это к лучшему. А получается, что у меня одно препятствие за другим идет. И вот здесь вот интуиция, с одной стороны, работает на то, что нужно продолжать делать, а с другой стороны, какие-то странные сигналы. А может быть, моя интуиция меня подводит. И так можно каждый раз, когда, с одной стороны, интуиция тебе говорит, что давай, делай там какие-то отношения строй, или, работаю, ищи в том-то направлении, да, кажется, вот это моя интуиция тут работает, а потом какие-то первые же препятствия могут твою интуицию очень легко пошатнуть.
1: Стать усомниться в интуиции. Да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий?
3: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю. Или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и делаю то, что как бы... Вы знаете, очень, жду.
1: Очень показателен в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетия работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне. Юля, вы что-то хотите добавить?
0: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что интуиция – это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и возможно. Мозг видит картину целиком, да. Учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, да, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить, как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
1: Мужчина в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал. Да? То есть разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем что-то, думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может, получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
2: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние? Если влияние извне, то с какой стороны?
1: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек, христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать. И человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к пророкам и говорил им: «Сделай вот так, скажи так», вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен, или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель. Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось, выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать: «Бог со мною говорит». Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это...

Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слово Божие, действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его, вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос. Подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце, что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать, ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает и дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который водим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции – это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления. Сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае, хочу сказать, что в первую очередь, Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции в своей жизни тоже не стоит.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое – продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня.

Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его

0: имени вслух, Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло Уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть.

0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. Лазарь!

0: «Выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон! Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему». Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами программа «Найди свой путь», и с вами мы, ваши ведущие, Размик, Велина и наша гостья Алина. Как часто вам приходилось писать в школе сочинения, как я провел свое лето? Вот. Чаще пишут, провел кто-то лето у себя в деревне.
1: Бабушки.
0: Кто-то у бабушки, да. Вот. Сегодня в гостях у нас Алина, которая провела свое лето в Африке. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, как она туда попала.
1: Меня туда пригласила моя подруга, которую зовут Лилия. Это было очень неожиданно, и я вначале вообще не могла поверить в то, что это возможно.
2: Лилия, она из Африки?
1: Да. Mm-hmm. Она африканка, которая здесь учится. Mm-hmm. И мы с ней подружились вот в церкви, и вот так неожиданно все.
0: Ну, то есть вы одной религии, ходите в одну церковь, да. И в церкви вы, ну, как бы сблизились, дружились, да?
1: Да.
2: Как вообще это произошло? Ты вообще планировала поехать куда-то, или это вообще было для тебя неожиданностью?
1: Ну, да, я давно мечтала поехать в какую-то англоязычную страну, потому что в университете я изучаю английский язык, хочу стать лингвистом. Но я всегда думала то, что я поеду в Англию, то там классический британский, и давно копила деньги на это. А потом вот так вот неожиданно случилось то, что вместо Англии поехала в Африку.
0: А у тебя в Англии родственники? К кому ты хотела съездить?
1: Нет, там есть очень далекие знакомые, но которые были готовы принять.
2: А что случилось? У вас не получилось в Англию так поехать?
1: Да, не получилось. И не получилось по такой, можно сказать, глупой причине. У этих людей есть кошка, а у меня аллергия. Я не могу даже одного дня прожить вместе с кошкой.
2: Ну, слушай, Англия, британские коты.
1: Да.
0: Понятно. Ну, хорошо. А как же у тебя складность? Началось твое путешествие с ну, как бы... Лили тебе предложила, вот, да. Ты сразу согласилась, или для тебя это было шоком, или что ты чувствовала?
1: Я решала это, мне кажется, целый месяц, если не больше, потому что, когда мне только сказали, я думаю, ой, там, наверное, нереальные цены на билеты, ой, там, наверное, такие сложности, которые непреодолимы, потому что, ну, Африка же, это же так далеко. И тогда я стала искать цены на билеты, насколько они маленькие могут быть, что для этого нужно, какие визы, прививки и все остальное.
2: Ну, слушай, вот если бы мне предложили полететь в Африку, у меня сразу в голове картинки, которые нам, мне кажется, рисуют там телевидение, СМИ, интернет, что это там голодные люди, полураздетые, что там нету, может быть, электричества, цивилизации, интернета, ничего нету. Мне бы самой... Ты одна же летела, да?
1: Да.
2: Мне бы было очень страшно. У тебя не было каких-то страхов, там, каких-то предрассудков по этому поводу?
1: Наверное, я и не были, но когда-то давно в детстве, когда я начала общаться здесь с африканцами, я поняла то, что они очень хорошо одеваются, что у них хватило денег на то, чтобы сюда прилететь и учиться здесь. Ну, то есть там есть довольно-таки много состоятельных семей. Потом... Город, в котором я жила, это столица Габорона, столица страны Ботсваны. Это маленькая страна размером с нашу область Нижегородскую. И поэтому там столица тоже такая очень маленькая. Но в этой в Габороне там все люди живут в своих домиках, у них есть все удобства. Ну, скажем так, у среднего слоя. То есть, может быть, есть какие-то очень бедные, но их не так много. Как нам это рисуют часто.
2: То есть у них там и как бы все удобства в доме, и интернет,
1: да.
2: Телевидение, все это
1: да.
2: Есть. Да? Круто.
0: Алина, вот ты говоришь, ты то есть искала самый дешевый билет, если не секрет, во сколько он обошелся? И какие средние стоимости?
1: Средняя
2: стоимость. Сейчас для себя интересуешься.
0: Ну, вдруг.
2: Вдруг кто-нибудь пригласит.
1: Средняя стоимость 50 тысяч, но в тот день, когда мы покупали билет, Господь так это благословил, что цена неожиданно только на один день упала на 10 тысяч, и мы купили за 40 тысяч.
2: Ну, слушай, Бог благословил. Люди обычно говорят, повезло, что вот в такой день фортуна у тебя улыбнулась, и так случилось, что...
1: Я думаю, что это не было случайностью, потому что кроме такого дешевого билета было очень много других благословений,

0: Что я видела, что это Господь мне помогает, что Он создает все условия и убирает все препятствия.
1: Найди, найди свой путь.
2: А можешь сказать именно, какие условия Он для тебя создал? Ну, явные признаки, которые говорили о том, что Алина, этим летом ты будешь в Африке.
0: Ну, дорога туда была довольно-таки длинная. У меня было две пересадки. Одна была пересадка в восточной стране, Катаре. И там не нужна была никакая даже транзитная виза. Это было уже хорошо.
3: Сколько часов ты летела?
0: 20 от Москвы.
3: Это с пересадкой?
0: Да, с двумя пересадками. Вот. А еще в прошлом году в ЮАР нужна была бы виза. И даже зимой нужна была бы еще виза. Но буквально в этом марте все изменилось. Наши страны подписали какое-то там соглашение.
3: Чтобы больше поехала в Африку.
0: Да, что больше виза не нужна. И, ну, как бы это оказалось все довольно-таки просто.
3: Здорово.
0: И в самой Ботсване тоже виза не нужна.
2: Алин, какие вещи ты взяла в своем чемодане, зная, что ты поедешь?
3: Шубу.
0: Я взяла свитер, оказалось, что зря. Потому что, хотя там была зима.
3: Там была зима,
0: да.
3: Наше лето.
0: Да, потому что, ну, ниже экватора, все времена года наоборот. Поэтому июнь, июль, август у них зима, зимой нету никаких осадков, температура плюс 20, плюс 25, может
3: наше
0: быть.
3: Лето.
2: Ну,
3: да.
2: Ты к ним, то есть, в августе полетел, да?
0: Да.
2: А какое время года, какой месяц у них был тогда?
0: Такой же.
3: Такой же месяц, просто
2: такой же, только август — это зима.
0: Да.
2: Интересно.
3: Новые открытия дают за эту программу у нас.
0: Да. При этом мышление все вообще рушится, потому что ты прилетаешь туда, и у детей нету никаких каникул, и все люди думают, что надо тепло одеваться. То есть они носят высокие сапоги, у них есть курточки, которые идут смехом. Ну, это просто очень смешно.
3: Они просто стараются делать вид, что у них... Какие еще стереотипы у тебя были, и они разрушились там? Может быть, по поводу одежды какой-то. Мне кажется, что в Африке все ходят в национальной одежде. Но хотя мне кажется, что любой человек...
2: Это вот эта вот повязка, которая прикрывает только...
3: Самый важный.
2: Самый важный орган и... Нет?
0: Ну, вот это, скажем так, национальный материал.
2: Вот это платье на тебе.
0: Да.
3: Ух ты.
0: Очень
3: красиво.
0: Там, в принципе, люди могут в таком ходить, но это довольно-таки празднично считается. В принципе, они носят обычную одежду, как европейцы, но при этом у них могут быть какие-то необычные головные уборы, более яркая одежда. Mm-hmm. То есть у них есть такое понятие, как African print. Это, ну, такие особые их
3: рисунки.
0: Узоры, да.
3: Mm-hmm. Круто.
2: Вот это платье тебе подарили или ты его купила где-то там в модном салоне?
0: Мне его подарили, потому что эти люди, они вообще были просто очень щедрые. Они, кроме того, что мне подарили платье, еще и моим сестренкам послали подарки. Это было
2: это
0: просто удивительно.
3: Слушай, как вообще у тебя наладился контакт с этими людьми? Это, я так понимаю, какие-то родственники Лили, которые тебя пригласили,
2: как они,
3: да?
2: Тебя приняли, кстати, да.
0: Это семья Лили, в которой я жила. И буквально с первого дня, когда я приехала, они ко мне относились как к своей дочке. Это было так очень мило, то есть, когда они обращались к кому-то из младших братьев или сестер Лили, они говорили то, что это ваша сестра.
3: Mm.
0: Ну,
3: так мило.
0: Вот так
3: они
0: вот.
3: Видели тебя первый раз?
0: Ну, до этого только по скайпу.
2: Mm-hmm. Тебе не хотелось подойти, там, обнять папочку?
3: Я оставляю своих родителей в России, я переезжаю к вам, вот мои документы.
0: Ну... Наверное, родителями мне было их сложно назвать, потому что, ну, не знаю, для меня они были такие уважаемые люди, которые очень мудрые. С ними было очень много интересных разговоров, когда они как бы делились каким-то своим опытом или еще что-то. Но насчет ее братьев и сестер, да, как бы они были как мои братья и сестры.
3: Ну, слушай, здорово. А они тоже верующие?
0: Да, они такой же веры, как и я, адвентисты.
3: Повезло.
0: Да. Ну, или благословение, потому что... Мне кажется, что это Господь им послал такую идею, потому что... Ну, вот я не представляю, чтобы ко мне кто-то на месяц приехал, и этого человека таскала там по всей стране, показывала все...
2: Ты им платила за проживание? За...
0: Нет.
3: Нет.
2: То есть
3: нет.
2: Это все бесплатно, и
0: да.
2: Ну, как бы ты как член их семьи просто...
0: Они были готовы за меня платить даже в некоторых случаях. Ну, может быть, это в какой-то степени, потому что... Они как бы нормально зарабатывают. То есть это не те бедные африканцы, которых мы представляем.
3: Угу.
2: Я думала, армяне гостеприимный народ, оказывается, африканцы нас переплюнули.
3: Нужно поучиться у них чему-то.
2: Алина, у меня еще такой стереотип есть, что в Африке, ну, там, допустим, гуляют животные, там, львы, кенгуру, может быть.
3: Кенгуру немножко в другой стране.
2: Насколько, то есть, или как у нас, может быть, собаки, кошки у них?
0: Собаки гуляют, бездомных кошек я не видела, но на границе города есть обезьяны. Они там живут на холмах, потому что вот так бы есть город Габарона, и он вот так вот по кругу окружен холмами. Это очень красиво. Ну, не стена, как-то так. То есть ты просто, так как везде домики низкие, ты всегда эти холмы видишь. И у меня было очень долго желание туда пойти, забраться на холм, посмотреть сверху на город. И в какой-то момент я их замучила, и мы все-таки пошли туда. И вот тогда мы, когда спускались, уже подходили к машине, буквально около автостоянки сидели четыре обезьяны, буина, чесали друг другу спинки.
2: Они маленькие?
0: Да, они
2: нападают на людей?
0: Я не знаю.
3: Как бы... Слушайте, мы, конечно, это все хорошо, обезьянки, горы, но вот если по сути так подумать, то вся эта ситуация, это какое-то просто ну, нереальное везение, если так можно сказать, там, стечение обстоятельств, что у тебя есть подруга, которая из Африки, что она пригласила, что у нее такие гостеприимные, доброжелательные родители. Как вообще, ну, ты к этому относишься? За что тебе такое благословение или везение?
1: Найди, найди свой путь.
0: Я не знаю, за что мне это. Я думаю, что это был просто подарок от Бога такой, очень большой.
3: Что ты считаешь, все-таки это Божьим подарком, да, а не каким-то везением?
0: Ну, потому что везение, ну, мне кажется, может быть, один раз, там, я не знаю, за контроль, но получила хорошую оценку, попался тебе билет. Это везение, да, может быть. Но когда что-то до такой степени глобальное, и кроме того, что как бы я просто туда поехала повеселиться, и отдохнуть. Там я очень много получила духовных опытов, то есть мне люди рассказывали много всего интересного из их жизни, чудеса, которые в их жизни происходили. Мы могли поддерживать друг друга. И я думаю, что Господь это специально мне послал, чтобы я могла увидеть вот таких людей, которые посвященные, которые такие щедрые, открытые, любящие. Ну, как бы у него, у Бога была цель, зачем мне туда поехать.
3: Прекрасно. Мне, извини, пожалуйста, у меня еще вопрос. Как твой английский? Ну, там говорили, что ты хотела в Британию, чтобы
2: тебе
3: такой акцент.
2: Удалось его?
3: А в Африке?
0: В Африке? Ну, это зависит от страны Африки. В Ботсване английский очень даже нормальный. То есть произношение отличается, есть какие-то особенные слова, которые приходят из африканского в английский. Но в основном они... Ну, понятно, говорят. Ну, у них два языка родных. Сетсуана, это местный язык, и английский. И они говорят на обоих одинаково хорошо.
2: Я еще замечал, что если живешь, допустим, в другой стране некоторое время, то начинаешь думать уже, то есть, на том языке, где ты находишься. У тебя было такое?
0: Да, был такой момент, когда я думала на английском. Это было очень странно, потому что мысли перемешивались.
2: Интересно, Алина, вот у меня все равно такая мысль меня не покидает, но вот ты одна такая маленькая, хрупкая вот, девушка, и такая большая поездка, по сути, через другую страну. Ну, как бы вчера на передаче мы говорили о том, что о доверии Богу, что верующий человек отличается от неверующего в том, что он доверяет Богу, даже когда не знает его планы. Вот, и, ну, то есть, как Бог помог тебе, или как ты доверилась Ему, что ли, на протяжении всего этой поездки, всей поездки, чтобы
3: что туда все добраться. Будет хорошо.
2: Да.
0: Ну, страшно. Я думаю, больше всего я, наверное, боялась первого перелета, потому что до этого одной мне летать не приходилось. Я не знала, что делать в аэропорту, но что-то там почитала в интернете. Но в итоге так получилось то, что все обошлось без проблем, то есть багаж не потерялся, ничего не случилось.
3: Алина не потерялась.
0: Да. В больших аэропортах тоже я не потерялась. И еще я волновалась, наверное, как раз-таки, какие построятся отношения с этой семьей, что мы будем делать, потому что конкретных планов у нас не было. То есть вот сегодня так, что мы делаем сегодня? Сегодня мы поехали в сафари-парк. Что мы делаем завтра? Завтра мы пойдем в гости к кому-то.
3: тоже ну, то есть каникулы.
0: Господь сам наполнял каждый день и создавал вот такую вот атмосферу счастья, отдыха.
2: Ну, то есть ты чувствовала Божье присутствие вот на этом деле, да. На этой поездке?
3: Главный вопрос. Ты пожалела о том, что ты не попала в Англию?
0: Нет.
3: Ну, собственно, и все. Ну, смотри, ты хотела просто выучить язык, да, в Англии. Взамен этого ты получила, значит.
0: Я получила два языка. Я знаю несколько слов на сацуана.
3: Ну-ка.
0: Сейчас. Думела — это значит «здравствуйте».
3: Думала. Нужно было сказать вначале.
2: Алина, что ты думаешь о переезде в другую страну?
0: Переезде. Я поняла, что в принципе это возможно. Благодаря тому, что у тебя по всему миру есть христианская семья. Даже когда ты переедешь, тебя там примут сердечно. Будут люди, которые помогут тебе войти в курс жизни там. Но пока что я не вижу в этом смысла, потому что в России есть одни проблемы, в Африке есть другие проблемы. В России есть одни плюсы, в Африке другие плюсы. В принципе, все примерно, ну, равновесие какое-то есть.
2: Ну, сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу. И какой-то вывод хотелось бы сделать в конце нашей программы. Вот. Ну, вообще, редакторы мне записали вывод, но я хотел бы, чтобы это было как-то искренне. И, может быть, Алин, ты могла бы что-то сказать?
0: Я думаю, я могу сказать то, что иногда в твоей жизни возможны вещи, такие события, которые обычным людям кажутся невозможными и вообще сверхъестественным. И когда оно случается, нам очень важно понимать, что это не я такая молодец, я накопила денежек, я подружилась с африканкой, а то, что это все-таки Божье благословение. То есть, когда я благодарна Богу то я за его подарки с неба, то я сама становлюсь от этого счастливее.
3: Здорово. Спасибо.
2: Желаем вам прожить прекрасные моменты вместе с Богом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. Многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным. Ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Но мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Но книга все равно лучше, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях, часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он, поддерживая переписку, написал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Вот так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм и тоже книга, да? Что интересно, оно всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: ли? Вот, Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку «Библия детская» с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский,

0: контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы, они немножко странно так написаны, что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
1: В смысле, про библейские мультфильмы?
0: Нет, это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, например, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
1: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
2: Ой, это было так давно. Сюрпризы, Сундука.
1: Кто-кто?
2: Сюрпризы, Сундука.
1: Это тоже мультик какой-то?
2: Программа.
1: А что там
0: была детская программа?
2: Детская программа. Кстати, на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели, я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный, я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько я помню.
2: Да, да. Ну, они
1: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику, так ведь?
0: Угу.
1: Вот, да.
0: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
2: книгу я тоже читала.
0: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое.
1: Захватывающее.
0: Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человек уже хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы. Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть. Вот. Они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
1: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса. И там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую. Прям очень классный.
0: Да, вот. Слышала я о таком. Интересно.
1: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там, про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
2: Про Иосифа.
1: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле. Да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож». И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке. Да. И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
1: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
1: Ух ты!
3: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
1: Спасибо.
0: Интересно.
1: Мне стало интересно, захотелось почитать.
0: Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий,

0: и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые это вот Таня вспоминала.
1: «Падут после подле тебя тысячи».
0: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм. «Соображение совести».
2: Да, не так давно вышел.
0: Точно. Да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление. Вот там ты не отдохнешь. Да, то есть там...
3: Не расслабишься.
0: Там не расслабишься. Вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот... Таня вспоминала книги, да, «Письма к Александру».
1: «Письма к Марии», «Письма к Александру».
0: Вот, это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
1: «Счастье любить».
0: «Счастье любить»,
1: точно. Это новая книжка.
0: «Счастье любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь, по-моему, «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
3: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, хочу вам сказать. Есть книга, которую я всем очень рекомендую. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там, к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
0: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там «Письма к Марии», «Письма к Александру», там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, какой зовут.
1: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
0: Да.
1: Ударение ставить, не знаю.
0: Вот. Ну, то есть, как бы, дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги по то, как поступать. То есть, как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
2: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
3: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
2: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. «Любовь», «Страдания», «Человек отменяется». «Фантастику» он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
3: Сами названия уже.
2: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. Но очень интересно.
3: Какой?
2: А «Письма баламут», наверное, вообще все слышали.
3: Это да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразно.

0: тексты, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское на нехристианское, но когда мы в обычные, там, к примеру, если мы говорим про музыку песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да, мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы, с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет?
1: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, но просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
2: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот именно направляют как-то?
1: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот, из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов жизни мьюзик. То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
3: Меня цепляют очень песни Пурим. Ну, я не знаю, прям вообще...
1: Вот. Да.
3: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
1: Я тебе дала волю.
2: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
4: Более того, каждый жанр, ну, то есть у каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Вот есть христианские детективы?
1: Ну, нет.
4: Есть. Детективы про отца Брауна. Гилберт Кит Честертон.
2: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
4: Вот детектив об отце Брауне, их экранизирование, но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие, такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще Честертон, он слыл, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера, и вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня такая вот целая толстая книга есть этих детективов, иногда перечитываю.
2: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время. Потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу.

0: А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
1: Конечно, смотрите наш канал.
0: Абсолютно, 100%.
2: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
0: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
1: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот. Поэтому стоит переключаться.
0: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца, написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу, провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия

Говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви, Святым Духом. И как написано, ну, благословенны или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. Сейчас, секундочку. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея, 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, «Я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне, я был в темнице, а вы посетили меня». Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает. И Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном. Извините, да. Значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх. Он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36,
имеет

жизнь вечна, а неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу, второе Петра, третья глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться с грехом, он не может взять это в свою славу. Помните, он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел, вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, и так, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15, чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их, Матфея 1:21, Рождество, слава, аминь. Он

пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальной помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие. Нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, Он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там,
что вы не думаете, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на

самом деле он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны, они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкал-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лупуштян, по-моему, да, он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его. Они молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть, просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют, но... Естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой. Потому что она потеряла мужа.

тоже была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью на имень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит... Во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег. То есть течение, это старое слово означает бег. Я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец. То есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой. Это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ой,
1: надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу.

Господу, и это то, что вы должны делать. Расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята, знаете, вы составляете свои песни, пишете. Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слушаю, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл. Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам!
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
1: Билл Нельсон, отец Эрика, мы должны принять это. Это называется вера.
0: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
3: Она хочет развестись.
2: Не могу дышать. А что, если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
3: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто больше, чем просто это.
2: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
3: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

0: makes...
1: Когда я только встречался со своей будущей женой,

0: Однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины. Потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
1: Я уже водила.
2: Попробуй день их свадьбы.
1: А какая дата?
2: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
1: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
2: 11, 17, 87. Это дата их свадьбы. 11, 17, 87.
1: Нет.
2: Попробуйте 4, 11, 46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
3: Тяжело ей сейчас.
2: Я не обвиняю ее за это.
3: Я тоже.
2: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
3: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
2: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
3: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
2: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
3: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
2: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
1: Дедушка, ты как?
2: Я в порядке.
0: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут это

0: этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
1: Пап, смотри!
2: Билл, все в порядке?
3: Да. А где Лили?
4: Она здесь больше не живет. Она уже стала на ноги.
3: На днях она была еще здесь.
4: Она приходила в гости, а после поехала домой.
3: Почему?
2: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
3: Пап, это ты кому принес? Будущей мамочке. Кому? Лили? Нет, другой беременной девушке. Где Наталья ее нашла?
5: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дома, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
3: Тебя не волнуют их отношения с Натальей?
5: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
3: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
5: Что ты имеешь в виду?
3: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
5: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
3: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
5: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но... Она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
3: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
4: Да, правильно.
3: Классный у нее пацан.
4: Да.
3: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
4: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
3: Хорошо. Это хорошо.
0: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
2: Пойдем в дом, Билл.
0: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
2: Вот, выпей это. Ты ел?
3: Нет, нет, я не голоден.
2: Тебе нужно поесть. К тому же ты поможешь нам съесть всю эту еду.
5: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
3: Нет, Ким нужно. Ким нужно поехать домой и отдохнуть.
5: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременной Натали.
3: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
5: Что?
4: Я потеряла ребенка.
5: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
4: Он сейчас летит домой.
5: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
3: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что? Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
1: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так много мест, о которых ты не сказал ни слова, сколько бы ты ни цитировал Библию. Независимо от того, насколько сильно мы нуждались в этих словах, Бог не такой, как ты.
0: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен и часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице, это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуй хотя бы. Да. Я люблю тебя, папа.

0: Сразу бы так. Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папин. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером

0: Он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
1: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом. Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас. И после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы. И он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday
1: also. И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: So I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not wrong because something bad is happening.
1: Если что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
0: Sometimes bad things are happening to good people.
1: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Sometimes we are going through things where we don't expect.
1: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
0: But there is always a way out.
1: Но всегда есть выход.
0: Слава Богу. The Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all."
1: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
0: Did you say many, not one, many?
1: Видите, там сказано много, не одна, много.
0: Many afflictions.
1: Много скорбей.
0: Many attacks.
1: Много атак.
0: Sometimes the devil attacks us.
1: Иногда дьявол на нас нападает.
0: And he do everything to stir up problems in our lives.
1: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
0: жизнь. That because the devil is a bad devil.
1: А это все потому, что дьявол он плохой.
0: But God is a good God.
1: А Бог благой.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Amen. So tonight I want to read a story from you.
1: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
0: From the book of Mark, the 4th chapter.
1: Из книги Марка, 4 глава.
0: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
1: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
0: About the sower sowing the seed.
1: О том, как сеятель сеял семя.
0: And in the end.
1: А потом в конце.
0: He started to speak to about the situation.
1: Он начал говорить о ситуации.
0: He says to them,
1: и он говорит им,
0: let's go over to the other side.
1: Переправимся на другую сторону.
0: Let's go over.
1: Переправимся
0: to the other side.
1: На другую сторону.
0: And that's my message to you tonight.
1: И это мое послание к вам сегодня.
0: You are going to go over to the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And the story is a story about Jesus.
1: Вот история об Иисусе.
0: And I wanted to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my
1: меня,
0: Bible.
1: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
0: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
1: А вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
0: It was made by the monks in the 1300s.
1: Там уже в 13 столетии монахи это все выдумали.
0: But when the Bible was written, was no verses.
1: Но когда в начале на стихи не было разделения.
0: So I have no. So I let you start read it in Russian.
1: Поэтому мы вот на русском начнем читать.
0: With the verse when he says, let's go to the side.
1: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
0: 35, а?
1: Это 35 стих.
0: Хорошо, пожалуйста.
1: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустившие народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Аминь. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I love this story.
1: Мне нравится эта история.
0: Because this story tells me something.
1: Потому что эта история говорит мне о чем-то.
0: Whatever you go through,
1: через что бы ты ни проходил,
0: there's always a way out.
1: Всегда есть выход.
0: Whatever sickness you have,
1: в каком бы городе ты
0: ни был, there's always a healing.
1: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
0: I said, слава Богу, hallelujah.
1: Я сказал, слава Богу.
0: So whatever you go through right now,
1: итак, через что бы ты ни проходил
0: there's
1: сейчас,
0: always a way out.
1: Выход обязательно есть.
0: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
1: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту сторону.
0: And I have news for you.
1: И у меня есть новость для вас.
0: You are going
1: вы
0: over
1: переправитесь
0: to the other side.
1: На ту сторону.
0: Hallelujah. And the other side means healing.
1: А другая сторона это и означает исцеление.
0: Financial breakthroughs.
1: Финансовые прорывы.
0: Family breakthroughs.
1: Прорывы в семье.
0: Whatever the devil's stirring up in your life now.
1: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
0: God has a way out for you.
1: У Бога есть для вас выход.
0: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
1: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
0: And the Bible said they took him into the boat.
1: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
0: And other boats came with them along.
1: И другие лодки были с ними.
0: And Matthew said, and a huge storm came up.
1: И у нас и говорится так, что поднялась великая буря.
0: It was not a small storm.
1: Не какой-то такой небольшой шторм.
0: It was a huge storm.
1: Но великий шторм.
0: Maybe you are not in a storm, you are in a huge storm.
1: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
0: Maybe the doctor said to
1: может быть, врачи вам сказали.
0: There's no hope for you.
1: Для вас уже надежды.
0: You're gonna die.
1: Нет, вы умрете.
0: Let me tell you something.
1: Я скажу вам что-то.
0: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
0: Слава Богу. Every sickness
1: каждая болезнь
0: can be healed.
1: Может быть исцелена.
0: Every disease can be healed.
1: Каждая болезнь.
0: Every trouble you have can be solved.
1: Каждая проблема может быть разрешена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Amen.
0: And the Bible says waves poured into the boat.
1: И Библия говорит, что волны били в лодку.
0: And it's in my translation, it was threatening to sink it.
1: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
0: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
1: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
0: The boat is not holding anymore.
1: Что моя лодка уже не держится?
0: And you're paddling.
1: И вы где-то пытаетесь выплыть.
0: And the waves are coming.
1: И волны поднимаются.
0: And they're coming into the boat.
1: И бьются в лодку.
0: And the boats go down.
1: И лодка начинает тонуть.
0: I made a boat myself one time.
1: Однажды я сам сделал лодку.
0: I was 12 years old.
1: Мне было тогда 12 лет.
0: I built a boat.
1: Я построил лодку.
0: My friend and I.
1: Мы с другом это сделали.
0: And Nicole said, you to be the first one to drive the boat, he told me.
1: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
0: I wish I never took that chance.
1: Лучше бы я этого не делал.
0: First 200 meters was okay.
1: Первые 200 метров было все нормально.
0: But then I saw water started coming to the boat.
1: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
0: And I couldn't swim.
1: Я плавать не умел.
0: I learned to swim when I was 14.
1: Я научился плавать 14.
0: I was afraid of water.
1: Я боялся воды.
0: I don't like water.
1: Мне вода не нравилась.
0: I still don't like water.
1: И до сих пор не нравится.
0: I swim very seldom.
1: Я очень редко плаваю.
0: Only when they force me to do it.
1: Только когда меня заставляют.
0: Amen. And I was sinking.
1: И я стал тонуть.
0: And I didn't have any hope.
1: И надежды для меня уже не
0: было. I tell you, it was terrible.
1: Я чувствовал ужас меня
0: обхватил. And my friend had a rope, and the rope broke.
1: И этот руль уже сломался.
0: And we were in a swim. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
1: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
0: So I jumped on a little thing I could hold on.
1: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
0: And I was dying.
1: И умирал.
0: I was sinking. I never forget it.
1: Я тонул. Я никогда
0: этого не забуду.
1: I never forget
0: the fear came on me.
1: Никогда не забуду того чувства, которое пришло. Плавать-то я не мог.
0: And I felt this bottom on my feet, you know.
1: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
0: And my friend.
1: А друг мой?
0: He ran home to his mother.
1: Он побежал домой к маме.
0: Good friends, yeah.
1: Хороший друг, правда?
0: Thank you for good friends.
1: Спасибо, слава Богу за хороших
0: друзей. He just said goodbye, Carl Gustav.
1: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
0: Take care.
1: Пусть все с тобой будет нормально.
0: I said спасибо.
1: Я сказал спасибо.
0: But he saw my father.
1: Но он увидел моего отца.
0: On the way home.
1: По дороге домой.
0: He said Carl Gustav is dying out there.
1: И сказал, там Карл Густав умирает.
0: Oh. And never forget.
1: Никогда не забуду.
0: When I saw my father.
1: Как я увидел своего отца.
0: Coming running.
1: Как он бежит.
0: I never saw my father running in all my life before that or after that.
1: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
0: He never runs.
1: Он никогда не бегает.
0: He never runs.
1: Никогда не бегает.
0: Only when, I mean, and it was the only time.
1: Это был единственный случай.
0: And he ran so fast.
1: И он бежал так быстро.
0: And he lifted me up.
1: И он вытащил меня.
0: And he saved my life.
1: И спас мою жизнь.
0: I never forget it.
1: Никогда этого не забуду.
0: I want to tell you.
1: И я скажу вам,
0: you have a father.
1: У вас есть отец.
0: In heaven.
1: На небесах.
0: He's gonna lift you up.
1: Он поднимет вас.
0: He's gonna make a miracle for you.
1: Он сделает для вас
0: He's
1: чудо.
0: He's gonna make that storm calm down.
1: Он утишит этот шторм.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You see, sometimes we're in storms.
1: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
0: We forget things.
1: Мы забываем о чем-то.
0: You know what disciples forget?
1: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
0: They forget that Jesus was in the boat.
1: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
0: Jesus is in your boat.
1: Иисус находится в вашей лодке.
0: I said, Jesus is in your boat.
1: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
0: And whatever storm you go through,
1: и через какой бы шторм вы ни проходили,
0: Jesus is not, has not left the boat, you
1: Иисус
0: see.
1: Не уходит из этой лодки.
0: And the Bible
1: и Библия
0: says,
1: говорит,
0: that he was sleeping on a pillow.
1: Он спал на возглаве, на подушке.
0: Подушка, да. In the boat.
1: В лодке.
0: Think about this.
1: Просто представьте.
0: Water is pouring into the boat.
1: Вода наливается в лодку.
0: Disciples frustrated.
1: Ученики там все разбитые.
0: Said, Jesus!
1: Иисус!
0: Don't you care about us?
1: Ты за нас забыл.
0: Oh! That's typical us. We get panic.
1: А у них паника на них напала.
0: And everything you do in panic will destroy you.
1: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.
0: I said everything you do in panic will destroy you.
1: Я сказал, что все, что делается в панике, погубит вас.
0: Well. Hallelujah. Yeah. Everything you do in panic will destroy you.
1: Все, что делается в панике, погубит.
0: So don't panic.
1: Поэтому не паникуйте.
0: Don't be afraid.
1: Не бойтесь.
0: But fear is the weapon the devil has.
1: Страх — это то оружие, которым пользуется дьявол.
0: To take your сleep from you.
1: Чтобы забрать у вас
0: to
1: сон.
0: To torment you in your night times.
1: Чтобы мучить вас по ночам.
0: To tell you, you will not come through, you will not come over this.
1: И говорит все время у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
0: But tonight I tell you.
1: Но сегодня я скажу вам.
0: Jesus in the boat.
1: Иисус в лодке.
0: You he has said you're going to come to the other side.
1: И он сказал, что мы переправимся на ту сторону.
0: And you will make it.
1: И у вас получится. У вас получится.
0: I know there are people here.
1: Я знаю, что здесь есть люди.
0: You need to hear this.
1: Которым нужно это услышать.
0: You will make it.
1: У вас получится.
0: You will come over.
1: Вы пройдете.
0: You will not go down.
1: Вы не утонете.
0: You will come over. Hallelujah. Amen.
1: Аминь.
0: That sickness will not kill you.
1: Эта болезнь не убьет вас.
0: That finance will not destroy you.
1: Финансы не разрушат вас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: What you need to do.
1: Что вам необходимо сделать?
0: Is to have a pillow of faith.
1: Это иметь подушку веры.
0: I have a pillow with me here somewhere.
1: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
0: How many know what a pillow is?
1: Кто из вас знает, что такое подушка?
0: How many have a pillow in your house?
1: У кого есть дома подушка?
0: I have in my house.
1: Вот у меня дома такая.
0: Azerbaijani pillows are so big.
1: Азербайджанские подушки такие большие.
0: Your head must be very important.
1: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
0: This is only half, they said.
1: А, он говорит, это только половинка.
0: Господи. Yes, it's bigger.
1: Да, она больше.
0: Azerbaijan. Oh my God. It's made for five people.
1: Это для пятерых сделано.
0: You see,
1: видите?
0: This is what you need in your life.
1: Вот что вам необходимо в жизни.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: This is what you need in your
1: вот
0: life.
1: Вот что вам нужно в жизни.
0: When the storms are coming,
1: когда приходят шторма,
0: you just lay down.
1: Вы просто ложитесь.
0: On the pillow of faith.
1: На подушку веры.
0: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу! This is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: I said, this is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: It was nice to lay here.
1: Как приятно здесь лежать.
0: I never tried this before.
1: Я даже и не знал.
0: Good.
1: Здорово.
0: You are sitting, I'm sleeping.
1: Вы сидите, а я сплю.
0: And here's Jesus in the boat.
1: И вот Иисус в лодке.
0: Everybody's scared.
1: Все напуганы.
0: And Jesus is sleeping.
1: А Иисус спит.
0: And water comes into the boat.
1: Вода наполняет лодку.
0: Water comes up here.
1: Вода на него попадает.
0: Up here.
1: Сюда.
0: And the disciples said, Jesus!
1: Ученики, Иисус!
0: And Jesus said,
1: Иисус говорит,
0: what's the problem?
1: А что, какие проблемы?
0: It's a storm?
1: Что, шторм?
0: Нет проблем.
1: Проблем нет.
0: Some more water can come in the boat first.
1: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
0: The Bible says he was sleeping on a pillow.
1: Библия говорит, что он спал на подушке.
0: This is Christian normal life.
1: Это нормальная жизнь христианина.
0: When things are going bad,
1: когда все становится плохо,
0: We sleep on the pillow of faith.
1: Мы засыпаем на подушке веры.
0: Слава Богу. А за слава Богу. Storm?
1: Storm?
0: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
1: Мне все равно.
0: My wife said to me the other day.
1: Однажды мне жена сказала.
0: Carl Gustav?
1: Carl Gustav?
0: Don't worry about storms.
1: Не волнуйся о штормах.
0: We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: Hallelujah. I said, слава Богу. Amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there.
1: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
0: I will buy you an Azerbaijani pillow.
1: Я куплю азербайджанскую подушку.
0: In Sweden we have small pillows.
1: В Швеции у нас такие маленькие.
0: Ah, amen. Hallelujah. So we don't. Jesus was on the, sleeping on the boat.
1: Итак, Иисус спал в лодке.
0: Oh, it was good. I have to stand up. Ой,
1: как хорошо, приходится вставать.
0: Да. Вау, слава Богу. So this is what you need.
1: Итак, вот что вам нужно.
0: A pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: This is normal.
1: И это нормально.
0: Да. You see, sometimes the devil say,
1: иногда дьявол говорит,
0: you will not make it.
1: У вас не получится.
0: You, this is too hard situation.
1: Слишком тяжелая ситуация.
0: You need too much money now.
1: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
0: And you know, you didn't hear the doctor's report?
1: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
0: Yes, I heard the doctor's report.
1: Да, слышал, что сказали врачи.
0: And the doctor said,
1: и врачи сказали,
0: это факт.
1: Это факт.
0: I hate this word.
1: Я ненавижу это слово.
0: Это факт. Yeah. Это факт. They said fact is.
1: Говорят, что факт.
0: That you cannot.
1: В том, что у тебя не выйдет.
0: Have a child.
1: Ты не можешь иметь
0: ребенка.
1: Факт такой.
0: You cannot.

0: Если они плохую молву.
1: Said, we cannot take the land.
0: И говорили, что нам не удастся ею
1: But
0: завладеть.
1: Caleb and Joshua said,
0: Но Халев и Иисус Навин говорили,
1: we can take the land.
0: Мы можем завладеть землей.
1: Аллилуйя! Amen. We can take the land.
0: Ты можешь завладеть
1: We
0: землей.
1: Can possess the land.
0: Мы можем завладеть
1: It's our
0: землей.
1: Land.
0: Это наша
1: God
0: земля.
1: Gave it to
0: Бог
1: us.
0: Дал ее
1: no
0: нам.
1: Man can take it
0: и никто
1: from
0: не может ее забрать.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Hallelujah. So we can sleep on the pillow
0: так что
1: of faith.
0: Мы можем заснуть на подушке веры.
1: Well, there are bad reports.
0: Что такое эти репорты?
1: There is a fact.
0: Эти отчеты. Что
1: yes,
0: есть факт, да.
1: The land is big.
0: Что враг,
1: there are enemies there.
0: Враг есть.
1: That's a fact.
0: И это факт.
1: But the truth is,
0: но истина в чем?
1: God is bigger than
0: что
1: facts.
0: Бог больше фактов.
1: Say after me, God is bigger than facts.
0: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
1: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
0: и что бы ни вышло против тебя,
1: it's not bigger than God.
0: Оно не больше Бога.
1: I said, whatever is against
0: я сказал,
1: you,
0: что бы ни вышло против тебя,
1: God is bigger.
0: Бог все равно больше.
1: I said, God is bigger.
0: Бог все равно больше.
1: God is bigger.
0: Бог больше.
1: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
0: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
1: it's not big enough to kill you.
0: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
1: It's too small.
0: Оно слишком маленькое.
1: Because our God.
0: Потому что наш Бог.
1: Is a mighty God.
0: Он могучий.
1: Our God.
0: Наш Бог.
1: Is a mighty God.
0: Могучий Бог.
1: Our God.
0: Наш Бог.
1: Has said to us.
0: Он сказал нам.
1: We are coming to other side.
0: Что мы переправимся на ту сторону.
1: Hallelujah. So Jesus is sleeping there.
0: Итак, Иисус спит.
1: I love to sleep.
0: Мне нравится спать.
1: I don't know, but I love to sleep.
0: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
1: That's one of my favorite things to sleep.
0: Это одно из моих любимых занятий.
1: Do you love to sleep?
0: А вы любите поспать?
1: I love to sleep.
0: Я люблю поспать.
1: I sleep all the time.
0: Я все время сплю.
1: Whenever I have a chance, I fall asleep.
0: Как только не попадает, не выходит шанс, я засыпаю.
1: I sleep on airplanes.
0: Я сплю в самолетах.
1: I sleep in cars.
0: Я сплю в машинах.
1: Not when I drive my car, of course.
0: И, конечно же, никогда я за рулем.
1: But I'm a sleeper.
0: Но я такой Соня.
1: One time I was in Russia.
0: Однажды я был в России.
1: I came to Finland. I was so tired.
0: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
1: And after meeting, we went to eat some food.
0: И потом мы пошли поесть.
1: And suddenly I felt tiredness came on me.
0: И я вдруг почувствовал, как
1: tired.
0: Такая усталость на меня пришла.
1: So I said, "Can I go and sleep?"
0: И я сказал, "Можно я пойду посплю?"
1: I said, "Yes, you can."
0: Говорят, "Да, пожалуйста."
1: Said, wake me up because I live in another house and
0: я жил в другом доме, и я сказал.
1: When you finish with the food.
0: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
1: So I lay down.
0: И я прилег.
1: And I woke up the next morning.
0: И я проснулся на следующее утро.
1: The ties and everything on.
0: И на мне был галстук.
1: And I woke, I stood up and said, what is this?
0: Я встал, посмотрел, что это такое.
1: Did you wake me up yesterday?
0: Вы меня не будили вчера?
1: And I opened the door.
0: И я открыл дверь.
1: And there sat two tired people outside.
0: И я увидел там два таких уставших человека.
1: They've been awake. They were sleeping on the floor.
0: Они на полу спали.
1: I said, "Why didn't you wake me up
0: я
1: yesterday?"
0: Я говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
1: We tried.
0: Да мы пытались.
1: We sang for you.
0: Мы тебе пели уже.
1: We shook you.
0: Мы тебя трясли.
1: But you were sleeping.
0: А ты спал.
1: I think that's in my family.
0: Я думаю, что в моей семье.
1: One of my relatives.
0: Один из моих родственников.
1: She was an old lady.
0: Это взрослая уже женщина.
1: The thunderstorm came in their house.
0: Молния ударила в их дом.
1: And the wall fell down on the house.
0: И стена отвалилась.
1: She was still sleeping.
0: А она все спала.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: You see, sometimes the devil do everything.
0: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
1: But
0: может.
1: The devil cannot steal our sleep.
0: Но дьявол не может украсть у нас сон.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Praise God forever.
0: Слава Богу во веки.
1: Whatever the devil does to you.
0: Что бы дьявол ни пытался сделать
1: вам. It's not big enough to kill you.
0: Он недостаточно силен, чтобы
1: убить вас. It's not big enough to destroy you.
0: Он недостаточно велик, чтобы
1: погубить вас. Whatever storm rises against you.
0: Какой бы шторм ни поднимался
1: против
0: вас.
1: Maybe it looks like a big tsunami.
0: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
1: But you know what is good with a tsunami?
0: Но знаете, что хорошо в цунами?
1: When the tsunami comes.
0: Когда цунами проходит.
1: The waves go over the land.
0: Волны идут.

0: туда,
1: it has to go back.
0: И они должны вернуться обратно.
1: It will not stay forever.
0: Они не остаются там навеки.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказала аллилуйя.
1: Have you heard the story about the little way, about the little beach?
0: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
1: And the big waves were standing out on the sea.
0: И большая волна поднялась на него.
1: And he said to the seashore.
0: И там уже на берегу.
1: I'm coming over you.
0: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.
1: I'm coming to destroy you.
0: Я иду, чтобы погубить тебя.
1: Well, don't put this in the newspaper.
0: Пожалуйста, это не публикуйте нигде.
1: Angry preacher came to Azerbaijan.
0: Такая злобная моя фотография в Азербайджане.
1: And the little seashore said,
0: и этот маленькое побережье говорит,
1: I'm not afraid of you.
0: А я тебя не боюсь.
1: And the big wave, I'm coming over you.
0: Эта огромная волна говорит, я иду на тебя.
1: And the wave came over.
0: И волна на нее пришла.
1: And the seashore stood like this.
0: И побережье стояло так.
1: And then he spoke to the wave.
0: И потом говорит волне,
1: you have to go back.
0: Ты должна вернуться
1: you
0: обратно.
1: Have to go back.
0: Должна идти обратно.
1: And the wave was up, and he had to go back.
0: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
1: Sometimes they're big waves.
0: И что-то в волнах.
1: Big mouths.
0: В больших, у них большой может
1: speaking
0: быть.
1: Speaking fear into our lives.
0: Они говорят какие-то, пускают страхи.
1: But they cannot destroy us.
0: Но они не могут погубить нас.
1: I said they cannot destroy us.
0: Я сказал, что они не могут погубить нас.
1: Hallelujah. Because they have to go back.
0: Потому что она должна вернуться назад.
1: Problems is not forever.
0: Проблемы не навеки.
1: Hallelujah. Problem has a limited time.
0: У проблемы ограниченное время.
1: And everything you see with your eyes is subject to change.
0: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
1: Amen. Say everything I see.
0: Скажи все, что я вижу.
1: Is subject to change.
0: Подлежит изменению.
1: That means everything.
0: Это означает все.
1: That comes before my eyes.
0: Что перед моими глазами.
1: Must change.
0: Должно измениться.
1: And I don't have to be worried.
0: И мне не нужно волноваться.
1: I can sleep.
0: Я могу спать.
1: On the pillow of faith.
0: На подушке веры.
1: Amen. So what is Jesus doing?
0: Итак, что Иисус делает?
1: He's raising up.
0: Он поднимается.
1: He speaks the word.
0: И говорит слово.
1: I said he speaks the word.
0: Он говорит слово.
1: Amen. Say he speaks the word.
0: Скажи, он говорит слово.
1: He says, "Quiet."
0: Он говорит, умолкни.
1: I tell you something.
0: И я скажу вам что-то.
1: When you're in storms,
0: когда вы в шторме,
1: you need to speak the word of God.
0: Вам необходимо говорить слово Божье.
2: Amen.
1: You cannot go into emotions.
0: Вы не можете поддаваться эмоциям.
1: You must take the word of God.
0: Вы должны взять слово Божье.
1: I said you must take the word of God.
0: Я сказал, вы должны взять слово Божье.
1: You must take the word of the Lord.
0: Вы должны взять слово Господа.
1: And you must start to break through into that.
0: И начать прорываться с ним.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Don't live on emotions.
0: Не живите эмоциями.
1: I know we are many emotions in us.
0: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
1: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
0: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
1: The best is to find the scriptures.
0: Самое лучшее, что можно сделать,
1: wake
0: это найти
1: up the word of God.
0: Пробудить слово от Бога.
1: Wake up Jesus Christ.
0: Пробудить Иисуса Христа.
1: And let him take his word.
0: И вот тогда он берет слово.
1: And you take his word.
0: И ты берешь его
1: in your mouth.
0: В свои уста.
1: And the storm will stop.
0: И шторм остановится.
1: I said the storm will stop.
0: Я сказал, шторм утихнет.
1: Amen. So the Bible says in my translation.
0: Итак, Библия говорит в моем переводе.
1: When Jesus spoke.
0: Когда Иисус сказал.
1: To the storms.
0: Шторму.
1: To the winds.
0: Сказал ветрам.
1: In my translation, I like this.
0: И мне нравится этот перевод.
1: It says.
0: Там
1: and the wind ran out of breath.
0: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
1: Wow. Да. It's strong, huh?
0: Сильно, правда?
1: I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
0: Да, хороший перевод Библии.
1: It says.
0: Здесь сказано.
1: And Jesus.
0: Иисус.
1: Said.
0: Сказал.
1: Quiet.
0: Умолкни.
1: Settle down.
0: И перестань.
1: And the wind ran out of breath.
0: И у ветра кончилось дыхание.
1: And the sea became smooth as glass.
0: И море стало таким гладким, как стекло.
1: Have you ever lost your breath?
0: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
1: Somebody hit you in the stomach?
0: Кто-то вас дал так в живот?
1: That happened to me one time.
0: Со мной однажды такое произошло.
1: Somebody hit my stomach.
0: Кто-то мне дал в живот.
1: I lost my breath.
0: Я дыхание у меня перехватило.
1: It's terrible, you know.
0: Это ужасно.
1: It happens to my wife once in a while.
0: И периодически с моей женой такое происходит.
1: Not because I beat her, of course.
0: Не потому что я ее бью, конечно. Нет, нет.
1: But she just loses her breath sometimes.
0: Но у нее бывает перехватывает дыхание.
1: It's like she has something I don't know what it is.
0: Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
1: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
0: Но я скажу тебе, это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
1: He's going to lose his breath, not you.
0: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
1: I said he's going to lose his breath, not you.
0: Я сказал, что у него, а не у вас перехватит дыхание.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: And then Jesus corrected the disciples.
0: И потом Иисус, он исправляет учеников.
1: Why are you such a coward?
0: Почему вы такие трусы?
1: Where is your faith?
0: Где ваша вера?
1: And Jesus said, "Hey."
0: Иисус говорит, эй.
1: You need to trust me.
0: Вам необходимо доверять мне.
1: You need to trust my word.
0: Вам необходимо доверять моему слову.
1: You need to trust what I can do.
0: Вы должны уповать на то, что я могу сделать. Ну посмотрите
1: на
0: меня.
1: I was sleeping in the storm.
0: Я спал во время шторма.
1: On the pillow.
0: На подушке.
1: Of faith.
0: Веры.
1: I have a feeling tonight.
0: У меня сегодня такое чувство, что здесь есть люди, которые находятся в большом шторме. Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством. Но у Бога есть слово для вас. Вы можете уснуть на подушке веры. Я сказал аллилуйя.
1: Аллилуйя. Maybe there's a danger of your life.
0: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
1: Maybe there's a danger of a sickness.
0: Может быть, есть опасность болезни.
1: Or a situation in your family.
0: Или какая-то ситуация в семье.
1: But don't worry.
0: Но не волнуйся.
1: Because I hear the Spirit of God says.
0: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
1: There is a pillow of faith for every one of us.
0: Для каждого из вас есть подушка веры.
1: That means.
0: Это означает.
1: You don't have to worry.
0: Не нужно волноваться.
1: Hallelujah. You can just trust Jesus.
0: Ты можешь просто уснуть.
1: He's with you in the boat.
0: Можешь довериться Иисусу.
1: He has the power of all the enemy.
0: У него есть сила над всеми врагами.
1: And he will never fail you.
0: И он никогда не оставит тебя.
1: He will never fail you.
0: Он никогда тебя не подведет.
1: Hallelujah. He will never fail you.
0: Он никогда тебя не подведет.
1: He will always take you through.
0: Он всегда будет с тобой.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I remember some years ago.
0: Помню несколько лет назад.
1: I was preaching.
0: Я проповедовал.
1: You know what I'm really saying with this sermon is this.
0: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
1: One word from God.
0: Что одно слово от Бога.
1: Is enough.
0: Его достаточно.
1: To change everything.
0: Для того, чтобы изменить все.
1: Do you hear what I'm saying?
0: Вы слышали?
1: One word.
0: Одного слова
1: in the Bible.
0: Одного слова в Библии.
1: From Jesus.
0: От Иисуса.
1: Is enough.
0: Достаточно.
1: To stand on.
0: Чтобы на него
1: to
0: встать.
1: Live on.
0: И жить на нем.
1: For the rest of your life.
0: До конца жизни.
1: Amen.
0: Amen.
1: You don't need to have 50 scriptures.
0: Не нужно иметь 50 стихов.
1: You need one word.
0: Нужно только одно.
1: Everybody say one word.
0: Все скажите
1: one word.
0: Одно
1: one
0: слово.
1: Word. One word.
0: Одно слово.
1: One word.
0: Одно слово.
1: Not two words. One
0: Не
1: word.
0: Два. Одно слово.
1: Amen. So don't misunderstand me.
0: Поэтому
1: don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm not against emotions.
0: Я не против эмоций.
1: But emotions cannot help you.
0: Но эмоции не помогут.
1: But the word of God can help you.
0: А слово Божье поможет.
1: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
0: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
1: I have a story.
0: У меня есть история,
1: that happened to me
0: которая со мной произошла
1: some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: It was 1994.
0: Это был 1994
1: the
0: год.
1: Same year I came to Azerbaijan
0: first. Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
1: It's 13 years ago now.
0: Это уже 13 лет прошло.
1: I preached a message
0: я проповедовал проповедь
1: about the pillow of faith.
0: О подушке веры.
1: It was the first time I preached this
0: это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
1: And I said to the people,
0: и я сказал людям,
1: what I'm saying to you right now,
0: то, что я вам говорю сейчас,
1: one word
0: одно слово
1: from God,
0: от Бога,
1: like Jesus said, we're going to go to the other side.
0: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
1: It's enough
0: его достаточно,
1: to change everything.
0: Чтобы все изменить.
1: And a mother was there in that meeting.
0: И там, на этом собрании,
1: a mother,
0: была мама,
1: mama, with a baby with 12 months old,
0: у которой был ребенок годовалый.
1: She was dying,
0: и она умирала
1: of a heart disease.
0: От болезни сердца.
1: The doctor said, in 12 months your baby will be dead.
0: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
1: And when parents hear that, one-year-old boy is terrible.
0: И знаете, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
1: But then she heard the sermon.
0: Но потом она услышала вот эту проповедь, что одно слово от Бога.

0: She bought the tape.
1: И она купила кассету.
0: She listened to it.
1: И она слушала ее.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: From September.
1: С сентября.
0: To May.
1: До мая.
0: Listen to this.
1: Представляете?
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: She listened to this tape.
1: Она слушала эту кассету.
0: One word.
1: Одно слово.
0: And in that time she prayed.
1: И вот в это время она еще и молилась.
0: And one day she opened the Bible.
1: И однажды она открыла Библию.
0: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
1: Где было? Она открыла Библию, там говорила: "Буду жить и проповедовать слово Господа."
0: I will live.
1: Буду жить.
0: I will preach the word of the Lord.
1: И проповедовать слово от Господа.
0: She took that to her daughter.
1: Она взяла это для своей дочери.
0: This is the scripture.
1: И это Писание.
0: I'm standing on.
1: Я стою на него.
0: She continued listening to the sermon.
1: Она продолжала слушать кассету.
0: After one year.
1: И через год.
0: She went to the doctor in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.
0: She said these words.
1: Она сказала эти слова. Ваша дочь будет жить.
0: He said, "Thank you, doctor."
1: Она пошла к врачу.
0: But I know that.
1: И она говорит, я знаю.
0: Because I saw it in the Bible.
1: Потому что я увидела это в Библии.
0: My daughter will live.
1: Что дочь моя будет жить.
0: Amen. I will live.
1: Я буду жить.
0: I will not die.
1: Не умру.
0: I will survive.
1: Я выживу.
0: My daughter will live.
1: И дочь моя будет жить.
0: And it was such a beautiful. And she wrote me a letter about it.
1: И она написала мне об этом письмо.
0: Then 10 years later.
1: Затем уже 10 лет спустя.
0: 2004.
1: В 2004.
0: I preached another sermon.
1: Я проповедовал еще одну проповедь.
0: In the same conference.
1: На той же конференции.
0: Our summer conference.
1: На такой же конференции летней.
0: About going to the mission field.
1: О том, чтобы идти на миссионерское поле и стать миссионером.
0: The week after,
1: через неделю,
0: I received a letter.
1: Я получаю письмо.
0: From the same mother.
1: От этой же самой женщины.
0: 10 years after.
1: Через 10 лет.
0: He said, "I'm the mother with this baby. You remember 10 years ago?"
1: Она говорит, вы помните, я та женщина с дочкой вот 10 лет назад.
0: Yesterday my daughter was in your meeting.
1: Вчера моя дочка была на вашем собрании.
0: When you invited missionaries to be missionaries.
1: Когда вы пригласили людей, тех, которые будут миссионерами.
0: My daughter.
1: Моя дочь.
0: She is now 11 years old.
1: Ей сейчас 11 лет.
0: Went forward.
1: Она побежала вперед.
0: To become a missionary.
1: Чтобы стать миссионером.
0: And I remember.
1: И я вспомнил
0: the word
1: слово,
0: that Jesus gave me in that storm.
1: Которое Иисус дал мне в этом. Она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
0: And that is,
1: и это было,
0: I will live.
1: Буду жить.
0: And what was the second part?
1: И что было во второй части?
0: And I will preach the word of the Lord.
1: И буду проповедовать слово Господне.
0: A few months ago,
1: через несколько месяцев,
0: I was in a little church.
1: Я был в небольшой церкви.
0: In Sweden.
1: В Швеции.
0: And a girl, red hair.
1: И девочка такая рыжеволосая.
0: 13 years old.
1: 13 лет.
0: Comes up on the platform.
1: Поднялась на платформу.
0: And tell me.
1: И сказала мне.
0: I'm that little baby.
1: Я и есть та девочка.
0: That got healed 13 years ago.
1: Которая исцелилась 13 лет назад.
0: I have never seen her before.
1: А я ее до этого ни разу не
0: видел. I never seen the mother, just by letter.
1: Я не видела маму, только с письма читал.
0: And we cried.
1: И мы плакали.
0: I saw a miracle before my eyes.
1: Я увидел чудо перед своими глазами.
0: She should have been dead.
1: Она должна была быть мертвой.
0: But her mother.
1: Но ее мама.
0: Received this sermon.
1: Приняла это послание.
0: Listened to it.
1: Послушала его.
0: Molded into her life.
1: И применила его к своей жизни.
0: And the word was born in that time in the spirit.
1: И слово родилось в это время в духе.
0: From the Bible.
1: Из Библии.
0: That she has been standing on for over 10 years.
1: На котором она стоит уже больше 10 лет.
0: Слава Богу. I said, "Slava Bogu."
1: Я сказал, слава Богу.
0: And I have a feeling.
1: И у меня такое чувство.
0: There are people I need to hear today.
1: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
0: That your storm will run out of breath.
1: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
0: Your storm will lose its grip over your life.
1: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
0: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
1: И Бог приведет вас на подушку веры.
0: Hallelujah. I said, "Hallelujah."
1: Я сказал аллилуйя.
0: And this night,
1: и сегодня,
0: can be the starting night,
1: может быть новое начало,
0: of a miracle in your life,
1: вашего чуда.
0: Amen. I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: This night
1: этот вечер
0: can be the night
1: может стать вечером,
0: when God gives you that word,
1: когда Бог вам даст это слово,
0: that little word,
1: это маленькое слово,
0: that changes everything
1: которое
0: in your life,
1: изменит все в вашей
0: that
1: жизни,
0: brings things to completion,
1: которое совершит все.
0: This night can be a night
1: этот вечер может стать,
0: that will give hope to you,
1: тем, который даст вам надежду.

0: No matter what storms you are into.
1: И неважно, в каком вы находитесь шторме.
0: You will come over.
1: Вы пройдете его.
0: To the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Amen, amen.
1: Аминь.
0: I said amen. The wind ran out of breath.
1: У ветра перехватило дыхание.
0: Do you want to see the wind ran out of breath?
1: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
0: And it will be glass.
1: И становится как стекло.
0: Yeah. That can happen.
1: Это может произойти.
0: And then a new storm will come.
1: И потом поднимется новый шторм.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
1: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
0: Then you need to go to heaven.
1: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
0: I cannot pray to God to take you to heaven.
1: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на небо.
0: But that's the only way when there's no more storms.
1: Но это единственное место, где нет штормов.
0: So if you want to be without storms,
1: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
0: you must.
1: Ты должен.
0: I said you must.
1: Я говорю, ты должен.
0: Go to heaven.
1: Пойти на небеса.
0: But I think you want to stay here for a while.
1: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
0: It's good in heaven.
1: На небе хорошо.
0: But I always say.
1: И я всегда говорю.
0: Let's heaven wait.
1: Ну, пусть небеса подождут.
0: Да. Let's heaven wait.
1: Пусть небеса подождут.
0: Amen. Sometimes.
1: Иногда.
0: We are in circumstances.
1: Мы в таких обстоятельствах.
0: I've been there myself.
1: Я сам в этом был.
0: I woke up in the middle of the night.
1: Я просыпался посреди ночи.
0: And the devil has his hands on my neck.
1: И дьявол, он просто держал меня за горло.
0: You can hardly breathe.
1: Дышать даже
0: тяжело. It's difficult times.
1: Сложные времена.
0: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
1: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
0: Have ever noticed?
1: Вы когда-нибудь замечали?
0: Much of the things you're worrying about.
1: Что многое из того, о чем вы волнуетесь?
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: They're always fantasies.
1: Всегда это просто фантазии.
0: And the devil builds skyscrapers in your head.
1: И дьявол он строит у вас в голове небоскреб.
0: And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
1: И Господь однажды мне сказал, что волнения не подобны вот пиджаку.
0: This is my worry.
1: Это мои волнения.
0: Let's say this is my worry.
1: Скажем, что это мои заботы.
0: And the Lord said.
1: И Господь говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои волнения.
0: Cast upon the Lord.
1: И возложи их на Господа.
0: But you know what we do?
1: А знаете, что мы делаем?
0: We put on our heads.
1: Мы их на голову на себе надеваем.
0: We have worries all the time.
1: И все время носим эти волнения.
0: Oh. And we come to church.
1: Приходим в церковь.
0: And we have our worries.
1: И над нами вот такие волнения.
0: Don't tell my wife about this now.
1: Только жене моей не рассказывайте.
0: My coat is destroyed.
1: Что я вот так помял свой пиджак.
0: The... And we have big worries.
1: И у нас такие большие заботы.
0: Whoa. And the pastor knows this.
1: И пастор об этом знает.
0: He sees your face.
1: Он видит ваше лицо.
0: Да. He sees these big towers on your head.
1: И он видит эти небоскребы у вас на голове.
0: Да. And the Lord is very simple.
1: И знаете, что очень просто?
0: He said, cast the coat, you cast upon the Lord.
1: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
0: But you know what we do?
1: А что мы делаем?
0: We say, okay, Lord.
1: Мы говорим, хорошо, Господь.
0: Here's my cares.
1: Вот мои заботы.
0: Take it.
1: Возьми.
0: But then we take it back.
1: А потом раз и себе обратно.
0: Have you seen babies? They have
1: Вы когда-нибудь видели малыши? Они вот так вот.
0: Blanket, you know.
1: Они со своими одеялами вот так.
0: We are the same.
1: Мы такие же.
0: Lord.
1: Господь.
0: Here's my cares.
1: А вот мои заботы. Нет.
0: So I say, okay, I go to church.
1: Ну хорошо, пойду в церковь.
0: I cast all my cares upon the Lord.
1: Там возложу на Господа все заботы.
0: But then we do like this.
1: А потом мы делаем так.
0: We carry them with us everywhere.
1: Мы повсюду их с собой таскаем.
0: Amen. I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free. I'm free.
1: Я свободен.
0: This is still out of you.
1: Но это все равно с вами.
0: As I said in Bible school this morning,
1: как я сказал утром в библейской школе,
0: I preached in one church about casting all your cares upon the Lord.
1: Я проповедовал в одной церкви о том, как, чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
0: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
1: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
0: You take my life from me.
1: Вы же у меня жизнь забираете.
0: So I do everything.
1: Это же все для меня.
0: I said goodbye, sister worry.
1: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
0: Да. No, the Lord says.
1: Знаете, Господь
0: take
1: говорит, возьми свои заботы
0: and cast them upon the Lord.
1: И брось их на Господа.
0: Cast them away.
1: Возложи их
0: cast
1: на Него.
0: Cast them away. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Because this will kill you. This will kill you.
1: Вот это убьет вас.
0: I said this will kill
1: это
0: you.
1: Это убьет вас.
0: Don't take my worries.
1: Не забирайте мои заботы.
0: You see, always somebody else wants
1: видите,
0: to take your worries.
1: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
0: I know you were nice. You want to help me.
1: Я знаю, что вы спасибо. Хотели помочь. Спасибо.
0: But this was prophetic.
1: Но это было пророчески.
0: When you lose, somebody else picks up your
1: когда вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
0: Да. So now you have a choice.
1: И вот теперь у вас выбор.
0: Either you live this kind of life,
1: либо вы живете вот этой жизнью,
0: or you live this kind
1: или
0: of life.
1: Живете вот этой жизнью.
0: These two are two kinds of lifestyle.
1: Это два разных образа жизни.
0: And the problem is,
1: и проблема в чем?
0: With us,
1: в нас.
0: In Sweden, not in Azerbaijan.
1: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
0: That one day,
1: что один день
0: we are down here.
1: Мы вот здесь.
0: Oh. And the next day,
1: а другой день
0: and we reach for two things.
1: И мы стараемся и то, и другое схватить.
0: On Sunday morning, I'm here.
1: В воскресенье утром я здесь.
0: Oh. But Monday morning.
1: Понедельник утром.
0: Oh. Sunday.
1: Воскресенье.
0: Hallelujah. But listen.
1: Послушайте.
0: We must take a decision.
1: Мы должны принять решение.
0: To cast.
1: Возложить.
0: This upon the Lord.
1: Вот это на Господа.
0: And sleep.
1: И уснуть.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Is there anybody here?
1: Если есть,
0: you say.
1: Если кто-то, кто говорит.
0: Right now I'm in a big storm.
1: Вот я сейчас в большом шторме.
0: Raise your hand.
1: Поднимите руку.
0: Oh. It's for you. Hallelujah. Here's for you.
1: Это вам.
0: Take it, sleep on it.
1: Возьмите и спите.
0: Just to take a few seconds.
1: Просто на несколько секунд.
0: Just, oh, this is my life.
1: Скажите, это моя жизнь.
0: If you want to have all my cares,
1: если хотите,
0: if you want to take my worries,
1: если хотите забрать мои заботы,
0: you can go pick it there.
1: Можете пойти и взять.
0: But if you want the pillow of faith,
1: а если хотите подушку веры,
0: take a few minutes on this.
1: Возьмите на несколько
0: this.
1: Секунд ее себе.
0: Yeah, let's go over.
1: Да, пусть она переходит
0: let's go through
1: туда.
0: Here for a while.
1: Пусть она пройдет через всех.
0: It's prophetic acts.
1: Это пророчески.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал
0: аллилуйя. I said I'm going to rest.
1: Да.
0: I like Azerbaijanis.
1: Мне нравятся азербайджанцы.
0: Because they take immediately what
1: потому что они сразу хватаются за все.
0: If this was in Sweden,
1: если бы это было в Швеции,
0: you say, oh, we need to pray
1: так,
0: first.
1: Ой, надо сначала же помолиться.
0: Hallelujah. Oh, you can never do this.
1: Такого же нельзя делать.
0: Of course you can do it.
1: Конечно, можно.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу, аллилуйя.
0: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
1: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
0: The devil,
1: и скажите дьяволу,
0: this is my new life.
1: Вот моя новая жизнь.
0: Amen. I tell you,
1: я скажу вам,
0: I have spent hours sleepless sometimes.
1: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
0: Worrying about things I didn't need to worry about.
1: Волновался о чем и не стоило волноваться.
0: Huh? Do you know what you do when you worry?
1: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
0: You tell God,
1: вы говорите Богу,
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Huh? When you say, oh,
1: когда вы говорите, ой,
0: I don't trust you.
1: Я не доверяю тебе.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Слава Богу. But when you cast your cares upon the Lord.
1: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
0: you say to God,
1: вы говорите Богу,
0: I trust you.
1: Я доверяю тебе.
0: I trust you more than myself.
1: Я доверяю тебе больше, чем себе.
0: I cannot do it.
1: Я этого не могу сделать.
0: But God can do it.
1: Но Бог может.
0: Amen. I say amen.
1: Я сказала аминь.
0: This pillow is popular here.
1: Эта подушка такая популярная.
0: I will sleep on this tonight.
1: Я буду на ней спать сегодня
0: It's
1: вечером.
0: My pillow.
1: Это моя подушка.
0: Don't take it with you home.
1: Поэтому домой не уносите.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: Мой дом.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
1: Сегодня я хочу вам передать это слово.
0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: Да. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in
1: people's lives. Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке веры.
0: Sleep on the pillow.
1: Спите на подушке веры.
0: Leave the cares to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast.
1: Я возложу.
0: All.
1: Все.
0: Все. All.
1: Все.
0: The cares. The cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's a like a, what you call it.
1: Может быть это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow in
1: ты
0: the end.
1: Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take
1: from us.
0: Потому
1: что что бы дьявол не хотел забрать у нас.
0: We still we have each other.
1: У нас все равно есть мы. Мы есть друг у друга.
0: I said слава Богу.
1: Я сказал слава
0: Богу.
1: We
0: have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen,
1: и все, что дьявол уже украл,
0: he must pay back.
1: Он обязан вернуть.
0: Seven times.
1: Семь раз больше.
0: Seven times.
1: Семь.
0: Seven times. Seven times.
1: Семь раз.
0: Woo! Hallelujah. He can break my car.
1: Он смог сломать мою машину.
0: But he cannot break my spirit.
1: Он не может сломить мой дух.
0: Yeah. Amen. He can push me down.
1: Он может задавить меня.
0: But he cannot push me up.
1: Он не может выдавить меня.
0: Because we have something.
1: Потому что у нас есть что-то.
0: We never.
1: Мы никогда.
0: Never.
1: Никогда.
0: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
1: Не сдаемся.
0: We never give up.
1: Никогда не сдаемся.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: So this scripture.
1: Итак, эти стихи.
0: And I felt.
1: Я почувствовал.
0: There are many believers today.
1: Что есть здесь многие верующие.
0: They go through storms.
1: Которые проходят через шторма.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: All over the world.
1: По всему миру.
0: It's like the devil has tried.
1: Как будто бы дьявол он.
0: To destroy the body of Christ.
1: Он пытается погубить тело Христово.
0: But he will not.
1: Но у него не получится.
0: I said, he will
1: Я
0: not.
1: Сказал, у него не выйдет. У него не выйдет.
0: His winds will run out of breath.
1: У него, его ветра, они потеряют дыхание.
0: I said, his winds will run
1: Я
0: out
1: сказал,
0: of breath.
1: Его ветра потеряют дыхание.
0: And in the name of Jesus,
1: И во имя Иисуса
0: we will gain our breath.
1: Мы получим дыхание.
0: When he loses a breath,
1: когда,
0: we will take the breath.
1: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
0: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
1: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
0: That means
1: Это означает,
0: we will have whatever God tells us we should have.
1: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
0: That means
1: Это означает,
0: we will never lose.
1: Мы никогда не потеряем.
0: We'll always win.
1: Мы всегда только выиграем.
0: Say I'm more than a conqueror.
1: Скажи, я больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
1: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Let's stand up.
1: Давайте встанем.
0: And let's lift your hands.
1: И обратимся к небесам.
0: Let's rejoice right
1: Давайте
0: now.
1: Радоваться сейчас.
0: Musicians come up
1: Пусть
0: here.
1: Придут музыканты.
0: Let's rejoice now.
1: Давайте радоваться.
0: Hallelujah. Let's rejoice before
1: Давайте
0: the Lord.
1: Радоваться пред Господом.
0: Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: The Lord. Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: That he will lose.
1: Что он проиграл.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: He cannot have it.
1: Что у него нету не получится.
0: Let the devil think.
1: Пусть дьявол думает.
0: Whatever he wants.
1: Что хочет.
0: But we will survive.
1: Но мы выживем.
0: We will not only survive, we will conquer.
1: Мы не только выживем, мы победим.
0: We will stand on the other side.
1: Мы перейдем на ту сторону.
0: Not wet.
1: И мы не будем мокрыми.
0: Not wet.
1: Не мокрые.
0: Hallelujah. You know, I preach so good tonight.
1: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
0: I always get revelations in Azerbaijan.
1: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
0: Yeah. I never preached like this before.
1: Я раньше так даже не проповедовал.
0: I like it.
1: Мне так нравится.
0: Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Урабаши ядамада. I tell you,
1: я говорю вам,
0: I have storms right now.
1: У меня сейчас шторм.
0: In my life.
1: В моей жизни.
0: Huge storms.
1: Огромный шторм.
0: Pastor Ulf has a huge storm home.
1: И у пастора Ульфа большой шторм.
0: The newspaper writing bad about him every day.
1: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: We have a pillow.
1: У нас есть подушки.
0: We have a pillow.
1: Подушка.
0: Give me the pillow. We have the pillow of faith. And this pillow.
1: Эта подушка.
0: It's the word of God.
1: Это слово Божье.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: The cares.
1: А заботы.
0: They try.
1: Они пытаются.
0: To come on us.
1: Зайти на нас.
0: We don't see when we have cares.
1: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
0: We must lift up the care.
1: Но нам нужно взять эти заботы.
0: Say goodbye.
1: И сказать им до свидания.
0: Not до свидания, прощай.
1: Сказать прощай.
0: You never touch me again.
1: Больше никогда меня не коснетесь.
0: Because I have.
1: Потому что у меня есть.
0: The pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: Oh, I nearly fell asleep again.
1: Я чуть не уснул снова.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You will never get the sermon.
1: Вы никогда не получите проповедь.
0: Every time you have a problem.
1: Каждый раз, когда проблема.
0: Take the pillow in your house.
1: Возьмите подушку дома.
0: Say this.
1: И скажите.
0: I trust God.
1: Я уповаю на тебя.
0: Hallelujah. We're going to trust God.
1: Будешь уповать на Бога.
0: Hallelujah. If God is for you.
1: Если Бог за тебя.
0: Who can be against?
1: Кто может быть против?
0: Oh, who can be against us?
1: Кто может быть против нас?
0: Nobody.
1: Никто.
0: So we can trust.
1: И мы можем доверять
0: in God.
1: Бога.
0: Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к
0: The
1: нам.
0: Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is saying,
1: Господь,
0: your cares.
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы — это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way.
1: Но Божий способ.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни
0: отдаем Ему,
1: это полагать свои жизни за других
0: людей.
1: И все эти жизни, все эта ложь, которую дьявол пытается принести,
0: they are deceiving you.
1: Они просто обманывают. Заботы обманывают тебя.
0: Tonight,
1: и сегодня
0: the Lord is saying you,
1: Господь говорит тебе,
0: you will sleep
1: ты уснешь
0: on the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! You will come into a rest.
1: Ты придешь в покой.
0: A rest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Oh, Rabashi katalama mama shadalamadana. Oh, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you. For every person in this room,
1: за каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Shila batak washinda la bala. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто стояли перед Господом.
0: Just take a few seconds. We're not going to keep this
1: просто
0: so long.
1: Просто это не будет очень долго, но не какое-то время.
0: Tomorrow night we will lay hands on people.
1: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
0: For healing.
1: Чтобы для исцеления.
0: Don't miss tomorrow night.
1: Поэтому не пропустите завтрашний вечер. Это будет особое время.
0: But tonight.
1: А сегодня.
0: I want you to lead you before the throne of God.
1: Я хочу оставить вас пред престолом, повести вас к престолу Божьему.
0: So that you can find rest in your soul.
1: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
0: I want you, if you have a need,
1: и поэтому, если у вас есть нужда,
0: lift both hands to God.
1: Поднимите обе руки к Богу.
0: If you are right now,
1: если вы прямо сейчас,
0: you need a pillow of faith.
1: Если вам нужна подушка веры,
0: that worry is gripping you, is
1: и
0: get hold of you.
1: Эти заботы, волнения, они разрывают вас.
0: But right now the Lord is
1: но
0: lifting that burden
1: сейчас
0: out of you.
1: Он забирает это время от вас.
0: Right now,
1: сейчас.
0: He's bringing peace to
1: Он приносит мир в вашу жизнь.
0: Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Right now the Spirit of God is coming to you.
1: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
0: Bring back that joy you lost.
1: И Он возвращает вам потерянную радость.
0: Bring back that strength that was lost.
1: Возвращает потерянную силу.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Shaba raba siki tolobothanda shide de de. Oh Lord Jesus.
1: Господь
0: oh
1: Lord Иисус. Jesus. Господь Иисус.
0: Oh rabanda shidi lilanda namashida da. Paul says.
1: Павел говорит.
0: Don't be worried.
1: Не заботьтесь.
0: Instead of worrying, pray.
1: Вместо забот молитесь.
0: Let the petition praises shape your worries into prayers.
1: Пусть моления они обратят ваши заботы в молитву.
0: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
1: Слава Богу.
0: And God.
1: И Бог.
0: Shall bring the peace back to you.
1: Он вернёт вам мир.
0: So right now.
1: И прямо сейчас.
0: Take your cares.
1: Возьмите ваши заботы.
0: And lift them up before
1: и
0: God.
1: И поднимите их перед Богом.
0: And deliver them to him.
1: И передайте их ему.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: Thank you.

0: All right, there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванди кито востоко барабанди. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий.
0: Is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Right now,
1: прямо сейчас,
0: that worry,
1: заботы,
0: about the financial situation,
1: о финансовых ситуациях,
0: is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought,
1: эта мысль,
0: that you are going to die,
1: что я умру,
0: is gone.
1: Она уходит.
0: Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: Oh. So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто поклоняйся.

Вам стоит знать, что даже если вы будете искать совета, ваши планы все равно могут разрушиться. Я немного вам сейчас объясню мудрость Соломона, потому что некоторые из вас сидят здесь и думают, «Но я же искал совета, мой план все равно разрушился». Одна из причин, по которой ваш план может потерпеть крах, кроме тех причин, которые я только что перечислил, даже если вы ищете совета, это когда вы пытаетесь контролировать того человека, который дает вам совет. Понимаете? Многие из вас поступили именно так, а это значит, что вы все еще не следуете тому, что сказал Соломон. Вы думаете, что вы ищете совета, чтобы ваши планы не рухнули. Но вы должны помнить, что когда вы ищете его, не вы тот, от кого совет должен исходить. Помните, что вы ищете совета. Никогда не ходите за ним человеку без осознания того, чего вы от него хотите. Особенно если вы идете к человеку, который много достиг жизни, который успешен, очень занят и специально отвел для вас время. Когда вы идете за помощью, не опаздывайте, приходите вовремя и обязательно имейте четкий план того, что вы хотите в разговоре обсудить. Подготовьте свои вопросы, а еще лучше, если вы что-то узнаете о тех, кто будет вас консультировать. Узнайте что-нибудь о них и об их жизни, потому что для них будет благословением узнать, что вы цените их труд, а не просто требуете, чтобы они оценили ваш труд. Я помню, один раз ко мне пришел парень, и он сказал, «А я не знал, что вы написали несколько книг». Я подумал, «Да, я написал довольно много книг, и мне было непонятно, почему он этого не знал». Если бы я решил попросить у себя самого совета, я бы, по крайней мере, прочитал одну из моих книг, не говоря уже о том, что я знал бы о моем авторстве. Понимаете? Когда вы ищете совета у кого-то более успешного, чем вы, а ведь именно поэтому вы и идете за советом к такому человеку, научитесь сосредотачиваться на их цели, а не вашей. В противном случае ваш план потерпит неудачу, потому что вы пытались контролировать человека, дающего вам совет. Планы рушатся, несмотря на то, что вы искали совета, так как вы не обсудили то, что вам следовало бы обсудить, потому что вы настояли на обсуждении чего-то другого. Вы настояли на том, что вы считали главным, вместо того, чтобы дать свободу тем, у кого вы ищете совета. Вы замечали, что иногда, когда люди приходят к вам за советом, они задают вам вопрос, но вы понимаете, что они хотят спросить вас совсем о другом. За их вопросом прячется еще один вопрос, и они не хотят его задавать напрямую, поэтому они его маскируют. Поэтому вы должны убрать с пути эту маску и напрямую ответить на тот вопрос, который прячется за их вопросом. И если вы хорошо это умеете делать, я консультирую людей уже 25 лет, и раньше я занимался этим намного серьезнее, сейчас я консультирую команду и так далее. Это неотъемлемая часть жизни. Мы даем совет детям, и снова даем совет детям. Вы советуете как родители, и как друзья. В моей жизни я много консультирую. Я понял, что очень часто, чаще, чем мы ожидаем, люди приходят с вопросом, на который им на самом деле не нужен ответ.

Когда вы на протяжении лет научились понимать людей и ситуации, вы просто начинаете говорить об их настоящей проблеме. А люди думают, что вы грубый, и вы их не слышите. Поэтому они вам напоминают о том, что они пришли с вами обсудить. А вы им отвечаете. Да, я понимаю, но на самом деле вам нужна помощь в следующем. На прошлой неделе ко мне подошел мужчина и сказал: «Пастор, я хотел поговорить с вами об этом, этом и этом». И я сказал: «Хорошо». Я сказал ему: «Твоя проблема заключается в том, что ты слишком хороший и покладистый, ты терпеть не можешь ссор. Поэтому я думаю, что мы можем поговорить о твоем плане на то, в каком направлении ты хочешь повести церковь. Но когда кто-то скажет мне: «Это не нравится, я ухожу из церкви, десятину не буду больше платить», ты испугаешься. Поэтому я думаю, что если я помогу тебе понять, сможешь ли ты справиться с тем, что тебя ожидает в будущем, это будет самая лучшая и эффективная помощь. Я думаю, нам следует поговорить именно об этом. Но я же не об этом пришел с вами говорить. Да, я знаю, но я думаю, что смогу тебе лучше всего помочь, если мы обсудим именно этот вопрос. Если же он мне не разрешит об этом говорить, и мы будем говорить о другом, это будет пустой тратой времени, и он уйдет, веря в то, что его план состоится, так как он искал совета. Но я-то знаю, что тот ответ, которого он искал на свой вопрос, был не тем советом, в котором нуждался. А значит, его план все равно разрушится, потому что мы советовались не о том, о чем надо. Некоторые из вас так поступают с Богом, пытаясь заставить Его говорить с вами, когда Он молчит и не хочет с вами говорить о чем-то. «Но, Господи, помоги мне!» Он говорит, что тебе в этом помощь не нужна. «Господи, благослови меня в этом!» Он говорит, что в этом тебе благословение не нужно. «Господи, покажи мне это!» А Он говорит, тебе не нужно это видеть. Иногда Бог сведет вас с людьми, которые не являются ответом на ту нужду, которую вы у Него вопрошаете. Тогда вы сердитесь на Бога, потому что думаете, что Он вас не слышит, что Он глухой. Нет, Бог лучше вас знает, в чем вы нуждаетесь. Вы должны знать, если вы ищете совета у правильного человека, вам следует научиться закрывать рот и давать им высказаться. Знаете, некоторые люди видят вас насквозь, вы все равно никого не обманете. Некоторые люди, благодаря Божьему дару, духовному хождению, опыту жизни, благодаря тому, как их Бог создал, могут вас видеть насквозь. Раньше ко мне подходили и говорили: «Здравствуй, Пол, как мои дела?» Если у вас есть проблемы, люди смогут это увидеть. Если это хорошие люди, то разрешите им это сделать. Я помню, один раз на конференции, которую я посещал, был пророк, с которым меня кто-то познакомил, и он мне сказал: «Брат, я вижу тебя насквозь». А я сказал ему: «Хорошо, это значит, что я открытый». Он хотел меня напугать тем, что он якобы мог видеть меня насквозь. Такого мы в церкви не хотим. Если люди вас видят насквозь, пригласите их в свой мир, потому что иногда, когда вы пытаетесь одеть всем на глаза пелену, включая себя и Бога, вам нужен такой человек, как тот мальчик, который подошел к королю и сказал: «Извините, но это совершенно неприлично. Вы голый. Как хотите. Вы думаете, чтобы я вас начал хвалить? Да ни за что. Я думаю, что тут происходит следующее. Может, вам такие люди не будут нравиться, они, может, не будут вашими лучшими друзьями, но вам нужны такие, потому что если вы хотите, чтобы ваши планы были удачными и не потерпели краха, вам нужны именно такие люди. Дело не в том, что они вас не услышали или не поняли. Они не осуждают вас, когда начинают говорить о том, о чем вы говорить не хотели. Позвольте им направлять разговор, и вы тогда уйдете от них, как люди уходили после беседы с Иисусом, намного более обогащенными, чем рассчитывали. Это похоже на то, что вы рассказываете доктору свои симптомы, а потом говорите ему, как следует вас лечить. Кто тогда здесь врач? Вы идете к нему, потому что вы думаете, что он знает то, что вам неизвестно. И вы думаете, что если вы ему рассказали один симптом, он вам сказал: «Нет, не в этом дело, а вот в этом», значит, он грубый. Нет, ему известно то, чего вы не знаете. Пожалуйста, когда вы пойдете за советом, помните, что те, кому вы обращаетесь, знают то, чего не знаете вы. Это как Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Иисус, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, потому что те дела, которые ты творишь, никто другой творить не в состоянии». Он пытался подобраться к Иисусу, используя приемы Синедриона. «Да, мы думаем, что ты хороший парень, и мы уже поняли». Он подбирался к Иисусу, а тот ему ничего не ответил. Он даже не сказал, что это интересно. Он не сказал: «Я не знал, что ты так обо мне думаешь, давай вместе с тобой поужинаем». Он сказал: «Никодим, сними маску, ты христианин, ты скрываешь это. Тебе следует открыто заявить о том, что ты любишь меня, и перестань прятаться, потому что тебе следует родиться свыше». «О, мы знаем, что ты учитель,

посланный Богом. Нет, тебе следует заново родиться и перестань маскироваться. Просто родись заново. То же самое произошло и с молодым богачом. «О, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, благой, благой учитель». А Иисус сказал в ответ, «Не называй меня благим, все твои проблемы от твоего богатства». А он хотел поговорить с Иисусом о том, что ему следует делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он уже приготовил мысленно, когда Иисус заговорит о законе, я скажу, что выполняю его. Когда он заговорит о заповеди, я скажу, что их тоже выполняю. Социальная справедливость, да, я за это, забота о бедных, да, это мое. Он уже заготовил ответы. А Иисус сказал ему, что его проблема заключается в богатстве. Я же не пришел за советом о деньгах, Иисус. Я пришел, чтобы узнать, как наследовать жизнь вечную. Ты что, глухой? Ты не понял суть вопроса. Мой план — это вечная жизнь. Я пришел, чтобы получить совет по этой теме. Как ты смеешь говорить со мной о деньгах? Потому что некоторые люди что-то вас знают. Они вас видят насквозь. И вам следует позволить им говорить о том, что они вас видят. Потому что иногда вы получите чей-то совет или мудрое наставление, проведя с ними один час. Но вы уйдете от них со словами, которые спасут вашу жизнь, если вы не будете пытаться контролировать советчика и его совета. Женщина у колодца хотела говорить о воде. «Расскажи мне о живой воде». А Иисус сказал, «Иди, приведи своего мужа». Что? Иисус, я тебе задал вопрос о живой воде, расскажи мне о ней. Нет, иди и приведи своего мужа. Твоя проблема заключается не в живой воде, о которой я здесь говорю. У тебя проблема с отношениями с людьми, потому что ты не понимаешь, что такое любовь. Ты хорошая женщина, но ведешь себя непристойно. Иди и приведи своего мужа. На это она вынуждена была ответить, что у нее нет мужа. Иисус же сказал, да, я знаю это. И только после этого она сказала всем жителям своего города, идите посмотрите на этого человека. Он рассказал мне такие вещи обо мне самой, которые никто другой никогда не говорил. Он наверняка пророк. Почему? Потому что он помог ей в той области, в которой она нуждалась в помощи, так как она его не контролировала. Планы рушатся в том случае, если во время вашей консультации вы не признаете слабых сторон. Эти слабые стороны испортят ваш план, несмотря на тот факт, что вы искали совета. Когда вы встречаетесь с теми, кому вы доверяете, пожалуйста, не бойтесь говорить им о своих недостатках. Если они правильные люди, то они вам и так скажут о ваших слабостях. Так же, как я тому мужчине сказал о его тенденции угождать людям и желание избегать конфликтной ситуации. Я считаю, что это поможет ему в том, что он собирается делать. Если же вы не раскроете ваши слабые стороны или ограниченность плана, потому что вы пытаетесь избежать разговора о настоящей проблеме, вы уйдете с советом для вашего плана, но не получите совета для его слабых сторон, что может разрушить его. Поэтому если вы не будете открыто говорить о ваших слабостях и ограничениях, мы не сможем дать вам совет в этой области. Знаете, я научился набирать команду из людей, которые могут компенсировать мои слабости. Ведь Бог вложил в окружающих вас людей то, чего вам не достает. И я обнаружил, что если вы открыто говорите о своих слабостях и ограничениях, это вызывает в людях сострадание по отношению к вам, и люди будут тянуться к вам, чтобы помочь в тех областях, в которых вы признали свои слабости. Но если вы притворяетесь, что у вас все под контролем, и вам не нужна ничья помощь, тогда те качества, которые Бог вложил в окружающих вас людей для укрепления вашего плана, никогда не материализуются, потому что вы даете им знать, что вам их помощь не нужна. Но когда вы открыто признаетесь в том, в чем вы ограничены, что у вас плохо получается и никогда не получится, другие люди, которые являются экспертом в тех областях, будут чувствовать себя удобно, зная, что вы уже сказали, что у вас нет хороших идей. И они смогут вам предложить что-то и помочь. Вам будут помогать, а именно этого вам и не хватает в жизни. Все те, кто силен в том, в чем вы слабы, должны чувствовать, что они в любое время могут вам подойти и предложить вам помощь, потому что вы не будете этому сопротивляться. Ведь у вас не написано на лице, я и так все знаю. У меня все получается, спасибо, не надо. Это похоже на то, как вы ищете помощи, когда потерялись. Я один раз остановился и зашел в магазин, чтобы спросить, куда мне ехать. Знаете, все продавцы мне помогали. Они оказали мне намного больше помощи, чем мне было необходимо. Но ведь смысл заключается в том, что люди хотят помогать тем, кто просит о помощи. Ваша уязвимость вызывает у людей сострадание к вам. Этот принцип одинаков как в жизни, так и в церкви. Если вы будете ходить по церкви с гордостью и напыщенностью и с маской на лице, ваши планы потерпят крах.

Они потерпят крах, потому что вы не разделили ваши слабости с теми, кто мог бы вам помочь. Вам не хватает терпения. Найдите кого-нибудь, у кого его намного больше, чем у вас. У вас трудности с распределением времени. Найдите такого человека, у которого очень хорошо получается составлять расписание, кто умеет пользоваться компьютером и имейлом, и умеет держать свой мир в порядке. У вас проблема с администрацией. Да не пытайтесь быть администратором. Дайте другим свободу, чтобы они организовывали все вокруг вас. Вы не умеете разбираться в людях, в результате чего вас обманывают, потому что ваша слабость заключается в том, что вы не умеете разбираться в людях. В таком случае найдите тех, кто может дать вам совет. Если бы я был на твоем месте, я бы не связывался с этим человеком. Прислушивайся к их совету, проси совета, вместо того, чтобы говорить «это очень грубо, я не помню, чтобы просил у тебя совета». Таким образом, они будут думать, что они вам мешают или неправильно оценили ситуацию. Если вы знаете, где у вас слабости, то попросите о помощи. Если ваша слабость в том, что вы все превращаете в драму, даже самые незначительные события. «О, драма, драма, драма, я не могу с этим справиться, я не могу так продолжать». Окружите себя людьми, которые спокойны и собраны. И когда вы опять начнете входить в панику, не старайтесь окружить себя людьми, у которых это получается еще лучше. Потому что пока вы не соберете вместе двух-трех принцесс из драматического театра, вы не испытаете настоящей паники. Это очень интересно наблюдать, поэтому вам следует признаться себе в том, что вы действительно много паникуете, а потом попросите о помощи. «Ты мне так нужен, чтобы я перестала это делать». Именно таких людей вам специально стоит собрать вокруг себя, потому что если вам никто не поможет с вашими слабостями, ваши планы все равно разрушатся. Когда вы честно признаетесь в своих слабостях, мы все сможем расслабиться и не бояться, что мы говорим о слабостях в вашей жизни, в вашем браке и даже в ваших отношениях с людьми. В браке вы можете сказать друг другу, «У меня это получается плохо, а вот ты прекрасно с этим справляешься». Я считаю, что нам следует иметь сильный союз, где ты говоришь, «А я слушаю», где ты сделаешь что-то, а я тебя поддерживаю молча в стороне. Ты будешь готовить, а я буду водить машину. Ты занимаешься финансами, а я буду заботиться о детях. Серьезно. И начните распределять работу в семье согласно тем дарам, которыми вас наделил Бог. Начните жить так. Знаете, как мы церковь? Мы как церковь искали помощи. Я лично, наша команда лидеров, когда мы вносили перемены в церкви, мы шли к людям и говорили, мы думаем, что нуждаемся в помощи в этой области, вы можете нам помочь. А потом мы давали им высказаться, послужить нам, посоветовать нам. Потом мы взяли все эти советы с собой и начали воплощать их в жизнь. Это спасло нашу жизнь. Вас окружает мудрость в форме людей. Вас окружают люди, которые знают то, что вы так хотите узнать. Возможно, вы даже не знаете их. И это не обязательно. Просто вам стоит поставить себя так, чтобы всем было понятно, что вы приветствуете всякий совет, который может помочь вам воплотить вашу мечту в реальность. Люди об этом узнают. На самом деле, здесь на первом ряду некоторые члены нашей команды и пасторы. Я к любому из них могу подойти и сказать, у меня есть для тебя совет, который тебе поможет. Я знаю, что ты не просил совета. Но они наверняка будут это приветствовать, оценят его и скажут, пока ты не ушел, есть ли еще что-нибудь, с чем ты мне можешь помочь? Теперь члены нашей команды постоянно подходят друг к другу и говорят, я хочу сделать то-то и то-то, что ты думаешь об этом? Я сделал вот это и думаю, что получилось очень плохо. Я нуждаюсь в твоей помощи. Когда у нас в команде и у нас в церкви преобладает такой дух, то у нас намного больше шансов на то, что каждый план будет реализован и станет успешным в нашей жизни. Почему? Потому что без совета планы рушатся.

Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леона Патилоу. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа, вам она понравится, у нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей, сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные, они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить, благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют, Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа. Она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей. Группа «Guardian».

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Это, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Гарди, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали?

такими, как вы начали петь, от старого стиля, знаете, к этому swing, swing, swing стиль. Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты,

Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian, Guardian.
1: Да, группа beautiful, Guardian. Beautiful. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я уверен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа». Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стал основом. Я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пастня Нигулиста. Это была внутренняя такая борьба. Ты ищешь любовь, ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали, когда

kontrabandam prinesli Duha Svetoga. Duh Svetoj je naspil. Vole vi ste finski bratja, kateri je strojili kasteljicu Viru, a jedan iz njih prišel k pastoru Reinu, skazal, ja hoću vam učiti od Duha Svetoga. I on načal vse pro Duha Svetoga, kako krestiti sa Duhom Svetom. I malenki pa malenki ljudi stali krestiti sa Duhom Svetom. I konečno stali molitve sa ljudi. No, balšije čudesa, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года позже Бог избрал пятидесятнический пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал и наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехали в Советский Союз, и старого друга Александра Попова встретил. И следующий, они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, по всей хиппи. И мы были собраны, и тогда дверь откроется, мы молились, Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова. Хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ренканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться. Кто хочет наполниться Духом Святым? Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильный доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже, в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский,

0: который я фата хора пел, люди свидетельствовали. Под следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевиста, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйника, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевист, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такой новый мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку? Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи? Он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровоза одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, даже когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многих мест Украины. Люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... места не было, нигде не
1: никакого
0: было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестры, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты. И там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Life TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первой молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно, Тулик была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Энна Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рей сказал, ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, к те старые задние двери. Мария зала. И там этот юноша говорит папу, «Батя, пойдем домой». Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да.
1: Это было просто невероятно. И ведь это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненный любви человек. И он ходил туда к КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончить. Эвата вечера кончить. Все молитвы кончить. Так он, после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, взял Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стал кулаком так махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога, мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин, что в 1980 году, 1980 году, они тогда сказали, что в нашем законодательстве написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 1942 году, что начинается пробуждение. В 1942 году сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это неважно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении Олевиста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Олевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Олевисте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который

0: напольное время приходил уже работу раньше, в 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пропущение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Ольвисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Ольвисте всегда был дух такой, где люди искали Бога. Уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где в Ольвисте проповедуют, и многие люди придут наполнять Ольвисте. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милеем. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, ухо, глаза. Везде, кто у тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого. Того не по меру, а без меры мы принимаем Дух Святой. И огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, и Божьих благословений вам, и до свидания.
0: До свидания.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение «прикладная кинезиология». Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову «кинезиология», например, «прикладная» или «образовательная». Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что заставит его работать лучше всего. Некоторые практикующие врачи также используют мышечное тестирование, чтобы получить знания о том, когда должен состояться следующий прием пациента и ответы на другие вопросы. Все, что нужно, это ответить телу «да» или «нет» и проверить силу руки или пальца. И можно узнать все, что угодно. Тестирование мышц – это не что иное, как переупакованная сатанинская форма гадания, более приемлемую вроде бы медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука, это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира и в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос – прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить их результаты, анализ крови, рентген и так далее. Сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу
является чепухой и основана на ложном учении пантеизма. Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов, для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты. Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков. Практика с мышечным тестированием и другие подобные тестирования относятся к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты. Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами в книге Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит, 26 главе, говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во 2 главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает», и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: «Господь возвещает, хотя я не говорил»? Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в нем, в этом эксперименте, участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша – что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам. Что такое интуиция? Как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения, как сейчас.
0: Вот в Википедии, у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, в каких-то сложных задачах. То есть решение задачи я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать, просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот и интуиция и угадывание – это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более глубокая, немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: когда кажется, вот... Да, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но... Можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, uh-huh. которые могут на самом деле не сбыться uh-huh. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, uh-huh. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное событие, но оно мне обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
0: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует между близкими людьми. Ну а все-таки, если вернуться к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
3: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она Юля привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задача в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений разная основа. То есть интуиция — это больше как-то чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть. Это ведь берется внутри нас, на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже mm-hmm. какие-то, и все равно, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
0: Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, в интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция – это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое, или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз, вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Ну, может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию? И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем.
4: Понять. Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, как-то чувствовала достаточно закрытость и не очень хотели посвящать свои процессы, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был. Как бы просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что, он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Я говорю, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
0: Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
4: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то

0: личные опыты. Из...
1: Вот, да, а вот откуда это взялось?
0: Я думаю, это какие-то...
1: Вдруг неожиданно, а пойдем-ка к директору, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
0: Ну, наверное, выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, да, как бы часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, ну, вот из этого, да. Хотя...
1: Какое основание в опыте эта интуиция черпает?
0: Да, то есть, думаю,
1: корень
0: да.
1: в опыте. Да?
0: Да.
1: То есть, вот, вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть, это какая-то особая такая вот функция нашего разума, вот, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, корни-то довольно глубокие. Корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Ну, вот, мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей христиан, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит, я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. Вот, а это что такое? Это интуиция, это связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
0: Мне кажется, ну, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что такие там... высшей материи и каким-то силам, может быть, приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что, кажется, оно совершенно без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
1: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот, было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал? Можете рассказать? Точнее, вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. И, подтверждение того, что чаще всего интуиция, это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девушек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил эту неисправность, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже 2 раза было так, что я утром вставал и говорил себе, сегодня я встану. Сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, 2 раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. И Вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да, Олег, ты что сказать хотел?
2: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и что, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свой, как бы, свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал. Мне кажется, что касается...
1: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти... Бросаешь все, ложишься спать, отдыхаешь, проходят выходные. Потом вдруг сам по себе в разуме раз и ответ возникает на поставленный несколько дней назад вопрос. Ты думаешь, опа, откуда это взялось? Вот кто тебе его в твой разум, так сказать, вложил? А не, разум он сам работал. Ты спал, ты отдыхал, а разум над этой задачей работал. Так устроен наш мозг.
3: Ну вот я наблюдала за многими людьми там и делаю такой вывод, что не все люди подвержены такой вот часто используемой интуиции. И есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувством верить больше, чем с логическим с каким-то выводом. Да? То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах. Да? А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, и другие получают, в принципе, одинаковый результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот, живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
1: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера. Наверное.
0: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь там, какой-то объект, там, какое-нибудь здание. Ты в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. Ты находишься в другом городе, тоже что-то ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
1: Да, поэтому вот у меня и еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
3: Я не знаю, как фильтровать это, вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то фильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
1: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение, или это действительно интуиция, или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав, но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем вот с Марии, а потом Олег скажет.

Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот, там, что-то делать. Да? Например, у меня так было ну, с одной поездкой. Я думаю, это ну, будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, ну, там, делать документы, оформлять визу.

0: в интуиции. Да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий.
1: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю, или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и делаю то, что как бы вот
0: вы знаете,
1: я
0: очень,
1: жду.
0: Очень показательным в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетий работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне. Юля, вы что-то хотите добавить?
2: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что интуиция – это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и возможно. Мозг видит картину целиком, да. Учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, да, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
0: Мужчина в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал. Да? То есть разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем что-то, думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может, получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
3: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние? Если влияние извне, то с какой стороны?
0: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек, как христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать, и человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к

пророкам и говорил им, сделай вот так, скажи так, вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен, или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель. Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать, Бог со мною говорит. Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слово Божье, действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его, вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос – подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце? Что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать, ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает и дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который водим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции – это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления – сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае хочу сказать, что в первую очередь Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции в своей жизни тоже не стоит.

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами программа «Найди свой путь», и с вами мы, ваши ведущие, Размик, Велина и наша гостья Алина. Как часто вам приходилось писать в школе сочинения, как я провел свое лето? Вот. Чаще пишут, провел кто-то лето у себя в деревне.
1: У бабушки.
0: Кто-то у бабушки, да. Вот. Сегодня в гостях у нас Алина, которая провела свое лето в Африке. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, как она туда попала.
1: Ну, меня туда пригласила моя подруга, которую зовут Лилия. Это было очень неожиданно, и я вначале вообще не могла поверить в то, что это возможно.
2: Лилия, она из Африки?
1: Да. Mm-hmm. Она африканка, которая здесь учится. Mm-hmm. И мы с ней подружились вот в церкви, и вот так неожиданно все.
0: Ну, то есть вы одной религии, ходите в одну церковь, да. И в церкви вы, ну, как бы сблизились, дружились, да?
1: Да.
2: Как вообще это произошло? Ты вообще планировала поехать куда-то, или это вообще было для тебя неожиданностью?
1: Ну, да, я давно мечтала поехать в какую-то англоязычную страну, потому что в университете я изучаю английский язык, хочу стать лингвистом. Но я всегда думала то, что я поеду в Англию, то там классический британский, и давно копила деньги на это. А потом вот так вот неожиданно случилось то, что вместо Англии поехала в Африку.
0: А у тебя в Англии родственники? К кому-то хотела съездить?
1: Нет, там есть очень далекие знакомые, но которые были готовы принять.
2: А что случилось? У вас не получилось в Англию так поехать?
1: Да, не получилось. И не получилось по такой, можно сказать, глупой причине. У этих людей есть кошка, а у меня аллергия. Я не могу даже одного дня прожить вместе с кошкой.
2: Ну, слушай, Англия, британские коты.
1: Да.
0: Понятно. Ну, хорошо. А как же у тебя складывалось? То есть началось твое путешествие с ну, как бы... Да. Лили тебе предложила, вот, да. Ты сразу согласилась, или для тебя это было шоком, или что ты чувствовала?
1: Я решала это, мне кажется, целый месяц, если не больше, потому что, когда мне только сказали, я думаю, ой, там, наверное, нереальные цены на билеты, ой, там, наверное, такие сложности, которые непреодолимы, потому что, ну, Африка же, это же так далеко. И тогда я стала искать цены на билеты, насколько они маленькие могут быть, что для этого нужно, какие визы, прививки и все остальное.
2: Ну, слушай, вот если бы мне предложили полететь в Африку, у меня сразу в голове картинки, которые нам, мне кажется, рисуют там телевидение, СМИ, интернет, что это там голодные люди, полураздетые, что там нету, может быть, электричества, цивилизации, интернета, ничего нет. Мне бы самой... Ты одна же летела, да?
1: Да.
2: Мне бы было очень страшно. У тебя не было каких-то страхов, там, каких-то предрассудков по этому поводу?
1: Наверное, я и не были, но когда-то давно в детстве, когда я начала общаться здесь с африканцами, я поняла то, что они очень хорошо одеваются, что у них хватило денег на то, чтобы сюда прилететь и учиться здесь. Ну, то есть там есть довольно-таки много состоятельных семей. Потом... Город, в котором я жила, это столица Габорона, столица страны Ботсваны. Это маленькая страна размером с нашу область Нижегородскую. И поэтому там столица тоже такая очень маленькая. Но в этой в Габороне там все люди живут в своих домиках, у них есть все удобства. Ну, скажем так, у среднего слоя. То есть, может быть, есть какие-то очень бедные, но их не так много. Как нам это рисуют часто.
2: То есть у них там и как бы все удобства в доме, и интернет,
1: да.
2: Телевидение, все это,
1: да.
2: Есть. Да? Круто.
0: Алина, вот ты говоришь, ты то есть искала самый дешевый билет, если не секрет, во сколько он обошелся? И какие средние стоимости?
1: Средняя
2: стоимость. Сейчас для себя интересуешься.
0: Ну, вдруг.
2: Вдруг кто-нибудь пригласит.
1: Средняя стоимость 50 тысяч, но в тот день, когда мы покупали билет, Господь так это благословил, что цена неожиданно только на один день упала на 10 тысяч, и мы купили за 40 тысяч.
2: Ну, слушай, Бог благословил. Люди обычно говорят, повезло, что вот в такой день фортуна у тебя улыбнулась, и так случилось, что...
1: Я думаю, что это не было случайностью, потому что кроме такого дешевого билета было очень много других благословений. То, что я видела, что это Господь мне помогает, что Он создает все условия и убирает все препятствия.
3: Найди, найди свой путь.
0: А можешь сказать именно, какие условия он для тебя создал, ну, явные признаки, которые говорили о том, что Алина, этим летом ты будешь в Африке.
1: Ну, дорога туда была довольно-таки длинная, у меня было две пересадки. Одна была пересадка в восточной стране, Катаре, и там не нужна была никакая даже транзитная виза, это было уже хорошо.
2: Сколько часов ты летела?
1: 20 от Москвы.
2: Это с пересадкой?
1: Да, с двумя пересадками. Вот. А еще в прошлом году в ЮАР нужна была бы виза, и даже зимой нужна была бы еще виза, но буквально в этом марте все изменилось. Наши страны подписали какое-то там соглашение.
2: Чтобы Алина больше поехала в Африку.
1: Да, что больше виза не нужна. И, ну, как бы это оказалось все довольно-таки просто.
2: Здорово.
1: И в самой Ботсване тоже виза не нужна.
0: Алин, какие вещи ты взяла в своем чемодане, зная, что ты поедешь?
2: Шубу.
1: Я взяла свитер, оказалось, что зря. Потому что, хотя там была зима.
2: Там была зима?
1: Да.
2: Наше лето?
1: Да, потому что, ну, ниже экватора, все времена года наоборот. Поэтому июнь, июль, август, у них зима, зимой нету никаких осадков, температура плюс 20, плюс 25, может
2: наше
1: быть.
2: Наше лето.
0: Ну, да. Ты к ним, то есть, в августе полетел, да?
1: Да.
0: А какое время года, какой месяц у них был тогда?
1: Такой же.
2: Такой же месяц, просто
0: такой же, только август, это зима.
1: Да.
0: Интересно.
2: Новые открытия за эту программу у нас.
1: Да. При этом мышление все вообще рушится, потому что ты прилетаешь туда, и у детей нету никаких каникул, и все люди думают, что надо тепло одеваться. То есть они носят высокие сапоги, у них есть курточки, которые идут смехом. Ну, это просто очень смешно.
2: Они просто стараются делать вид, что у них... А какие еще стереотипы вот у тебя были, и они разрушились там? Может быть, по поводу одежды какой-то. Мне кажется, что в Африке все ходят национальная одежда. Но хотя мне кажется, что любой человек...
0: Это вот эта вот повязка, которая прикрывает только...
2: Самый важный.
0: Самый важный орган и... Нет?
1: Ну, вот это, скажем так, национальный материал.
0: Вот это платье на тебе.
2: Да. Ух ты. Очень красиво.
1: Там, в принципе, люди могут в таком ходить, но это довольно-таки празднично считается. В принципе, они носят обычную одежду, как европейцы, но при этом у них могут быть какие-то необычные головные уборы, более яркая одежда. Mm-hmm. То есть у них есть такое понятие, как African print. Это, ну, такие особые их рисунки. Узоры, да.
2: Mm-hmm. Круто.
0: Вот это платье тебе подарили или ты его купила где-то там в модном салоне?
1: Мне его подарили, потому что эти люди, они вообще были просто очень щедрые. Mm-hmm. Они, кроме того, что мне подарили платье, еще и моим сестренкам послали подарки. Это было
0: очень
1: просто
0: мило.
1: Удивительно.
2: Слушай, как вообще у тебя наладился контакт с этими людьми? Это, я так понимаю, какие-то родственники Лили, которые тебя пригласили,
0: Как они
2: да?
0: тебя приняли, кстати, да.
1: Это семья Лили, в которой я жила. И буквально с первого дня, когда я приехала, они ко мне относились как к своей дочке. Это было так очень мило, то есть, когда они обращались к кому-то из младших братьев или сестер Лили, они говорили то, что это ваша сестра.
2: Ну, так мило.
1: Вот так.
2: Они видели тебя первый раз?
1: Ну, до этого только по скайпу.
0: Тебе не хотелось подойти, там, обнять папочку?
2: Я оставляю своих родителей в России, я переезжаю к вам, вот мои документы.
1: Ну... Наверное, родителями мне было их сложно назвать, потому что, ну, не знаю, для меня они были такие уважаемые люди, которые очень мудрые. С ними было очень много интересных разговоров, когда они как бы делились каким-то своим опытом или еще что-то. Но насчет ее братьев и сестер, да, как бы они были как мои братья и сестры.
2: Ну, слушай, здорово. А они тоже верующие?
1: Да, они такой же веры, как и я, адвентисты.
2: Повезло.
1: Да. Ну, или благословение, потому что мне кажется, что это Господь им послал такую идею, потому что, ну, вот я не представляю, чтобы ко мне кто-то на месяц приехал, и я этого человека таскала там по всей стране, показывала все.
0: Ты им платила за проживание?
1: Нет.
2: Нет.
0: То есть это все бесплатно, и ну, как бы ты как член их семьи просто...
1: Они были готовы за меня платить даже в некоторых случаях. Ну, может быть, это в какой-то степени, потому что они как бы нормально зарабатывают, то есть это не те бедные африканцы, которых мы представляем.
0: Угу. Я думала, армяне гостеприимный народ, оказывается, африканцы нас переплюнули.
2: Нужно поучиться у них чему-то.
0: Алина, у меня еще такой стереотип есть, что в Африке, ну, там, допустим, гуляют животные, там, львы, кенгуру, может быть.
2: Кенгуру немножко в другой стране.
0: Насколько, то есть, или как у нас, может быть, собаки, кошки у них?
1: Собаки гуляют, бездомных кошек я не видела, но на границе города есть обезьяны. Они там живут на холмах, потому что вот так бы есть город Габарона, и он вот так вот по кругу окружен холмами. Это стена очень красиво. Такая. Ну, не стена, как-то так. То есть ты просто, так как везде домики низкие, ты всегда эти холмы видишь. И у меня было очень долгое желание туда пойти, забраться на холм, посмотреть сверху на город. И в какой-то момент я их замучила, и мы все-таки пошли туда. И вот тогда мы, когда спускались, уже подходили к машине, буквально около автостоянки сидели четыре обезьяны, буина, чесали друг другу спинки.
0: Они маленькие? Они не нападают на людей?
1: Я не знаю.
2: Как слушайте, мы, конечно, это все хорошо, обезьянки, горы, но вот если по сути так подумать, то вся эта ситуация — это какое-то просто ну, нереальное везение, если так можно сказать, там, стечение обстоятельств, что у тебя есть подруга, которая из Африки, что она пригласила, что у нее такие гостеприимные, доброжелательные родители. Как вообще ну, ты к этому относишься? За что тебе такое благословение или везение?
3: Найди свой путь.
1: Я не знаю, за что мне это. Я думаю, что это был просто подарок от Бога такой очень большой.
2: Ты считаешь, все-таки это Божьим подарком, да, а не каким-то везением?
1: Ну, потому что везение, ну, мне кажется, может быть, один раз, там, я не знаю, за контрольную получила хорошую оценку, попался тебе билет. Это везение, да, может быть. Но когда что-то до такой степени глобальное, и кроме того, что как бы я просто туда поехала повеселиться и отдохнуть. Там я очень много получила духовных опытов, то есть мне люди рассказывали много всего интересного из их жизни, чудеса, которые в их жизни происходили. Мы могли поддерживать друг друга. И я думаю, что Господь это специально мне послал, чтобы я могла увидеть вот таких людей, которые посвященные, которые такие щедрые, открытые, любящие. Ну, как бы у него, у Бога была цель, зачем мне туда поехать.
2: Прекрасно. Мне, извини, пожалуйста, у меня еще вопрос. Как твой английский? Ну, там говорили, что ты хотела в Британию, чтобы
0: тебе
2: такой акцент.
0: Тебе удалось его?
2: А в Африке?
1: В Африке? Ну, это зависит от страны Африки. В Ботсване английский очень даже нормальный. То есть произношение отличается, есть какие-то особенные слова, которые приходят из африканского в английский. Но в основном они, ну, понятно, говорят. Ну, у них два языка родных. Сетсуана, это местный язык, и английский. И они говорят на обоих одинаково хорошо.
0: Я еще замечал, что если живешь, допустим, в другой стране некоторое время, то начинаешь думать уже, то есть, на том языке, где ты находишься. У тебя было такое?
1: Да, был такой момент, когда я думала на английском. Это было очень странно, потому что мысли перемешивались.
0: Интересно, Алина, вот у меня все равно такая мысль меня не покидает, но вот ты одна такая маленькая, хрупкая вот, девушка, и такая большая поездка, по сути, через другую страну. Ну, как бы вчера на передаче мы говорили о том, что о доверии Богу, что верующий человек отличается от неверующего в том, что он доверяет Богу, даже когда не знает его планы. Вот, и, ну, то есть, как Бог помог тебе, или как ты доверилась Ему, что ли, на протяжении всего этой поездки, всей поездки, чтобы
2: что туда все добраться. Будет хорошо.
0: Да.
1: Ну, страшно. Я думаю, больше всего я, наверное, боялась первого перелета, потому что до этого одной мне летать не приходилось. Я не знала, что делать в аэропорту, но что-то там почитала в интернете. Но в итоге так получилось то, что все обошлось без проблем, то есть багаж не потерялся, ничего не случилось.
2: Алина не потерялась.
1: Да. В больших аэропортах тоже я не потерялась. И еще я волновалась, наверное, как раз-таки, какие построятся отношения с этой семьей, что мы будем делать, потому что конкретных планов у нас не было. То есть вот сегодня так, что мы делаем сегодня? Сегодня мы поехали в сафари-парк. Что мы делаем завтра? Завтра мы пойдем в гости к кому-то.
2: Тоже,
1: то есть Господь сам наполнял каждый день, и создавала вот такую вот атмосферу счастья, отдыха.
0: Ну, то есть ты чувствовала Божье присутствие вот на этом деле, да. На этой поездке?
2: Главный вопрос. Ты пожалела о том, что ты не попала в Англию?
1: Нет.
2: Ну, собственно, все. Ну, смотри, ты хотела просто выучить язык, да, в Англии? Взамен этого ты получила, значит?
1: Я получила два языка. Я знаю несколько слов на социуана.
2: Ну-ка.
1: Сейчас. Думела — это значит «здравствуйте».
2: Думала. Нужно было сказать вначале.
0: Алина, что ты думаешь о переезде в другую страну?
1: Переезде. Я поняла, что в принципе это возможно благодаря тому, что у тебя по всему миру есть христианская семья. Даже когда ты переедешь, тебя там примут сердечно, будут люди, которые помогут тебе войти в курс жизни там. Но пока что я не вижу в этом смысла, потому что в России есть одни проблемы, в Африке есть другие проблемы, в России есть одни плюсы, в Африке другие плюсы. В принципе, все примерно, ну, равновесие какое-то есть.
0: Ну, сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу, и какой-то вывод хотелось бы сделать в конце нашей программы, вот. Ну, вообще, редакторы мне записали вывод, но я хотел бы, чтобы это было как-то искренне, и, может быть, Алин, ты могла бы что-то сказать?
1: Я думаю, я могу сказать то, что иногда в твоей жизни возможны вещи, такие события, которые обычным людям кажутся невозможными и вообще сверхъестественным. И когда оно случается, нам очень важно понимать, что это не я такая молодец, я накопила денежек, я подружилась с африканкой, а то, что это все-таки Божье благословение. То есть, когда я благодарна Богу то я за Его подарки с неба, то я сама становлюсь от этого счастливее.
2: Здорово. Спасибо.
0: Желаем вам прожить прекрасные моменты вместе с Богом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как... Чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. А многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным, ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Ну, мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа, вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Но книга все
1: атмосфера.
3: Конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях, часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он поддерживая переписку, он писал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм и тоже книга, да? Что интересно, оно всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что Библию не критикуют, что
1: вот,
3: ли?
1: Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку «Библия детская» с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы они немножко странно так написаны. Что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
0: В смысле про библейские мультфильмы?
2: Нет, это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, к примеру, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
0: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
4: Ой, это было так давно.
1: Сюрпризы, сундука.
0: Кто-кто?
4: Сюрпризы, сундука.
0: Это тоже мультик какой-то?
4: Программа.
0: А что там
3: была детская программа?
4: Детская программа.
0: Кстати,
4: на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели. Я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный. Я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
4: да,
3: я помню.
4: Да. Ну, они
0: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику, так ведь?
2: Угу.
0: Вот, да.
2: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
4: книгу я тоже читала.
2: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человеку же хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы.
0: Угу.
2: Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть.
0: Mm-hmm.
2: Вот, они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
0: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса, и там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую, прям очень классный.
2: Да, вот. Слышала я о таком, интересно.
0: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
4: Про Иосифа.
0: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле. Да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож».
0: Uh-huh.
3: И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке.
0: Да.
3: И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
0: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
0: Ух ты!
3: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
0: Спасибо.
2: Интересно.
0: Мне стало интересно, захотелось почитать.
2: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые это вот Таня вспоминала.
1: И «Падут после, подле тебя тысячи».
2: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм. «Соображение совести».
3: Да, не так давно вышел.
2: Точно. Да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление. Вот там ты не отдохнешь. Да, то есть там...
0: Не расслабишься.
2: Там не расслабишься. Вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот... Таня вспоминала книги, да, «Письма к Александру».
4: «Письма к Марии», «Письма к Александру».
2: Вот, да. Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
4: «Счастье любить».
2: «Счастье любить».
4: Это новая книжка.
2: «Счастье любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь. По-моему, «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
0: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер. То есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, я хочу вам сказать, есть книга, которую я всем очень рекомендую, называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там, к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
2: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там «Письма к Марии», «Письма к Александру», там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, какой зовут.
4: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
2: Да.
4: Ударение вот ставить, не знаю.
2: Вот. Ну, то есть как бы дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги по то, как поступать, то есть как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
3: Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли апологет христианства, ну, защитник христианства. Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
0: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
3: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. «Любовь», «Страдания», «Человек отменяется». «Фантастику» он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
0: Сами названия уже.
3: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. но очень интересно.
0: Какой?
3: А «Письма Баламут», наверное, вообще все слышали.
0: Это да, да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
2: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки, вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни. Вот, достаточно добрые, да, может быть, у них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Угу. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское на нехристианское, но когда мы в обычной, там, к примеру, если мы говорим про музыку песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да. Мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы, с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет.
4: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, ну просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
0: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот именно направляют как-то?
4: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот. Из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов жизни мьюзик. То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
5: Меня цепляют очень песни Пурим. Ну, я не знаю, прям вообще...
4: Вот. Да.
5: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
4: Я тебе дала волю.
0: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
3: Более того, каждый жанр, ну, то есть да. У каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Угу. Вот есть христианские детективы?
4: Ну, нет.
3: Есть. Детектив даже... про отца Брауна. Угу. Гилберт Кит Честертон.
0: А я вспомнила детский.

0: градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера, и вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Mm-hmm. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня вот такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
1: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время. Потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
2: Конечно, смотрите наш канал.
1: Абсолютно, 100%.
3: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
1: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
2: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот. Поэтому стоит переключаться.
1: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. Сейчас, секундочку. И поэтому я прошу место писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведник скажет, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорится Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном. Извините, да. Значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх. Он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2.20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. Второе Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. Обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь... Знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь, правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде. Людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей. Везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальной помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу. Это важно. Это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому
есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками-пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он, Лупуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Они молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот. Поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен.
Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть. Просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам. Потому что есть благословение праведника. Есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем. А есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь...

Нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь реорганизованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.